0: Господом.
1: Мистер Брэдбери умер через 4 года после их первой встречи. Финни глубоко переживала потерю духовного друга. На похоронах был пропет их первый совместный гимн. Финни чувствовала, что Бог желает, чтобы она продолжала этот труд. Популярность ее гимна росла, ее стали приглашать для свидетельства на собраниях, в миссиях, в церквах, в тюрьмах. Вскоре Финни нашла нового композитора для своих стихов и стала сотрудничать с многими христианскими миссиями. Ее просили писать слова для призывных гимнов. И когда эти песни звучали на евангелизационных служениях, на предприятиях различных городов и даже в тюрьмах, многие грешники находили спасение в Иисусе Христе и благоговейно повторяли слова этих проникновенных гимнов. Бог действительно использовал Финни для своей славы. Ее гимны были переведены на многие языки мира, и поэтому их пели и в других странах все верные последователи Господа. Финни стала известным служителем Божьим и проработала в миссии 25 лет. После долгих занятых дней Финни писала стихи до поздней ночи. Пока другие спали, маленькая седая женщина, склонившись, сочиняла духовные стихи и молилась. Она молилась о всех тех людях, с которыми встречалась в течение дня. Она молилась за пастырей и за церкви в их городе и в других местах. Она молилась за свою страну и за ее президента. Она молилась за весь мир. Слепая поэтесса, которая в молодости встречалась со многими выдающимися личностями, теперь стала известна в мире как королева евангельских гимнов. Но Финни не любила ни одного из этих титулов. Она постоянно говорила своим друзьям:
2: «Я делаю, что могу. Я употребляю тот дар, что Бог дал мне. Более всего, я хочу, чтобы мои гимны приводили людей ко Христу».
1: Так это и было. Финни написала около 8000 гимнов, и тысячи людей были спасены через эти гимны. Она сочиняла, она путешествовала, она проповедовала. «Финни, ты очень много работаешь?» — не раз предупреждали ее друзья.
2: «Ничто, кроме смерти, не сможет остановить мой труд для Христа»,
1: — отвечала она. Вскоре после ее 80-летия она заболела воспалением легких, и друзья ее не были уверены, выживет ли она. Но Бог сохранил ее, и на этот раз она последовала совету мужа и своих друзей. Она уехала из Нью-Йорка в Бриджпорт к сестре, чтобы немного отдохнуть. Вен, который также был болен, остался на попечении друзей. Но спустя месяц после того, как Финни поправилась от болезни, он умер. Это известие поразило Финни. Она болезненно восприняла смерть мужа, но решила даже в своем горе заниматься делом. Появились новые гимны. Финни продолжала свидетельствовать там, куда ее приглашали. Но она ездила уже не одна, ее постоянно сопровождала спутница. Но потому что Финни была такой деятельной, она утомляла своих спутниц, хотя они были и моложе, чем она. Женщины поочередно сопровождали ее, отдыхая между поездками. Всюду, где бывала Финни, она не упускала возможности говорить о Господе. То она рассказывала о своем покаянии, о том, как она поверила и приняла Господа своим Спасителем. В другой раз она говорила о том, как она молится.
2: «Я молюсь о больших нуждах и о малых нуждах. Бывает, что Бог не всегда посылает мне то, что я прошу. Тогда я знаю, что Он имеет нечто лучшее для меня».
1: Часто Финни имела встречи с людьми для беседы каждый день, иногда несколько раз в день. Ее дом был открыт для каждого, кто хотел прийти к ней. Ни разу она не отказала в помощи никому, кто в ней нуждался. Дети в Бриджпорте любили приходить к тете Финни, как они называли ее. Они приглашали тетю Финни с собой на прогулку в парк. Там, в окружении детей, Финни раскрывала большую цветную книгу и рассказывала им об Иисусе. Она начинала с последней страницы.
3: «Вы видите золотую страницу? Правда, она напоминает нам о небе? Там живет Бог, и Он хочет, чтобы мы все когда-нибудь пришли к Нему и жили с Ним там. Небо – это прекрасное место. Там нет ни болезней, ни горя, ни греха, и никогда не будет».
1: Потом Финни переходила к первой странице.
3: «Эта черная страница напоминает нам о грехе, потому что Библия говорит, что люди больше возлюбили тьму, чем свет, так как их дела были злы. Зло означает грех. Слово Божие часто говорит о зле, как о тьме. В Библии написано: «Все согрешили,

0: 23. «Если на небе нет греха, и все согрешили, как же нам можно попасть на небо?» Бог сказал, что грех должен быть наказан, а наказание за грех есть смерть. Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа, на землю. Господь Иисус был безгрешный. Он жил святой жизнью, но грешные люди не любили Его и убили Его. Библия говорит, что Он умер за наши грехи. Иисус пострадал за нас на кресте. Он умер в великих страданиях, но через 3 дня воскрес. Иисус жив сейчас и находится на небе. Если ты поверишь, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за каждого из людей и за тебя лично, и если ты попросишь Его простить тебе все твои грехи, Он простит тебя, Он очистит тебя, и ты будешь как эта белая страница. Бог будет смотреть на тебя, как будто ты никогда не грешил, потому что твой грех Иисус взял на себя и понес наказание вместо тебя. И когда твоя жизнь на земле окончится, ты пойдешь на небо.
1: За что дети особенно любили Фени, так это за ее неиссякаемую жизнерадостность. Она всегда была веселой, подвижной, энергичной. Когда репортер брал у нее интервью в день ее 92-летия, она сказала ему:
0: «Мне Бог дал такую долгую жизнь. Я благодарю Его за здоровье и силы. Я чувствую себя молодой. Я самая счастливая из живущих, потому что я пребываю в Нем, и Он во мне. Если вам придется встретить кого-то счастливее меня, пожалуйста, приведите того человека ко мне. Я хочу пожать ему руку».
1: Фени была Божьим детем. Она любила Слово Божие, Библию. И ее очень беспокоило то, что многие не верили во всю Библию. Некоторые говорили, что в Библии много выдумок, мифов. Она решительно опровергала такое понятие о Библии и твердо отстаивала истинность Слова Божьего, говоря:
0: «Библия – это Слово Божие от начала и до конца. По мере того, как я становлюсь старше, я все больше люблю Библию. Эта книга есть Божья сокровищница. Она свет, освещающий мой путь в небесную отчизну».
1: В один февральский вечер, когда Фени шел 95-й год, она сказала своим друзьям:
0: «Я себя неважно чувствую сегодня, но завтра мне будет лучше».
1: В 9 часов того же вечера, 11 февраля 1915 года, она послала за секретарем и попросила написать письмо соседям, у которых только что умер ребенок. Она старалась утешить и ободрить их. Она писала: «Ваш драгоценный Руф весь в руках Иисуса». В ту же ночь Фени умерла. Отец Небесный взял свою верную рабу к себе. Она выполнила свое желание служить Богу до последнего дня своей жизни на земле. Она отдала все, что имела, своему Спасителю. И даже сегодня Бог получает славу от нее, потому что ее песни поют христиане всего мира. Так окончился долгий, но благословенный жизненный путь известной американской поэтессы Фени Кросби.

Итак, ребята, вы прослушали заключительную главу рассказа о жизни известной слепой поэтессы Фенни Кросби. Мы с вами как будто окунулись в мир ее размышлений, переживаний и надежд, прошлись по дорогам ее жизни с самых детских лет и до глубокой старости. Мы думаем, что вы, ребята, многому научились из этого рассказа. Но самое главное, на что мы хотели бы обратить ваше внимание, никогда не теряйте общение с Богом, не ищите успеха и благополучия в жизни без Бога. Вы их не найдете. Старайтесь узнать волю Божью о вас и желайте всем сердцем исполнить ее. Бог имеет свой определенный план для каждого человека и хочет прославиться о своих детях, как мы видели это на примере жизни Фенни. Она отдалась полностью в руки Господа, и Он исполнил через нее свой приготовленный план. И теперь мы поем замечательные вдохновенные гимны, такие как «Не пройди, Иисус, меня ты», «У креста хочу стоять», «Чудный Спаситель зовет», «Твердо я верю» и многие другие, слова которых были написаны слепой американской поэтессой Фенни Кросби. Да благословит Бог своих тружеников на его ниве и в наше время. Ребята, если вы хотите поделиться с нами вашими впечатлениями об услышанном рассказе, пишите нам по следующему адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники сегодняшней передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Программа библейского вещания BBN продолжается. «Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня вечером продолжим наше дальнейшее изучение шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. В предыдущих беседах мы уделили достаточно времени для разбора первой части этого члена и вошедшего на небеса. Теперь посмотрим на вторую часть и сидящего одесную Отца. Можно сказать, что вознесение Иисуса – драматическая необходимость. Оно предоставило единственный надлежащий конец жизни Иисуса Христа. После 40-дневного пребывания на земле пришло время к концу специальных откровений, чтобы началось время бесконечного присутствия. Но вознесение не конец всего повествования, оно только конец одной главы. Продолжение же повествования символически представлено в шестом члене этого символа веры. Имеется несколько текстов Ветхого Завета, которые отобразились на языке и воображении Нового Завета, как первый стих 109-го псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Этот текст Иисус Христос употребил сам для доказательства, что Он больше, чем Сын Давидов. Матфея 22 глава 44 стих, Марка 12 глава 36 стих, Луки 21 глава 42 стих. И этот образ Иисуса Христа, сидящего одесную Отца, проходит почти через весь Новый Завет. В своей первой проповеди апостол Петр рисует картину вознесшегося Иисуса Христа, сидящего одесную Бога. Деяния апостолов, 2 глава, 33 стих. Об этом встречаем в смелой речи апостола Петра пред Синедрионом. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и Спасителя. Деяния 5 глава, 31 стих. Мученик Стефан видел Сына Человеческого, сидящего одесную Бога. Деяния 7 глава, 56 стих. Это напоминает, что сам Иисус предупреждал Своих врагов, что придет время, когда они узрят Сына Человеческого, сидящего одесную силы. Матфея 26 глава 64 стих, Марка 14 глава 62 стих и Луки 22 глава 69 стих. Послание к римлянам, 8 главе в 34 стихе, апостол Павел говорит, что Христос умер, но и воскрес, Он и одесную Бога. Верующим советуется искать горнего, где Христос сидит одесную Бога. Колоссянам 3 глава 1 стих. Бог, воскресив Его из мертвых и посидив одесную Себя на небесах, читаем в Ефесянам 1 главе 20 стихе. Писатель послания к евреям говорит, что когда Иисус совершил очищение грехов, Он воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1 глава 3 стих. Место, предлежащее Ему радости, Иисус претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 12 глава 2 стих. Опять апостол Петр говорит об Иисусе Христе, который вошед на небо, пребывает одесную Бога. 1 Петра 3 глава 22 стих. Эта фраза проходит через весь Новый Завет. Из всех фраз ясно, что эту фразу нельзя принимать пространственно и буквально. Эта фраза совершенно антропоморфическая, которая представляет Бога в виде необычайно огромной человеческой фигуры на престоле, с Иисусом Христом на другом престоле одесную Его. Но хотя невозможно представить буквальную картину, все же символическое значение ясно и безошибочно. Посмотрим на символизм этого члена символа веры. Первое. Еврейский глагол «сидеть» имеет определенные характерные значения. Он подразумевает постоянное владение. В поэме, которая описывает, как 10 колен поселились в Палестине, сказано, что Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Судей 5 глава 17 стих. Если Христос представлен как сидящий одесную Бога, это значит, что Его постоянное пребывание. Второе. Сидеть на еврейском языке подразумевает покой и тишину. В видении о Золотом веке сказано, что каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Михея 4 глава 4 стих. Здесь картина покоя после битвы, пристань после бури, мир после паломничества. Третье. Но картина здесь не просто представляет сидящего, она представляет сидящего одесную Бога. Это картина неразрушимой радости. Это картина псалмопевца. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15, стих 11. Здесь радость после печали, облегчение после боли, счастливый конец после трагедии, покой после креста. Четвертое. Выражение «сидеть одесную Бога» представляет самое очевидное значение – место высшей почести. Когда Версавия пришла к Соломону, он встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол для матери царя, и она села по правую руку его. Третья книга Царств, 2 глава, 19 стих. Картина также представляет оправдание Христа. Боль и уничижение, и отвержение, и неверности – все окончилось. Теперь настало, что можно назвать публичное оправдание Сына. Место, которое Сын занимает в сердце Отца, стало очевидным небу и земле. Пятое. Возможно, имеется еще одно символическое значение этого выражения. Вероятно, что сидеть одесную Бога означает, что для Сына имеется право суда. Он теперь больше не подсудимый, а судья. Он уже больше не осужденный, а производящий суд. Он больше не привлекается к суду людьми, но вся вселенная предстанет на суд пред ним. Картину, представляющую Христа сидящим одесную Отца, можно объяснить в общем значении, как картину, которая говорит, что Христос принял царственное служение как царь царей и Господь господствующий. Из всех мест, которые говорят о Иисусе Христе, сидящем одесную Бога, одно представляет удивительную особенность. Почти всегда Иисус представлен сидящим, что обращает особое внимание на царское достоинство, почесть и славу. Но одно место представляет Христа стоящим. Это место передает, что видел Стефан, воззревший на небо пред тем, как его схватили и побили камнями. Стефан сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Деяния 7 глава 56 стих. Некоторые комментаторы видят особенное значение в картине стоящего Христа. Они думают, что Христос, который встал и стоит одесную Бога, означает Христа, поднявшегося для помощи и утешения тех, кто страдает ради Его имени. Мы вполне согласны с этим толкованием. Нам трудно представить, что вознесшийся и провознесенный Христос отделен и изолирован от нужд возлюбленных Его. Находясь одесную Отца, Он силен и могущ помогать. И в возвышенной царственности Он не забыл своих. О важном и чудном служении, которое совершает сидящий одесную Бога Христос, мы поговорим на следующей неделе. В заключение обратим внимание на одну особенность. Имеется связь между вознесением и радостью. Евангелист Лука в своем Евангелии о вознесении говорит: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». И повествование кончается словами: «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Луки 24 глава с 50 по 52 стих. Одно совершенно становится ясным. Ученики не видели в этом вознесении окончательной разлуки и отделения, а скорее видели средства для предотвращения дальнейшей разлуки с Иисусом Христом вовеки. Мы обратили внимание, что вознесение Христа трудно представить нашему взору, чтобы его понять. Конечно, эта трудность происходит от того, что мы думаем о вознесении в занимаемом месте Иисусом Христом одесную Бога в буквальных и физических выражениях. Но если мы представим, что это повествование является ясным картинным способом передачи события, которое говорит, что пришло время, когда Иисус больше не был связан ограничением человечества, но вошел в новую жизнь и в новое существование, в котором Он может везде присутствовать с теми, кого любит Его. Тогда повествование делается ясным и драгоценным. Тогда вознесение делается символом новой жизни, через которую Христос может исполнить свое обетование. О служении Иисуса Христа после воскресения и вознесения на небо многие христиане очень мало знают. Эти христиане, потому что они не осведомлены о настоящем служении Христа, не сознают реальности этого служения. Но наш Господь Иисус Христос не прекратил свое служение, вознесшись на небо, а наоборот, Его служение в настоящее время шире по значению и важности. Он теперь совершает служение, который определяет служение и участь всех, кто доверился Ему. Посмотрим на некоторые виды Его служения. Первое. Упражнение всемирной власти. Иисус Христос перед Своим вознесением собравшимся ученикам на горе в Галилее сообщил: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. «И это власть или сила, которая создала все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, содержит все в настоящее время». Колоссянам 1 глава 16 по 17 стих. Факт, что Христос посажен одесную Отца на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих, подразумевает, что Он имеет полную власть. Также написано, что Отец все покорил под Его ноги. 1 Коринфянам 15:27. Эта власть будет упражняться в предстоящем веке царства до конца, когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть и силу и всякого врага. 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 28 стих. Поэтому, представляя образ прославленного Христа, рассматривая Его личность и настоящее служение мы должны видеть его как имеющего власть над вселенной не только в смысле сотворения ее, но содержания ее и управления ею. Второе. Глава Церкви. Небесный Отец, воскресивший из мертвых, посадивший во седную себя Иисуса Христа, поставил его выше всего, сделал его главою Церкви, которая есть тело его. Сравни Ефесянам 1 главу с 22 по 23 стих, Колоссянам 1 главу 18 стих. Иисус Христос — глава Церкви, которая есть тело его. Выражение «церковь, которая есть тело его», отличается от каждой формы организованной или видимой церкви тем, что организованная церковь в лучшем смысле только внешнее представляет, с пшеницей и плевелами в одной местности или в одном роде, то великое общество всех верующих из разных мест и поколений, которые лично присоединились ко Христу и стали одним телом. Возглавление органическое и реальное. Все верующие одним духом крестились в одно тело. Христос является главою этого тела, которое они составляют. Отдельно Христос не был поставлен выше всего, главой Церкви, пока не вознесся на небо. Церковь не была еще создана во время его земного служения, сравни Матфея 16:18, не до сошествия Духа в день Пятидесятницы. Это утверждение подтверждается не только ясным и простым учением Нового Завета, но также и прообразами. 50 дней после приношения снопа потрясения, прообраза Христа воскресения, приносили два хлеба возношения, которые представляют прообраз Церкви, которая должна еще вознестись и предстать во славе. Хлеб состоит из бесчисленного числа зерен, соединенных в одно целое. Так и Церковь одна, хотя состоит из многих людей, из разных народов, языков и племен. Церковь — высшая небесная цель Бога, и возглавление ее превознесено. Наставления Христа могут послужить хорошей иллюстрацией его отношения возглавления к каждому члену его тела. В Евангелии от Иоанна 16 главе 13 стихе сказано, что каждый покорный верующим, которым пребывает Дух Святой, получает полное наставление. Ясно указано, что Дух не от себя наставляет, но передает верующему сердцу то, что он слышит. Дух Святой передает то, что говорит ему Христос, который сказал: «Еще много имею сказать вам». Поэтому каждый член тела Христова имеет чудную привилегию непосредственно получать наставление, инструкции и утешение от своей главы во славе. Третье. Даятель даров. Согласно Нового Завета, дар — божественная способность, произведенная верующим и через верующего Духом Святым, пребывающим в нем. Дух Святой посредством этого трудится для совершения определенных божественных целей и употребляя того, в ком он пребывает. Ни в коем случае это не человеческое предприятие с помощью Духа Святого. Хотя некоторые общие дары названы в Писании, Римлянам 12 глава с 3 по 8 стих, 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 11 стих, возможное разнообразие не ограничено, так как нет двух людей, живущих в совершенно одинаковых обстоятельствах. Однако каждому верующему дан какой-то дар, хотя благословение и силу этого дара почувствуем только тогда, когда жизнь полностью посвящена Богу. Послание к Римлянам 12 главе, истина 1 и 2 стиха предшествует с 6 и 8 стихами. Нет великой нужды в увещании для Бога почитаемого служителя того, кто исполнен Духом, потому что Дух производит в нас обое, хотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам 3:13. Подобным образом, некоторые люди названы его дарами человеков и представлены на места служения вознесшимся Христом. Ефесянам 4 глава с 7 по 11 стих. Господь не оставил свой труд для неопределенного и недостаточного служения людей.
2: 1 Коринфянам, 12 глава, 11-18 стихи. Дарование даров является другим примером, в котором открывается личное и индивидуальное наблюдение прославленного Христа над каждым членом Его труда. Каждому дан духовный дар по Его измолению. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. 4. Ходатай. Это служение молитвы началось перед тем, как Он оставил землю, как мы видим из первосвященнической молитвы Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Иоанна, 17 главе, с 1 по 26 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». На основании этого места ходатайство совершалось для спасенных, а не для неспасенных. Иоанна 17:9. Она также будет продолжаться на небесах, пока Он имеет своих в этом мире. Иоанна 17:20. Его труд как ходатая относится к слабостям, беспомощности и незрелости святых, которые на земле, на чем они не имеют контроля. Тот, кто знает ограничения свои и силу, и стратегию врага, с которым они должны бороться, стал для них пастырем и блюстителем душ их. Его забота о Петре является прекрасной иллюстрацией. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22 глава, с 31 по 32 стих. Священническое ходатайство Христа не только успешное, но бесконечное. В древнее время священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Но Христос, будучи всегда жив, пребывает вечно и имеет священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7 глава, 25 стих. Псалмопевец Давид узнал ту же пастырскую заботу и гарантию вечной охраны, когда говорил: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на степи правды ради имени своего. Если я пойду и долюнные смертной тени, не убою зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». 22 Псалом. Одной из четырех причин, указанной в послании к римлянам, 8 главе 34 стихе, почему Бог сохраняет верующих, является ходатайство Христа за нас. Эффектность ходатайства Христа в сохранении каждого верующего совершенная. Как мы уже раньше цитировали, «посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Аминь».
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

многими золотыми стихами, два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 15 августа. Эта книга содержит в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Каумен в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 14 главе, в 22 стихе. Там есть такие слова: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье». Все лучшее в нашей жизни рождается из боли и страдания. Чтобы получить хлеб, пшеницу надо смолоть. Чтобы ладан издал ароматный запах, его надо зажечь. Чтобы земля стала способна принять семена, ее надо вспахать. Поэтому сокрушенные сердца – это сердца, угодные Господу. Только пройдя через печаль, мы обретаем сладчайшую радость в жизни. Природа человека должна пройти через страдания, прежде чем тот человек сможет стать подлинным благословением для мира. Если ты стремишься утешить страждущих, если хочешь принять участие в священном даре сочувствия и готов предложить искушенному сердцу нечто большее, чем заурядное утешение, если можешь общаться с людьми тактично и бережно, никому не причиняя боли, то за Божье учение ты обязан заплатить высокую цену. Подобно Спасителю, ты должен страдать. Трудно вестникам, не равна битва, но плоды страданий налицо, глубже скорбь, сердечнее молитва, пламеней общение с Творцом. Огонек любви горит, не гаснет, превратиться в пламя должен он. Пусть же вспыхнет заревом гигантским, темный от неверия небосклон. Испытание в пламени горнило, правды вестники проходят вновь, чтобы кровь в их жилах не остыла, чтобы пламенела их любовь. Солнце правды, ты желанна всеми, но предшествует рождению стон. Кровь страдальцев — это церкви семя, так гласит проверенный закон.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: нашей прошлой беседе мы говорили о связи между христианским мировоззрением и наукой. Тогда мы отметили, что наука нашла свое величайшее развитие именно в так называемых христианских странах, странах с богатым христианским наследием. Мы также пришли к заключению, что христианский Бог не враг науки, но ее величайший покровитель. Разумеется, Библия не является учебником по физике или химии и не затрагивает многие вопросы, волнующие ученых. Однако она дает прецеденты или примеры научному познанию окружающего нас мира и являет основополагающие принципы этого познания. Одним из таких прецедентов являются естествоведческие изыскания царя Соломона, человека непревзойденного ума и мудрости, бывшего одаренным политиком, архитектором, психологом, поэтом, музыкантом и естествоиспытателем. В Священном Писании сказано: «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и говорил Соломон о деревах, говорил о животных и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах». Как мы видим, Библия одобряет научные изыскания. Время правления Соломона стало золотым веком для его страны. Мудрость Соломонова была даром от Бога. Изучение царем биологии является собой благой пример использования Господнего дара мышления. Из Священного Писания мы знаем, окружающий нас мир был создан Богом. Сам Господь Бог сказал, что творение хорошо. Вот почему человеку следует изучать его. Разумеется, творение не является само по себе Богом, оно создано Господом для Его славы и нашей пользы. Судьба, в обычном понимании этого слова, не является безраздельной владычицей над творением. Бог дал людям силу обладать творением и владычествовать над ним. Мир не является полным хаосом. Он был сотворен премудрым Творцом, любящим порядок и последовательность. Вот почему нам необходимо искать структуру и законы в творении Божьем. Из Священного Писания мы знаем, что Бог сотворил и человеческий разум. Таким образом, наш ум может понять хотя бы часть информации относительно физического мира. В Библии также сказано, что Бог сотворил наш мир исключительно по своей воле, соделав его из ничего. Божьи пути зачастую непонятны нам. Вот почему мы должны подходить к научным изысканиям объективно, без каких-либо предрассудков. Нет ничего странного, что ученый, относящийся к христианству без особой симпатии, признал: именно христианский мир положил начало экспериментальному методу в научных изысканиях. Вопреки нескольким широко известным конфликтам, история науки вовсе не является историей столкновения с христианством, а скорее историей того, как христианство дало основополагающие принципы, приведшие к научному развитию. Итак, Священное Писание содействует объективному научному исследованию, а не наоборот. Оно содействует научному исследованию, проводимому и верующими, и неверующими. Увы, ныне среди ученых немало людей, отвергших христианскую веру. Однако они по-прежнему строят свою работу на принципе упорядоченной Вселенной и возможности для нас открыть этот порядок. Хотя некоторые ученые и отказываются признать это, но их исследования во многом покоятся на этих и иных важных принципах, корнями, уходящими в библейское мировоззрение. Как известно, в конце XIX века конфликт между учеными и христианством обострился. И вновь это произошло не от того, что христианство было настроено против науки. Скорее, наоборот – растущее число ведущих ученых стало придерживаться явных антихристианских взглядов. В конце XIX века группа ученых взяла на вооружение теорию Дарвина. один из лидеров этой группы, Хаксли, прямо заявил: «Если бы я мог загадать желание, то я пожелал бы увидеть пету науки, вознесенной на горло ее врагов». Последователи эволюционистской религии в США желали, чтобы теория эволюции преподавалась во всех общественных школах в качестве аксиомы. Разумеется, простых граждан и законодателей страшила перспектива антирелигиозной индоктринации их детей в государственных школах. На этом фоне в 20-х годах в штате Теннесси был принят закон о финансировании, среди прочих мер, установивший запрет на преподавание эволюционизма. Это и послужило поводом для процесса над Скоупсом. Учитель по математике и физкультуре, Скоупс некоторое время преподавал и биологию. Позже он не мог вспомнить, вел ли он уроки по эволюции или нет. Однако это не помешало Американскому союзу в защиту гражданских прав начать шумное судилище. Защита Скоупса явно страдала, ибо его адвокат был более заинтересован в пропаганде своих антирелигиозных воззрений. В конце концов, Скоупс проиграл дело и должен был заплатить штраф. С работы его не уволили. Однако времена изменились. Ныне в государственных школах Америки под угрозой учителя, которые осмеливаются даже вскользь упомянуть о Творце в классной комнате. Свобода религии стала свободой от христианской религии. Теперь учащиеся государственных школ в США подвергаются индоктринации в новой религии, секулярного гуманизма, отвергающей христианского Бога. Сказав все это, давайте вновь задумаемся об отношении между наукой и христианством. Очевидно, что конфликт между ними был явно преувеличен, в то время как факт необыкновенного развития науки на основе христианского наследия оказался в основном сокрытым. Ныне конфликт имеет скорее мировоззренческую подоплеку. Антихристианское начало выступает против христианства. Это вовсе не является битвой между христианской верой и научным открытием. Бог, явленный нам на страницах Священного Писания, есть покровитель науки, несмотря на то, что научный истаблишмент отвергает Господа. Однако, столь ли значимо для нас это отвержение Бога некоторыми учеными? Если мы веруем в свидетельство Священного Писания, веруем в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, то нам дано личное отношение с Богом, не зависящее от развития научной мысли. Для чего тогда верующим знать, что христианское мировоззрение привело к развитию науки? Стоит ли нам обращать внимание на дела ученых? Некоторым верующим не нравится, когда они слышат, что кто-то может объяснить окружающий нас мир лучше Господа. Однако нас может утешить мысль, что истинная наука не является врагом библейской веры. А наоборот, многим она должна библейскому мировоззрению. Всякая истина является истиной Божьей. Вот почему верующим не надо бояться научных открытий, несмотря на то, что некоторые из них были сделаны неверующими учеными. Нам следует отвергнуть пагубное мировоззрение этих людей и их антирелигиозный дух, принимая в то же самое время их открытия. В конце концов, всякое новое открытие ведет к более ясному пониманию творения Божия, являясь причиной для прославления Господа. Наука в состоянии помочь нам возрасти в нашей благодарности Творцу и Спасителю. Как сказано в Библии, «Во свете Твоем мы видим свет». Однако, что же тогда относительно наших неверующих слушателей? Стоит ли им уделять внимание тому факту, что развитие науки покоится на христианском мировоззрении. Разумеется, сказанное вовсе не является доказательством истинности христианской веры и вряд ли приведет кого-то к вере. Однако эта истина может удалить одно из серьезных препятствий на пути человека к вере. Если нам казалось, что христианство каким-то образом противоречит научному познанию, то теперь мы можем оставить это неверное представление и всерьез задуматься о христианстве. Если мы действительно стремимся к научному познанию, то нам надлежит изучить Евангелие Господа Иисуса Христа столь же тщательно, как и какой-либо раздел естественной науки. В противном случае мы уподобляемся антирелигиозным фанатикам и ретроградам, отвергающим христианство априори, лишь на основе своих предрассудков. Нам необходимо приступить к изучению Священного Писания с объективных позиций, оставив наши антирелигиозные предрассудки. Посвятим же свое время изучению Евангелия Господа Иисуса Христа, и тогда нам станет ясно, что Творец Вселенной не только является покровителем науки, но и нашим великим Спасителем. Часы в студии показывают, что нам остается еще несколько секунд, и вот в это время я хочу поблагодарить всех, кто пишет нам такие чудные, такие замечательные письма. Нас радуют ваши отклики, нас радуют ваши вопросы, ваши заявки относительно тематики будущих наших бесед. Пожалуйста, продолжайте писать нам. Мы объявим наш адрес через несколько секунд. А пока приготовьте, пожалуйста, ваши ручки, карандаши, а также бумагу.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в многоте растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Очищены, как золото. Я расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: «Это мой народ», и они скажут: «Господь Бог мой». Захария 13 глава 9 стих. Петр говорит о вере, очищенной в страданиях. Такая вера ценнее золота, очищенного огнем. 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Рискуя самому ответить на свой вопрос, я все же хотел бы вас спросить: знаете ли вы, как производится золото? Мой знакомый повез группу студентов в Африку, где они посетили один из самых высокопроизводительных в мире золотых приисков. Очень глубоко под землей, в пещерах работают шахтеры. Они копают землю для дальнейшей переработки. Найденную в ней руду отделяют от грязи и очищают, помещая ее в огромную огненную печь. В конце экскурсии гид привел всех в комнату, где на столе лежал золотой слиток. Обратившись к студентам, он сказал: «Если вы сможете поднять этот слиток одной рукой, он ваш. Вы можете взять его себе». В группе был один футболист, достаточно сильный молодой человек, крепкого сложения. Именно он был сразу избран всеми для того, чтобы принять этот вызов. Людей садят в тюрьму за то, что они берут золото, а ему всего лишь нужно было поднять слиток и выйти из комнаты уже богатым человеком. Молодой человек схватил слиток золота изо всех сил, его мышцы напряглись, на руках от напряжения выступили вены, но при всех своих стараниях он не смог даже подвинуть этот слиток. Когда вы выходите из печи страдания, пройдя испытания и достигнув очищения, вы понимаете, то, что сохранилось в вашей душе, ценнее золота. Оно тверже скалы Гибралтара, потому что ваша вера основана на вечной скале. Бог по-прежнему говорит: «Я расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь Бог мой».
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище

Вы слушаете радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Духовную жажду имеют многие. Одни недовольны собой, другие не находят применения своим силам, третьих терзают сомнения, мучит желание найти правду, четвертые имеют жажду к очищению и перемене жизни. Итак, куда ни взглянешь, жажда и стремление к чему-то лучшему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях возбуждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, ведь Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Матфея 5:6. Если вы жаждете этой правды и алчите общения с Господом, придите к Нему сегодня, Он ждет. Будьте с нами.

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью Писания. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Книга Бытия – это книга всех начал. Надеюсь, что вы смогли прочитать хотя бы несколько первых глав этой книги. В ней описывается начало мира, начало человека, начало греха, начало дьявола, начало Божьего плана спасения и так далее. Она занимает особое место в Библии. Поэтому я рекомендую прочитать эту книгу несколько раз и отнестись к ней с особым вниманием. Побеседуем сегодня о происхождении мира. Во все времена человеческой истории возникал насущный вопрос: как произошел мир? На этот вопрос давали самые разнообразные ответы. Материалисты, например, утверждают, что вначале была материя, и что эта материя в течение многих миллионов лет тому назад при каких-то особых обстоятельствах смогла образоваться в видимый мир, и эта же неодушевленная материя смогла сама собою организоваться в высокоорганизованную материю, то есть в растительный и животный миры человека. Иными словами, из мертвой материи произошел живой мир. Сначала была материя, а потом идея. Должен сознаться, чтобы верить такой теории, надо обладать большой фантазией и глубокой верой. Гораздо легче верить, что сначала был разум, был архитект, то есть Бог, который сотворил весь мир и человека. Это вполне подтверждается законами логики и практикой повседневной жизни. Ни одна машина, ни один дом, ни один самолет не сделался сам собою. Всегда был конструктор, архитект и строитель. Библия же отвечает на этот вопрос просто, торжественно и авторитетно. Слушайте, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Точка. Бытие, 1 глава, 1 стих. Я всегда читаю это место Писания с особым чувством преклонения перед величием и всемогуществом моего Бога. Невольно из сердца течет гимн хвалы Ему. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик». Согласно Библии, дорогие, со дня творения человека до настоящего времени прошло около 600 тысяч лет, тогда как геология утверждает, что Земля существует многие миллионы лет. Перед нами как бы явное противоречие, на которое с восторгом указывают критики Библии. Противоречий, дорогие, между Библией и истинной наукой быть не может. Библия не может ошибаться. Тогда в чем же дело? Дело в том, что при внимательном исследовании вопроса о творении мира мы находим ясные указания в Библии о том, что было два акта творения. Первый акт творения – это творение в начале, когда Бог сотворил только небо и землю. Об этом акте читаем так: «В начале Бог сотворил небо и землю». Первый стих первой главы. Поэтому этот акт называется богословами «Творение в начале». Вторым актом творения было творение в течение 6 дней, когда Бог реставрировал уже существующую землю для обитания на ней человека. Библия не дает никаких указаний в отношении времени между этими двумя творениями. Это могут быть миллионы, миллиарды лет, так что земля существовала задолго до сотворения на ней человека. Что же касается времени обитания человека на земле, то библейская хронология вполне согласуется с последними исследованиями археологии. В настоящее время археологи пользуются углеродным методом определения времени нахождения в земле предметов органического происхождения. Эти исследования показывают, что растительный и животный мир существует на Земле всего около 6000 лет. Апостол Петр в своем втором послании говорит также о сотворении в начале. В начале Словом Божьим небо и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. 2 Петра, 3 глава. Так что прежде создания неба и земли была создана вода. В книге «Притч» мы находим еще более интересную информацию. «Я, то есть мудрость, родилась прежде холмов, когда Он, то есть Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Притча, 8 глава, 25 стих. Таким образом, прежде создания земли, Бог создал начальные пылинки вселенной, то есть атомы. Бог идет еще дальше. Он говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Книга Иова, 38 глава. Здесь говорится, конечно, не о людях, а об ангелах Божьих. Следовательно, прежде сотворения земли были сотворены ангелы Божьи. Почему они восклицали от радости? Потому что они восторгались творением земли. Земля была прекрасна. Но что же случилось с этой прекрасной землей? Потому что во втором стихе первой главы Библии мы читаем, что «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Земля оказалась в хаотическом состоянии. Ответ на этот вопрос дают некоторые места из Священного Писания, а именно 4 глава Исаии и 28 глава Иезекииля, где говорится об ангелах, которые обитали на земле, над ними начальствовал помазанный Херувим, который был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Имя этого Херувима был Люцифер, то есть Деница Зари. Я прочитаю вам это место из 28 главы пророка Иезекииля. «Так говорит Господь Бог: ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанный Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебя беззакония. И ты согрешил, я не извергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебе Херувим осеняющий и среди огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость свою». От красоты и мудрости этот помазанный Херувим возгордился и решил взойти на небо и выше звезд Божьих поставить престол свой и стать подобным Всевышнему. Об этом записано в 14 главе пророка Исаия. Прочитаем это место. «Как упал ты с неба, Деница Зари, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих поставлю престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Это, дорогие, было восстание против Бога. Этот херувим не только сам возмутился против Бога, но он увлек за собою ангелов. Бог наказал этого херувима и его ангелов, а также и место их обитания, то есть землю. Поэтому земля превратилась в безвидное и пустое место, покрытое мраком. Наступил период хаоса на земле. Сколько времени этот период хаоса продолжался на земле, Слово Божие об этом умалчивает. Люцифер же из прекрасного херувима превратился в злого дьявола, противника Бога и человека. Эти места Священного Писания проливают нам тусклый свет на начало греха, происхождение дьявола и его злых духов. Это был акт творения под названием «Творение в начале». Желаю обратить ваше внимание на то, что гордость является началом греха и причиной падения Люцифера. Он является родоначальником всех грехов. При том же, гордость является причиной многих бедствий в мире, как, например, причиной многих войн, убийств, разводов, скандалов, разделений в церквах. Дьявол пользуется человеческой гордостью как инструментом в проведении своей заветной мечты господства над всем творением Божьим. На протяжении веков он внушал правителям эту заманчивую идею господства над всем миром. Вспомните Навуходоносора, Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Гитлера, Сталина и других. Все они были одержимы этой идеей мирового господства. В наши дни дьявол сумел внушить ту же самую идею правящей элите мировых банкиров об установлении на земле нового мирового порядка, то есть мирового государства, или, точнее, мировой диктатуры. Вся мировая политика сейчас направлена на главную цель. Эта цель в скором времени будет достигнута. Новый мировой порядок в конце концов будет установлен на нашей планете. А что потом? Об этом постараемся побеседовать в наших будущих беседах. А теперь пожелаю вам всего хорошего. «Да хранит вас Бог». Рекомендую прочитать несколько первых глав. Старайтесь иметь записную книжку и карандаш, чтобы записывать главные мысли. Всегда приступайте к слушанию наших бесед, а также к чтению Слова Божьего с молитвой. Просите, чтобы Господь помог вам уразуметь истины Божьего плана спасения. А теперь до свидания, да хранит вас Бог.
0: Вы прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня два места Писания, и первый из них находим в книге Бытия, 9 главе, стихи от 12 по 15. «И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Теперь еще прочитаем из первого послания к Коринфянам 15 главы, стихи от 24 по 28 и потом 20 стих. «А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царство, доколе низложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги его, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем». И теперь стих 20, где сказано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Мы продолжаем тему о трех радугах, открытых для нас в Библии. О первой из них, которую мы назвали радугой Ноя, мы уже говорили. Она появилась в облаке сразу после потопа, как знак милости Божией, проявленной грешному человеку. Причиной всему был грех, пренебрежение Духом Божиим, и последствиями этого великое разложение людей, дошедших до того, что все их мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Чистое или святое смешалось с греховным, Бог воскорбел в сердце своем и наказал все человечество всемирным потопом, из которого только 8 душ, то есть семья Ноя, и все животные, бывшие в ковчеге с Ноем, спаслись от смерти. Вышедший из ковчега, Ной приносит жертву Богу, и это изменяет мысли Бога, так что он решил проявить милость свою к человеку и больше не истреблять людей водами потопа. Видимым знаком этого и была радуга в облаке, а с ней и завет Бога с Ноем. Так что порядок здесь такой: грех человека, суд Божий в великом шторме или потопе, а потом милость Божия в радуге. Сегодня мы обратим наше внимание на другой шторм и другую радугу, хотя она и не названа этим именем в послании к Коринфянам 15 главе, о чем мы прочитали в начале нашей беседы. Это радуга воскресения Иисуса Христа из мертвых. В 20 стихе мы читали: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Причиной всех штормов или судов Божьих на земле является грех, начало которого мы находим в саду Едемском, когда наши прародители Адам и Ева согрешили, о чем записано в 3 главе книги Бытия. Там же был вынесен приговор Божий, земля была проклята, и человек был изгнан из рая. Там произошла духовная смерть человека, то есть его разделение с Богом. Но там же в стихе 15, в Бытие 3 главе, дано было обетование радуги спасения человека, то есть милости Божией через семя жены, которым является Иисус Христос. Читаем этот стих. Здесь Бог говорит к змею, прельстившему Еву: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь тоже порядок: грех, наказание, и потом милость в обетовании Спасителя.
люди, потомки Адама, продолжали грешить, потому что его грех вошел во всех людей, как мы читаем в послании к Римлянам 5 главе, стихе 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Присутствие смерти на земле есть видимый доказ того, что здесь именно написана истина, которую никто не может опровергнуть. Смерть – самый большой враг человека. И это тот шторм, который всех постигает, потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Но как мы читали в Бытие 3, Бог обещал Спасителя мира в семени жены. И в свое время Он послал его в мир, который, родившись от жены, явился для разрушения дел дьявола. Читаем послание Галатам 4 главе, стих 4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И потом 5 стих говорит, «чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А теперь в первом послании Иоанна в 3 главе, в 8 стихе читаем так: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Чтобы помочь человеку, оказать ему милость, Бог отдает своего возлюбленного Сына на страдания и смерть, на величайший шторм, подобного которому никогда не было и не будет на этой земле. Когда этот шторм проносился над Сыном Божиим, то даже природа чувствовала это. Евангелисты, описывавшие это событие, говорят, что солнце померкло, 3 часа была тьма на земле, земля потряслась, камни расселись, и гробы открылись, отпустивши тела умерших святых, которые воскресли и потом явились людям. Потом завеса в храме разодралась надвое сверху донизу и открыла вход человека к Богу во святилище, что до этого времени не было возможным. Сотник, язычник, совершавший казнь над Сыном Божиим, исповедал его святым Сыном Божиим. Вы можете прочитать обо всем этом в Евангелии Матфея, 27 главе, и у других евангелистов, которые дополняют это описание. Но самое ужасное в этом шторме было то, что Сын Божий, святой и непорочный, был оставлен своим любящим отцом, отвернувшим лицо свое от него. И все это, дорогие друзья, ради нас, ради нашего спасения. Это та радуга надежды на милость Божию, которая и сегодня светит своими 7 цветами, полной возможности спасения от грядущего шторма судов Божьих на эту землю и на всех не раскаявшихся в своих грехах. Во втором послании Коринфянам 5:21 мы читаем: «Ибо не знавшего греха Он соделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». Это та борьба, о которой мы читали в 15 главе 1 послания Коринфянам. Это борьба с самим сатаной, его делами и со смертью, последним врагом. Здесь появляется радуга как результат бури над Христом, и этой радугой есть воскресение Христа из мертвых. «Но Христос воскрес из мертвых», — восклицает апостол. Он воскрес тоже с землетрясением и своим воскресением доказал, что Он есть Сын Божий, Спаситель всего мира, и твой Спаситель, дорогой слушатель, если ты желаешь этого спасения. Ни в ком другом его не найдешь. Христос один, кто победил смерть и воскрес, чтобы больше не умирать. Он первый, кто воскрес для вечности, и все уверующие в Него тоже воскреснут в свое время. Но и неверовавшие также воскреснут, только на вечный шторм мучений в аду. После этой победы Бог может быть все во всем, как говорится в стихе 26-28. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено,
то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Вот эта вторая радуга, символом которой являлась радуга Ноя, и которая является возможностью для вечной радуги, которую видел Иоанн на небе вокруг престола Божия. Мы читали в Откровении 4 главе, стихи 2 и 3. «Тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был, подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Об этой радуге мы поразмышляем в следующей передаче. А сегодня возблагодарим Бога за радугу Ноя и радугу воскресения Христа, надежду нашего спасения через милость Божию ко всем нам. Ему за все да будет слава и благодарность. Аминь.

Прочитаем из книги притчей 30 главы. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь. И чтоб обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Евангелист Иоанн написал, что первосвященники требовали у Пилата смерти Иисусу, потому что он сделал себя Сыном Божиим. Пилат испугался. Он привык жестоко обращаться с людьми, но казнить Сына Божия не решался. Все же, будучи человеком виновным и трусливым, предал его им на распятие. Отряд римских воинов исполнил свой долг. Сотник, наблюдавший за совершением казни, постепенно таял и, наконец, при виде смерти Иисуса, воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». У верующего человека требовали доказательств, что Иисус – Сын Божий. Не желая заходить слишком далеко, верующий указал, что Иисус, прибитый ко кресту, молился за своих мучителей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Совопросник задумался. «Да, нужно быть Богом, чтобы молиться за своих врагов», — согласился он. К верующим во Христа еврею пристали его единоплеменники с требованием доказать писаниями, что у Бога мог быть сын. Тот открыл книгу притчи и прочитал: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер пригоршни свои? Кто завязал воду в одежды свои? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сына его, знаешь ли?» Если на первые пять вопросов можно ответить одним словом «Бог», то и на шестой вопрос должен найтись ответ. Христианин отвечает, что имя Сыну Божию – Иисус Христос. Евреи же рассыпаются в догадках и предположениях или вообще не хотят об этом думать. Множественность в единстве. Открывая первые стихи Библии, еврей встречается с загадочным явлением. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале глагол «сотворил» стоит в единственном числе, а существительное «Бог» в множественном – «Элогим». Далее в этой главе сказано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» – множественное число. А за этим следует: «И сотворил Бог человека по образу своему» – единственное число. С кем советовался Бог? Для объяснения этой странности имеется несколько толкований. А было бы проще усвоить понимание и толкование апостолов Христовых, которые написали: «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Все через Него начало быть. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, и все им стоит». Бог помазал Бога. «Престол Твой Божий вовек, жезл правоты и жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Псалом 44. Трудно поверить, чтобы сыны Кореевы, написавшие этот псалом, зашли так далеко в своем низкопоклонничестве, чтобы земного царя назвали Богом, как в этом пытаются уверить нас те, которые доказывают, что этот псалом является одой по случаю вступления Соломона на престол. Еще труднее верить, чтобы строгие еврейские книжники, большие монотеисты, включили эту оду в число священных гимнов.
Соломон не оставил после себя ни сильного государства, ни строгой религиозной жизни. Ни книги дел Соломоновых, ни его тысячи пяти песен, упомянутых в Библии, еврейский народ не сохранил. Если этот псалом сохранился, то потому, что в нем поется о ком-то несравненно большем, нежели Соломон или все цари земные, взятые вместе. Господь послал Господа. В книге пророка Исаии 48:12-16 записано обращение Бога к своему народу Израилю. Говорящий так определяет себя: «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Я изначало говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Нужно приложить немало ума и изворотливости, чтобы понять эти слова иначе, чем они написаны. Тайны Сына Божия, тайны множественности в единстве, объяснить еще никому не удалось и не удастся. Хотя сделано немало замечательных попыток, пользуясь сравнениями, а в последнее время даже открытиями в области атомной энергии. Лучше ограничиться словами апостола Павла: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы веруем в Сына Божия, потому что о нем говорит Священное Писание. И через веру в Него получаем силу для святой жизни. Аминь.

Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. И возрыдают перед ним все племена земные. Ей. Аминь. Дорогие радиослушатели, этими словами из первой главы книги Откровения я приветствую вас сегодня и приглашаю вас выслушать заключение нашей темы «Через пустыню в землю обетованную». Взаимосвязь ожидания пришествия Бога и успех следования за Ним – это наш сегодняшний аспект под заглавием «Через пустыню в землю обетованную». Народу израильскому было предсказано пришествие Бога к ним. Они ожидали этого момента, и это повлияло на их жизнь. Нам, верующим воскресшего Иисуса Христа, тоже предсказано пришествие. Второе пришествие Иисуса Христа в мир. И ожидание этого явления, несомненно, влияет и на нашу жизнь. Об этом ожидании и его влиянии на успех нашей христианской жизни мы поговорим сегодня. Как уже было сказано раньше, израильский народ, освобожденный Богом от египтян, во многом является прообразом для нас в нашем следовании за Богом. Некоторые сходства их странствования по пустыне и нашего хождения перед Богом мы уже рассматривали раньше. Сегодня рассмотрим еще одно. Мы продолжаем рассматривать 19 главу книги «Исход». Это вторая книга в Библии, сразу после «Бытие». В 9 стихе этой главы мы читаем: «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Из этого стиха я хотел бы подчеркнуть только одну фразу: «Я приду к тебе». Сам Бог предсказывает здесь свое пришествие к Моисею. Бог мог бы явиться Моисею и народу неожиданно. Ему не обязательно было объявлять своего явления. Бог не должен был делать этого. Но заметьте, человек должен был приготовиться к встрече с Богом, иначе он погиб бы. Поэтому Бог предупредил свой народ о своем пришествии к ним. Так как Бог предсказал посещение своего народа здесь, так и нам предсказано второе пришествие Иисуса Христа, которое верующие еще ожидают. Второе пришествие Христа занимает важное место в Библии, причем как в Ветхом, так и Новом Заветах. В Ветхом Завете мы находим 1845 местописаний, указывающих на второе пришествие Христа. В Новом Завете в 260 главах мы читаем о втором пришествии Иисуса Христа 318 раз. Каждый 30 стих Нового Завета говорит о втором пришествии. Из 27 книг Нового Завета 23 упоминают второе пришествие. И еще один факт. На каждое пророчество Библии о первом пришествии Мессии Иисуса Христа приходится 8 пророчеств его второго пришествия. Я думаю, это ясно подчеркивает значение этого пришествия. Приведу несколько примеров из Нового Завета. Откройте ваши Библии и прочитайте 1 Фессалоникийцам 4, 16 и 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе трубы Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». В Евангелии от Иоанна 14:3 мы читаем, где сам Иисус Христос говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Я согласен, читая или слыша такие высказывания Иисуса Христа впервые, их тяжело принять. Для того, чтобы поверить их, надо больше времени, чтобы поближе познакомиться с их значением. И что еще важнее, чтобы познакомиться с тем, кто их высказывает. Надо понять, с кем мы дело имеем. Исходя из нашего опыта, признавая себя за самое высокое и мудрое существо, мы не можем принять этих предсказаний Иисуса. Но если мы видим в нем именно того, за кого он себя выдавал, Сына Божьего, тогда все становится возможным. Когда Христос вознесся на небо, ученики его стояли и смотрели ему вслед. Тогда предстали им два человека в белой одежде, которые сказали:
мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это вы можете прочитать в своей Библии в 1 главе Деяний апостолов в 11 стихе. Второе пришествие Христа ясно предсказано в Библии. Моисею Бог сказал: «Я приду к тебе в густом облаке». А нам сказано в Откровении 1:7: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Его пришествие не зависит от того, верим ли мы это, сомневаемся ли мы в этом, отрицаем ли мы это. Бог сказал, и сбылось. А что еще не сбылось, сбудется в свое время. Бог был всегда верным в своих обещаниях, и Он остается верным и по сей день. Пришествие Бога к народу было связано с приготовлением, было связано с необходимостью очиститься. 10 и 11 стих пишут: «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми».

0: этом стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очищение и прощение возможны, если мы исповедуем наши грехи пред Ним. Не пред человеком, а пред Богом. В начале нашей передачи мы сказали, что ожидание пришествия Бога отражается на успехе нашего путешествия. Как отразилось ожидание народа израильского на их поведение? Изменило ли это их повестку дня? Конечно. Теперь они были заинтересованы очиститься, омыться. Почему? 22 стих дает ответ. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Святой Бог не может иметь общения с неочищенными, неосвященными людьми. Поэтому-то Бог и предсказал им свое пришествие, чтобы они очистились и не погибли». Народ, мы читаем, поверил словам Моисея и стал очищаться. Ожидающие пришествия Бога очищаются и готовятся к встрече с Ним. Нам сказано в Библии: «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час придет Сын Человеческий», то есть Иисус Христос. Мы должны бодрствовать, значит, не спать, а подготавливаться. Наша подготовка также состоит в очищении. Ожидание пришествия Иисуса Христа помогает нам в преодолении наших жизненных пустынь. Но каким образом? Во-первых, ожидая Христа, мы знаем, что есть выход из положения. Наша пустыня не бесконечна. Христос придет и возьмет нас к себе, пишет нам Иоанн. Ожидая пришествия Христа, мы очищаемся. Это значит, просим Божьего прощения. Мы знаем, что неочищенные, то есть непрощенные, погибнут навеки в аду. Я знаю, это резкие слова, но так говорит Откровение Божие. Секрет преодоления пустыни заключается именно в очищении. Ожидая пришествия Христа, мы не только очищаемся однажды, но постоянно стараемся быть чистыми, стараемся сохранять себя в чистоте. Быть прощенными, быть чистыми, значит быть готовыми к встрече с Ним. Это стремление к моральной и духовной чистоте побуждает нас к примерной жизни и тем самым помогает нам проходить через пустыни нашей жизни. Ожидая Иисуса Христа, мы ожидаем Его не как судью-палача, а как друга-спасителя. Обобщая, скажу, чтобы успешно пройти по пустыням нашей жизни и войти в обещанный нам Богом край, надо, во-первых, ходить с Ним, не забывая Его благодеяний. Во-вторых, надо исполнять, что Он повелевает. В-третьих, надо жить в ожидании Его второго пришествия, а это значит очищаться и содержаться в чистоте. В-четвертых, надо жить, не забывая о вечности, вернее, ожидая ее. Да поможет нам всем Господь Бог не забывать и быть благодарными, исполнять и быть послушными, ожидать и быть готовыми. Таковые пройдут пустыни своей жизни успешно. Я надеюсь, и вы относитесь к ним. Аминь.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна в 6 главе в 37 стихе Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то то призови Иисуса Христа.

спасти тебя». В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире радио BBN, радио, основанное на Священном Писании, Библии. У евангелиста Матфея есть картина страшного суда, где сидящий на престоле отделяет овец от козлов и решает судьбу человека не потому, как он верил, а потому, как он любил по делам благодеяния. Всякое благодеяние требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Оно оставляет в нашем сердце глубокую борозду счастья и утешения. Мир станет лучше, если мы, христиане, будем работать в направлении благочестия и благодеяния. Будем помнить, что дела благодеяния угодны Господу, и будем в них преуспевать.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 2. «И было слово Господа ко мне: иди и возгласи в уши дочери Иерусалима, так говорит Господь: я вспоминаю о дружелюбии юности твоей, о любви твоей, когда ты стала невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господа, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я вывел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает? Подивитесь этому небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарычали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыней. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы? Поэтому хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелока, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил вслед Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу в страсти души своей, глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждой. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить вслед их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев, они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву «ты мой отец», и камню «ты родил меня». Ибо они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить «встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешили против меня, говорит Господь. Напрасно поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О, род! Внемлите вы слову Господа? Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страной мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе, Господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня. Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь, «Так как я невинна, то, верно, гнев его отвратится от меня». Вот я буду судиться с тобою за то, что, говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией, и от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успех. Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне, отец мой, ты был путеводителем юности моей? Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда все прелюбодейные действия отступницы дочери Израилевой, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из городов, по два из племени и приведу вас на Сион». И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израилевых о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, поистине в Господе Боге нашем спасении Израиля. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сегодняшнего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Когда я провожу разбор книги пророка Ионы, меня очень часто спрашивают, что же на самом деле произошло в жизни этого пророка. Сегодня я хочу поделиться с вами своими размышлениями по этому поводу. Бесспорно, эту книгу написал сам Иона, хотя сам он представлен в ней не лучшим образом. Иона честно и искренне описал все, что с ним произошло. Можно также отметить, что Иона в своей книге прославляет Бога, его характер и суверенитет, который заключается в том, что Господь делает то, что ему угодно. Иона представляет работу Божью в отношении ниневитян самым позитивным образом, хотя его личное отношение было противоположным. Размышляя над всеми этими моментами, я прихожу к выводу, что Господь, возможно, дал Ионе шанс написать эту книгу для того, чтобы помочь ему выйти из состояния депрессии, которую он испытывал из-за непослушания. То есть Божий рецепт заключался в том, чтобы Иона начал писать другим о пережитых им событиях. Но в то же самое время это помогало Ионе выбраться лично из состояния депрессии. Если вы помните, книга заканчивается словами «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого?» Вполне возможно, что Иона, вспоминая о прошлых событиях и записывая их под водительством Духа Святого, переосмыслил их еще раз и пришел к еще более глубокому пониманию того, что произошло. Можно предположить, что Иона наконец-то пришел к пониманию, что единственное, что имеет значение, это то, что хочет Бог. Каждый, кто поймет эту истину, будет здоров физически, эмоционально, духовно, и жизнь такого человека будет насыщенной и плодотворной. Подобное переосмысление прошлых событий в нашей личной жизни также может быть полезным для каждого из нас. Если мы научимся извлекать бесценные Божьи уроки из прошлого и применять их в своей жизни в настоящее время.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Радио Теос представляет передачу «История сердца». Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах. Добро пожаловать на программу «История сердца». Бесплодная, так говорят о женщине, не способной иметь детей. Для любой женщины это слово подобно проклятию. Анна, героиня нашей сегодняшней истории, всю жизнь прожила с этим клеймом. Рассказ, который нам предстоит услышать, вдохновлен событиями, описанными в Священном Писании в первой и второй главах первой книги Царств. Это рассказ об искренней вере, настойчивых молитвах и истинной преданности кроткой смиренной женщины. Страна, в которой происходило действие, переживала нелегкие времена. Переходный период от бурного и нервного времени судей к установлению монархии. Народ нуждался в посланнике Божьем, в человеке, обладающем силой и властью восполнить нужды жителей своей страны. Молодой человек с характером Анны и знаниями священника Илии был избран для того, чтобы повести за собой народ Божий. Послушайте рассказ Анны о том, как она стала матерью достойного человека, судьи и пророка, помазавшего царей пред вхождением на престол, сына, которому она дала имя Самуил.

0: Пойдем со мной. Поторопись, Анна.
1: Ну, Илкана, я ведь...
0: Оставь все и пойдем со мной. Я тебе хочу кое-что показать.
1: Куда ты меня ведешь?
0: Я хочу показать тебе то место, где я часто бывал в детстве. Я почти забыл о нем, а сегодня, проходя мимо, я вспомнил старые добрые времена. Мне так хочется показать тебе это место, Анна.
1: Илкана, нам следовало бы подождать, когда спадет дневная жара. Пожалуйста, остановись, иначе мы сейчас вместе упадем в обморок.
0: Осталось совсем немножко, ведь ты у меня сильная. Побежали скорее. Видишь вон то большое дерево, слонившееся у скалы? Мы отправляемся к нему.
1: Отлично. Я бы не смогла бежать дальше.
0: Вот там, под ветками, мы с братьями часто играли в прятки. Это было наше тайное место.
1: А здесь тени. Так прохладно. И мох удивительно мягкий.
0: Иди ко мне.
1: О таком тайном месте можно только мечтать.

0: Юлкан, ты не боишься, что нас здесь могут увидеть или услышать? Ну, перестань же. Ну, перестань.
1: Мы здесь совсем одни, поверь мне.
0: Здесь так тихо, спокойно. Меня клонит сон.
1: Анна, ты любовь всей моей жизни. Это такое счастье прикасаться к тебе. Я никогда, слышь, никогда не устану обнимать и целовать тебя.
0: Ой, как здесь спокойно. Тихо. Меня просто клонит сон.
1: Пойдем поплаваем в озере. Вода освежит тебя и придаст тебе сил.
0: Мне кажется, от жары ты потерял рассудок. Никто не купается в полдень, когда солнце печет так беспощадно.
1: Ты увидишь, что тебе это понравится, и сон как рукой снимет. Пойдем, а то мне придется бросить тебя в воду.

0: Тебе пора выходить из воды, чтобы успеть обсохнуть до того, как мы соберемся идти домой. Я посижу вон на том камне и полюбуюсь на тебя.
1: Пожалуй, я тоже немножко полюбуюсь.

0: Анна, я так рад, что мы можем быть вместе. Я очень счастлив с тобой. Но я очень давно хотел рассказать тебе о том, что меня тревожит. Я не смог сказать тебе об этом раньше.
1: Скажи сейчас.
0: В первый день недели мне предстоит отправиться в село, чтобы привезти оттуда вторую жену. Помнишь Емора? У него есть дочь по имени Финан. Я вынужден жениться на ней за неделю до ежегодного приношения. Позже ты сможешь приехать с моими родственниками, чтобы участвовать в празднике.
1: И как давно ты об этом знал?
0: Я узнал об этом 6 месяцев назад. Мой отец обо всем уже договорился и с родителями невесты. Мне очень жаль. Мы с тобой женаты уже 10 лет. Мне очень хочется иметь сына, Анна. Пожалуйста, Анна, пойми, что этот брак заключается только ради наследников. Я делаю это не только для себя, но и для своих родителей. Если бы не желание иметь наследников, я бы никогда не стал жениться второй раз. Поверь мне.
1: Ты для этого привел меня сюда, чтобы сообщить мне эту новость?
0: Нет, Анна, нет. Все было так, как я тебе говорил. Сегодня я шел мимо и вспомнил свое детство. Мне очень захотелось показать тебе это место. Но глубоко в душе я знал, что больше не могу молчать. Я должен был рассказать тебе о второй жене. Когда мы оказались здесь, вдали от всех, я подумал, что не смогу найти более подходящего места.
1: Я хочу пойти домой одна. Мне нужно время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Не жди меня в Селоме, я не приеду. Тебе нужно провести время наедине с твоей новой женой. Что я чувствовал после разговора с Илканой? Прежде всего, потрясение. Меня терзали разные чувства. Злоба, печаль, отчаяние. Мне казалось, что меня предали. Я не могла понять, как он может любить и не любить меня одновременно. Мое настроение непрестанно менялось. Я чувствовал, что мне нужно было уединиться и побыть вдали от Елканы хотя бы пару недель. Но вместе с этим мое сердце томилось от желания быть рядом с ним. Он будет принадлежать Финане целую неделю после свадьбы, а потом еще неделю во время праздника жертвоприношений. Ревность, зависть и злоба съедали меня изнутри. Самые разные мысли роились в моем разуме. Я все еще надеялась, что смогу забеременеть. Но ведь это не значило, что Илкана должен был ждать чуда так же преданно, как ждала его я. От этой мысли мне стало смешно. Как я могла быть такой глупой? Неужели все мужчины полагают, что, занявшись женщиной любовью, они могут рассказать ей любую новость, надеясь, что она ее ни капли не расстроит? Или Илкана решил, что после дурной новости я не позволю ему прикоснуться ко мне? И поэтому сначала занялся со мной любовью, лишь потом сообщил мне новость. Мысли сводили меня с ума, играли моими эмоциями. Понимая, что я не в силах бороться с мыслями в одиночку, я упала на землю и начала молить Бога о помощи. Никто не может утешить человека так, как Бог. Он был моей крепостью. Он был моим спасением. В нем я находила силы каждое утро просыпаться и жить. Изо дня в день. Каждый день.

Удивительно, но когда Финана появилась в нашем доме, я смогла оказать ей теплый радушный прием. Хотя мне не следовало удивляться, ведь я знала, что мой Бог всегда рядом, что Он никогда не оставит и не покинет меня –

0: Анна, ты уже спишь?
1: Нет, любовь моя. Я никогда не засыпаю, не дождавшись тебя.
0: Я должен сказать тебе, что Финана ждет ребенка.
1: Господь явил тебе свою милость, Елкана. Должно быть, она зачала в первую неделю после свадьбы.
0: Твое лицо отражает все твои чувства, Анна. Как солнечный свет или как тени на неподвижной воде. Я не вижу в тебе ни намека на ревность или зависть. Ты поистине благодетельная жена. Я благословенный человек, потому что Бог даровал мне такую жену, как ты.
1: Такое радостное известие не могло меня огорчить. Я искренне надеюсь, что у тебя родится сын, о котором ты так давно мечтаешь. Я благодарю Бога за то, что Он послал тебе такое благословение.
0: Я знаю тебя всю жизнь и по сей день восхищаюсь искренностью твоей души. Ты прекрасная женщина не только внешне, но и внутри. У тебя очень доброе сердце, Анна.
1: Мой дорогой муж, ты мне льстишь. Наверное, чтобы я впустила тебя в свои объятия.
0: Нет, моя красавица, но идея мне по душе. Это такое счастье оказаться в твоих теплых руках.
1: Ну, иди ко мне.
2: Финана, ты не можешь поехать со мной в село. Никто не может справиться с детьми лучше, чем ты. Я решил, что ты останешься дома.
3: Я хочу увидеть моих родных. Я скучаю по ним. Мне хочется поделиться с ними радостными известиями. Мне можно путешествовать, ведь живот еще не такой большой. Я вполне могу позаботиться о себе. Мне хочется, чтобы родители увидели, как выросли их внуки.
4: Если хочешь, я останусь с тобой. Я уверена, что Елкана объяснит твоим родным, почему ты не смогла приехать.
3: Ты не понимаешь. Тебе не приходится носить перед собой растущий живот. Ты не прикована к этому ужасному дому. Твоя семья здесь, а моя семья живет в другом городе. Я хочу домой.
4: Финана, пожалуйста, сядь и перестань расстраиваться. Я принесу тебе попить.
3: Почему все это происходит именно со мной? Почему ты не могла забеременеть? Тогда я смогла бы поехать домой и быть там с моими родными. Ты даже представить себе не можешь, что значит вынашивать это существо, которое пинает тебя изнутри.
1: Нет, Финана, я не могу себе этого представить. Мне очень жаль, что ты так расстроена. А теперь я оставлю тебя одну, наверное, так будет лучше.
3: Анна, как ты терпишь эту женщину? Ее язык источает яд. Она полна ненависти и жестокости.
1: Здравствуй, Ниса. Я даже не слышала, как ты подошла. Она еще молода. Все ее родные очень далеко. Она вышла замуж за человека, которого не любит, и который не любит ее. Ей больно. Поэтому она не находит ничего лучше, чем причинять боль тем, кто ее окружает. Каждый раз, общаясь с ней, я стараюсь напоминать себе об этом.
3: Да, я пришла рассказать тебе о своих проблемах, но теперь я вижу, что у тебя своих проблем хватает. Мне совсем не хочется возлагать свое бремя на твои хрупкие плечи.
1: Ниса, прости меня. Я не оказала тебе радушного приема. Пожалуйста, входи в дом. Мы поговорим, а потом я приготовлю для нас сыр и фрукты. Разговор о твоих проблемах поможет и мне отвлечься от моих. Входи, пожалуйста.

0: Господь продолжал открывать чрево Финаны. Она родила Елкане много сыновей и дочерей, в то время как мое чрево оставалось заключенным и бесплодным. Из года в год во время священного праздника в Силоме Финана становилась особенно невыносимой. Возможно, она желала показать Елкане и своим родным, что Бог благословил детьми именно ее, оставив меня бесплодной. Елкана пытался выразить свою любовь и благоволение по отношению ко мне большими порциями еды, но этого было недостаточно. Язвительные замечания Финаны становились невыносимыми. Я больше не могла притворяться, что мне нет до нее дела и что ее поведение не причиняет мне боли. Я не могла даже есть в ее присутствии. Поэтому я решила уехать с праздника раньше, чем планировала. Когда я бежала к святилищу, слезы обжигали мои глаза. Там я смогла раскрыть душу перед Богом, выплеснуть наружу все эмоции, душившие меня изнутри. Слезы струились по моему лицу. Тело сотрясалось от эмоций, от слез. Я начала икать, но, несмотря на это, продолжала молиться Богу. Мое состояние напоминало агонию. Я поклялась Господу, что если Он заберет мое бремя и пошлет мне сына, то я верну его в дом Божий, и он будет служить Господу все дни своей жизни. «Пожалуйста, Бог!» – взывала я. Мои губы беззвучно шевелились. Я не доверяла своему голосу. Мне не хотелось, чтобы кто-то узнал о моем горе. Мое сердце было сокрушено, и я вся дрожала. Слезы безудержно текли по моему лицу. Икота все еще не проходила. В таком состоянии меня и нашел священник Илий. Неудивительно, что он сделал неправильный вывод, назвав меня недостойной и пьяной женщиной.
1: «Как же долго ты собираешься пить? Ты должна отказаться от вина. Как ты посмела войти в святилище в таком виде? Ой, ну как же ты можешь обращаться к Богу, будучи пьяной?»
0: «Нет, Или, ты не понимаешь. Я изливаю перед Богом свое сердце. Я прошу Его избавить меня от проклятия и дать мне сына. Если Он откроет мое чрево и дарует мне свою благодать, я посвящу сына ему, и мой мальчик будет всю жизнь служить ему в этом храме. Подтверждением моей клятвы станет то, что бритва не коснется его головы и бороды. Пожалуйста, поверь мне, я не пила вина и секеры. Не считай рабы твоей негодной женщиной. От великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. Да найдет раба твоя милость в твоих очах».
1: Я верю тебе, потому что я вижу искренность в твоих глазах. Прости меня, пожалуйста. Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое. Исполнит все, что ты просила у него.
0: Ты вселил в меня надежду и подарил уверенность. Я благодарю тебя, Господин. Я выйду из святилища с верой в то, что в скором времени Господь дарует мне сына. О, мне нужно скорее возвращаться, иначе мой муж начнет беспокоиться. Спасибо тебе, Илий. Да пребудет с тобой мир Божий.
1: Мир тебе, дитя мое.
2: Вот ты где. Я тебя везде искал. У тебя все в порядке?
0: Да, любовь моя. У меня все очень хорошо. Если честно, я ужасно проголодалась. Давай пойдем поужинаем вместе.
2: Ты выглядишь, как будто какое-то бремя упало с твоих плеч. Я давно не видел тебя такой. Такой счастливой.
0: Я действительно счастлива, дорогой мой. Скоро я тебе все расскажу.

Всемогущий Бог был верен своему обетованию. Я смогла зачать. И каждое мгновение своей беременности знала, что у меня родится сын. Я молилась Богу, и Он услышал меня. Господь подарил мне сына, и я назвала его Самуил, что значит «услышанный Богом». Некоторые люди говорили, что мне следует отвести его в Силом, чтобы посвятить Богу на торжественной церемонии и тем самым отомстить Фенане за все мои обиды. Но как только я увидела прекрасное лицо моего ребенка, взглянула в его карие невинные глаза, обрамленные длинными ресницами, когда его губки улыбнулись мне, я тут же поняла, что мой малыш не может быть предметом мести. Бог был моим защитником. Он избавил меня от горести и мук. Он избавил меня от осуждения и позора. Господь был спасителем моей души. Самуил еще до зачатия стал особенным ребенком. Я никогда не смогу очернить его невинность своим эгоистичным желанием отомстить. Я знала моего Бога, а Бог знал меня. Фенана не имела таких благословенных отношений с Господом. Она не могла иметь покой на сердце, которым мой Бог благословил меня.

0: Приветствую тебя, Ниса. Я только что думала о том, что мне следует тебя навестить. Пожалуйста, входи. Я так рада видеть тебя.
1: Анна, пожалуйста, прости мне мою дерзость, но я должна поговорить с тобой. Помнишь тот день, когда я пришла к тебе, чтобы рассказать о своих проблемах? Я просила тебя дать мне совет, чтобы моя жизнь стала лучше.
0: Да, конечно, помню. У тебя снова появились проблемы с тех пор, как умер твой муж? Проходи. Мы пойдем во внутренний двор и там поговорим о твоих невзгодах.
1: Я очень прошу тебя, Анна, выслушай меня. Когда я выходила замуж, я делала это не ради наследников, потому что я была третьей женой, и у моего мужа уже было много детей. Он женился на мне, потому что я была молодой и красивой. Другие жены Джубала были старше и давно утратили свою красоту.
0: Да, я помню, тогда все говорили об этом.
1: Ты сказала мне приготовить ужин для его жен Корниелы и Анны. Помнишь, ты посоветовала мне приготовить всего два блюда, те, которые у них получились лучше всего. Ты сказала, что я должна попросить их попробовать эти блюда и сказать мне, чего в них не хватает. Затем ты посоветовала сказать им: «Я знаю, что Джубал женился на мне лишь для того, чтобы доказать жителям города, что он может позволить себе третью жену, потому что вы обе уже подарили ему множество прекрасных детей». Теперь и я ношу под сердцем ребенка, и мне очень нужен ваш совет. Пожалуйста, научите меня, что нужно для того, чтобы выносить и воспитать здорового ребенка. Корниела, ты была самой первой женой Джубала. Может быть, будет правильно, чтобы ты рассказала нашему мужу о моей беременности. Анна, тот день изменил всю мою жизнь. Его жены перестали видеть во мне угрозу. Я стала для них юной девушкой, которая нуждается в их помощи и опеке. Я делала вид, что слушаю их советы, в которых совершенно не нуждалась, лишь для того, чтобы не потерять их расположение.
0: Ниса, я не понимаю, почему ты рассказываешь мне то, что я и так прекрасно знаю. Мы с тобой много раз говорили об этом.
1: Я решила напомнить тебе об этом, потому что мы очень близки и можем помогать друг другу. Я должна отплатить тебе за твою мудрость и доброту. Джубал умер, и мой сын не получит наследство, потому что Джубал не был богат. Но Корниелы и Анна на моей стороне. Они собираются ходатайствовать за меня. Пожалуйста, Анна, позволь мне остановиться с тобой. Я обещаю, что поеду с вами в Силом, когда придет время знакомить его со священником Илием. Я буду заботиться о вашем сыне.
0: Ниса, ты еще очень молодая, наверняка выйдешь замуж.
1: Пожалуйста, Анна, братья Джубалы уже пожилые люди, а у меня есть сын. Самуил будет нуждаться в материнской заботе. Нужно, чтобы рядом с ним был человек, которого он хорошо знает. Тот, кто будет заботиться о нем, как родная мать.
0: Ты уверена в этом?
1: Да, Анна, пожалуйста, так будет лучше для всех нас.
0: Я не могу придумать ничего лучше. Да, конечно, ты можешь жить с нами до тех пор, пока не придет время ехать в Силом. Самуилу не будет одиноко и страшно, если и твой сын, и ты будешь рядом с ним. О, Ниса, прислав тебя в мой дом, Господь даровал мне утешение. Он есть мой Искупитель. Он услышал зов моего сердца и даровал мне свое благоволение.
1: Я обещаю тебе, что буду заботиться о Самуиле до тех пор, пока он будет во мне нуждаться. Я даже знаю, что родственники Джубала втайне испытают облегчение, когда мы с сыном уедем из их дома.
0: Желание Нисы поехать с Самуилом в Силом стало ответом на мои молитвы. Я знала, что Господь позаботится о моем мальчике. Но я даже не мечтала о том, что рядом с ним будут жить Ниса и ее сын. Я не знаю, поверил ли Елкана в то, что Самуил был божественным даром, который я поклялась вернуть Господу, или он просто был хорошим, заботливым мужем, который решил угодить прихотям своей жены. Новость о том, что Ниса пожелала поехать в Силом вместе с нашим мальчиком, обрадовала и успокоила его сердце. Время отъезда Самуила неумолимо приближалось. Но Господь помог нам не испытывать боли расставания. Елкана позаботился о жертвоприношении, которое нам предстояло сделать после посвящения сына Господу. Он знал, что я должна была исполнить обещание, данное Богу. Елкана также облегчил мое бремя, когда сообщил, что Финана не поедет в Силом с нами.

0: Анна, я хотел бы поговорить с тобой, пока ты не встала.
1: Да, мой дорогой муж.
0: В этом году Финана не поедет в Силом с нами. Это путешествие принесет нам с тобой не столько радость, сколько печали. Мне совсем не хотелось бы, чтобы своим ядом она травила последние минуты, которые мы проведем вместе с нашим сыном. Я много раз пытался вразумить ее, но она совсем не понимает, насколько злым может быть ее язык. Я надеялся, что, живя в одном доме с тобой, она научится твоей благодетели, сможет перенять твою мудрость. Но, увы, этого не произошло. Я оставил ее в этом доме ради детей, потому что хотел, чтобы ты стала для них примером. Это было эгоистично с моей стороны. Для тебя жизнь под одной крышей с Финаной была тяжким бременем, и теперь я искренне прошу тебя прощения.
1: Я рада, что ты заметил мою боль.
0: С нами поедут все наши дети. Так будет лучше для них. Иногда я думаю, что было бы лучше переселить Финану в другой дом, чтобы она жила отдельно.
1: Илкана, пожалуйста, подумай, прежде чем принимать такое решение. Ведь это ее дети, и они могут со временем возненавидеть тебя за то, что ты разлучил их с матерью.
0: Ты удивительная женщина, Анна. Финана не заслуживает такого доброго отношения. Этот год, любовь моя, я посвящаю тебе. Никто не сможет нас разлучить. Я буду отдавать тебе все время, поверь мне.
1: Спасибо тебе, мой дорогой. Иметь такого нежного, заботливого мужа, как ты, блаженнее, чем иметь 10 сыновей.

0: Илий, мой господин, ты помнишь меня? Я была в твоем храме примерно 4 года назад. Я молилась о том, чтобы Господь даровал мне сына.
1: Да, дитя мое, глаза и память меня пока не подводят. Я очень хорошо помню тебя. В тот раз ты пришла в храм поздно вечером и горько плакала перед Господом. Ты жена Елканы.
0: Это Самуил, сын, о котором я молила Бога в тот день. Господь услышал мой зов и внял моим мольбам. Он дал мне сына. Тогда я поклялась, что посвящу его Богу, и он будет служить в храме все дни своей жизни.
1: У вас прекрасный сын. Наш Господь всегда верен своим обетованиям.
0: А это Ниса и ее сын. Она вдова и очень близкая подруга нашей семьи. Они с сыном останутся здесь, чтобы позаботиться о Самуиле, пока он не подрастет и не сможет заботиться о себе сам. А когда Самуил повзрослеет, пусть Ниса решит, что ей делать, оставаться в храме или выйти замуж. Каким бы ни было ее решение, я прошу тебя о том, чтобы ты дал ей свое благословение.
1: Ты совершаешь благородный поступок. Поистине судьба твоего сына в руках Господа. Я буду рад, если Ниса и ее сын останутся жить в храме. Пожалуйста, пройдите в левую часть святилища. Там вы найдете женщину, которая заботится о моем доме. Она скажет вам о том, где будут жить мальчик и его няня. Да пребудет с вами мир Божий.
0: Спасибо тебе, мой господин. Раба твоя обрела благословение. Шалом. Да пребудет с тобой мир Господа нашего.
2: Анна всем сердцем верила Богу. Она доказала свою веру тем, что посвятила Господу жизнь своего сына, который с раннего детства жил в храме под покровительством священника Илии. Повзрослев, Самуил стал великим пророком Слова Божьего. Он служил Богу во все дни своей жизни, помогая людям жить в праведности и святости. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Каждый человек должен отвернуться от греха. Слово Божье говорит: «Да и все почти по закону очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения». В Библии есть история о том, как Авраам был готов пожертвовать жизнью своего сына Исаака. Увидев его повиновение, Бог послал жертвенного ягненка, пощадив тем самым жизнь Исаака. Эта история является прообразом того, что Господь сделал для человечества. Он послал на смерть своего единственного Сына, Иисуса Христа, Агнца Божьего, чтобы избавить нас от оков греха. Иоанн Креститель сказал об Иисусе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус есть Божий Агнец, принесенный в жертву за наши грехи. Иисус умер на кресте, чтобы мы могли получить прощение. Он умер вместо нас. Апостол Павел написал: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то и что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Иисус не остался в гробнице. Он воскрес из мертвых и теперь восседает одесную Бога на небесах. Он обрел вечную жизнь.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org и наши

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет, я Джуни, и сегодня хочу поделиться стихотворением, которое ободряет меня в моменты уныния. И поверьте мне, это инвалидное кресло, паралич временами вводит меня в такое состояние. Я, конечно же, не впадаю в депрессию, как раньше, потому что я обрела некоторые хорошие привычки, и когда на меня находит печаль, я сразу пускаю их в ход. Когда я унываю, одной из таких привычек для меня является то, что я говорю себе истину. Я могу это делать через писание, слова гимном или даже через поэзию. Вообще, у меня есть немаленький список стихотворений, многие из которых я выучила наизусть. Потому что, когда ты повторяешь какое-то стихотворение или слова писания или текст песни, что бы это ни было, если в них звучит истина о Боге, говорю вам точно – дьявол вынужден будет уйти. Он перестанет вас беспокоить. Слова истины проливают свет в ваши темные мысли, напоминая вам о том, что Бог близко, что Он заботится о вас. Он не оставит и обязательно проведет через все, что бы вы ни проходили. Это борьба, и зачастую очень долгая. Но рано или поздно твоя вера станет сильнее. Это не может не произойти, если ты борешься за свое ментальное здоровье. И это говорю вам я, женщина, которая находилась в глубокой мрачной депрессии несколько лет. Поэтому я знаю, что говорю. Итак, что это за стихотворение, которое так помогает мне в периоды уныния? Его написала мадам Гийон, француженка из среды благородных девиц, которую в 18 столетии бросили в подземелье во Франции. Церковные должностные особы сфабриковали против нее религиозные обвинения. Она провела в этой темнице 10 долгих лет и написала вот такое стихотворение о том мрачном, угнетающем периоде. Послушайте. «Я, словно птица, что небес лишившись, клетку обрела, но продолжаю петь тому, из-за которого попала я туда». Не против я и пленницею быть, раз воля Господи на то твоя. Как же еще мне дни эти прожить, лишь быть в покое и хвалить тебя? Чтобы угодно быть тому, кто слышит мою песнь, кто мои крылья уловил во тьму, но преклоняется ко мне сейчас и здесь. О, как прекрасно над землей душою воспарить к тому, чей замысел ценю и провидение люблю, чтоб в свете вечном для души и радость, и свободу получить. Возможно, вам кажется, что это просто приятное, милое стихотворение без каких-либо глубоких истин. Но когда знаешь, в каких обстоятельствах оно было написано, то уже смотришь по-другому. Мадам Гийон радовалась о своем заключении, потому что знала, что именно Бог по своему провидению поместил ее в такие обстоятельства. И какой была ее реакция? Воспевать хвалу Богу в том темном и страшном подземелье и делать это 10 долгих лет. После того, как я провела в постели год, меня накрыла тяжелая депрессия. И когда моя подруга-христианка поделилась со мной этим стихотворением и рассказала мне историю его написания, я поняла, что выход есть. Я решила, что буду петь, и таким образом придет ответ и выход из депрессии. Я терпеть не могу чувство уныния, и я очень хотела от него освободиться. Это стихотворение мне показало, что хоть моя клетка, мое инвалидное кресло, все равно остается со мной, но мой дух может быть свободен. Потому что где Дух Господень, мой друг, там и свобода.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Ни одна человеческая жизнь не может быть плодотворной, если в ней нет определенной цели, если человек не знает, для чего он живет. А между тем, многие не знают, какова цель жизни. Вопрос о смысле жизни всегда был самым трудным для человека. Ни философия, ни наука не могут дать исчерпывающего ответа на него. Только христианин имеет определенную цель и подлинный идеал жизни. Библия открыла перед ним такую благородную, такую возвышенную цель жизни, каких никто не мог найти во всей богатой литературе настоящего и прошлого. Разумеется, христианин может стать, если пожелает, ученым или деловым человеком, но он не может удовлетвориться этим, он стремится к более высокому призванию. Он, как царь Давид, желает быть человеком по сердцу Божьему. Подлинный христианин открыл тайну бытия. Он разумел, что в глазах Божьих идеальный человек – это муж по сердцу Божьему, который исполнит все хотения его. Цель жизни христианина – самая возвышенная из всех, и совершаемое им жизненное дело – величайшее на земле. Дела его последуют за ним, когда его земная задача будет выполнена. Какова же истинная цель жизни христианина? Ответ на этот вопрос прост. Вся цель жизни христианина в том, чтобы исполнить волю Божью. «Муж по сердцу моему» – эти слова дают нам точное определение того, чем мы должны быть. Во второй половине текста, который мы прочли, «который исполняет все хотения мои», мы имеем указание, что мы должны делать. Итак, цель жизни прежде всего в том, чтобы творить волю Божью, будь это в работе или в отдыхе, в приобретении или в потере, в болезни или в здоровье, в жизни или в смерти. Это величайшая концепция идеального человека, когда-либо данная миру. Великие философы от Сократа и Платона до Канта и Милля дали нам свое представление об идеальной человеческой жизни, но ни один из них не достиг в своих определениях такой высоты. Каждый из этих мыслителей изобразил идеальную жизнь как универсальную жизнь для подражания. Но среди всего этого множества определений нет ни одного такого глубокого, прекрасного и возвышенного, как это «муж по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Христианская жизнь кажется на первый взгляд неосуществимой. Мы чувствуем себя беспомощными перед такой высокой жизненной задачей. Господь должен сначала объяснить нам это. И мы, как маленькие дети, должны сесть у Его ног и учиться. Когда мы прибегаем к Богу с нашими духовными затруднениями, то убеждаемся, что у Него уже готовы для нас практические пособия, способные облегчить нам урок и приблизить к нам истину. Вот два пособия, данные нам Богом. Во-первых, это идеальная жизнь, воплощенная во Христе, в живом Слове. Во-вторых, это идеальная жизнь, полностью раскрытая нам в Библии, Слове записанном. Конечно, если бы человек мог подражать Христу, его жизнь была бы идеальной. Но как это сделать? Не похоже ли это на то, как если бы начинающего художника поставили перед бессмертной картиной Мурильо или Рафаэля и приказали ему скопировать ее? Может ли он справиться с заданием без помощи учителей? Конечно, нет. И вот как художнику преподобной задачи, получившему в руки кисти, холсты, краски, время от времени помогает учитель, то своим указанием, то мазком своей кисти, так нужна помощь ученикам и в школе Божьей. Великий учитель, Дух Святой, приходит к нам на помощь. Господь дал нам и другое великое пособие – идеальную жизнь, описанную в Слове Божьем, в Библии. Без первого пособия жизни Христа мы не могли бы поверить в возможности осуществления такой идеальной жизни. А без второго, без Библии, такая жизнь была бы для нас совершенно непонятной. Почему Господь показал нам две стороны такой идеальной жизни? Жизнь, воплощенную в живом Слове, и жизнь, подробно описанную в Библии. Исследуя идеальную жизнь по Библии и подражая ей в нашей жизни, мы можем достичь таких плодотворных результатов, что и о нас, как и о Давиде, может быть сказано «муж по сердцу моему, который исполняет все хотения мои».
Вот зачем мы здесь, чтобы исполнить волю Твою, Боже. Говоря об исполнении воли Божьей, мы отнюдь не имеем в виду дело Божьего – проповедовать, учить или благотворить. Человек может делать Божье дело, не творя воли Божьей. И, с другой стороны, человек, обтесывая камни и подметая улицы, может также творить Божью волю, как проповедуя или молясь. Главное, чтобы наш обыденный труд совпадал с волей Божьей. «Я пришел, чтобы проложить себе путь». Таков взгляд на жизнь мирских людей. «Не мой путь, не моя воля, но твой путь и твоя воля да будет». Таков взгляд христианина. «Ищу не моей воли, но воли Отца», рассуждает человек по сердцу Божьему. Но для того, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни, человек должен жить по духу, а для этого ему нужна духовная пища. «У меня есть пища, которой вы не знаете», — сказал Христос ученикам. И эта пища такая прекрасная и питательная, что те, кто однажды испробовали ее, не хотят уже более питаться ничем другим. О ней сказал Христос: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня» в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 34 стихе. Эта пища дает духовную силу для соблюдения божественной воли. Он возрастает в этой силе, воплощает ее. Божья жизнь становится его жизнью. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, читаем мы в Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих. Только этот хлеб может насытить человека, ничто другое не удовлетворит его. Люди, живущие без этого небесного хлеба, страдают от духовного голода и близки к духовной смерти. У них есть мирские удовольствия, радости и наслаждения, но во всем этом нет пищи для их вечно алчущей души. У них есть театры, кино и другие увеселительные места, но все это только опьяняет, но не насыщает, ибо во всем этом нет духовного питания. У истинного христианина есть друг. Но чтобы говорить с другом, ему нужен дар речи. Он не может молчать в обществе близкого друга. Разговор с таким другом – непростой разговор, но особая беседа, которую друг называет молитвой. У истинного христианина вся молитва будет сосредоточена на воле Божьей, так как это цель его жизни, его пища, его дыхание. Он выразит единственную, главную, идеальную просьбу четырьмя словами: «Да будет воля Твоя». Он молится о том, чтобы воля Божья осуществилась в нем и вокруг него. Он не молится, чтобы волю Божью можно было как-нибудь перетерпеть. Это не простая покорность судьбе. Это радостное стремление исполнить волю Божью во что бы то ни стало. Часто у некоторых людей в этих словах звучит обреченность, безвыходность. «Да будет воля Твоя», — говорят они со слезами или со вздохом, мол, ничего с этим не поделаешь, придется подчиниться, все равно будет так, как желает Господь, лучше сразу сдаться, покориться Ему. Как все это далеко от смысла и духа идеальной молитвы. Конечно, хорошо и похвально прийти к такой покорности и терпеть волю Божью, так сказать, но в покорности такого рода, в протестующей покорности, нет ничего христианского. Истинного христианина не пугает то, что Господь может распорядиться его жизнью по своей божественной воле или изменить что-нибудь в нем самом. Он знает, что все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по его изволению. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Он стремится полностью отдать себя в распоряжение Божье и быть ему во всем угодным и всегда полезным. Слова «Да будет воля Твоя» — это истинное желание его сердца. Он не хочет ни мягкого ложа, ни приятных мирских блюд, ни пути, усыпанного цветами. Он не просит ни здоровья, ни богатства, ни болезни, ни бедности. Он всегда готов принять от Бога все, что Он пошлет ему, памятуя слова Спасителя: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Все его желания направлены только к прославлению Господа. Господь знает, что для него лучше.
Жизнь его протекает глубже и дальше всех волнующих жизненную поверхность обстоятельств. Во всем этом он видит гораздо более глубокий принцип, чем жить только для самого себя. Когда он полностью полагается на Божью волю, мир Божий нисходит в его душу и наполняет ее невыразимой радостью. Его беседа с другом переходит в хвалу. Из глубины переполненного сердца вырывается гимн славословия, песнь любви. Вот Давид берет арфу, и песнь его несется к небу. «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». 118-й Псалом, стих 54. Для него нет более сладкой песни. Хвала – избыток переполненного блаженством сердца. Как же богато, как чудесно эта жизнь по воле его. Просить и все получать. Желать того, что желает Господь. Молиться и петь ему хвалу, и вместе с ним жить, чтобы творить волю его. Но как долго может продолжаться такая идеальная жизнь, полная невыразимой красоты, божественной славы, небесного мира? Нам может показаться, что такая идеальная жизнь слишком светла и прекрасна, а все прекрасное недолговечно. Неужели эта прекрасная жизнь когда-либо кончится? В своем премудром предведении Господь рассеял и это опасение, уча нас не болеть душой за временные обстоятельства, так как жизнь наша не кончается со смертью, а переходит в беспредельную вечность. Господь сказал: «Исполняющий волю Божью пребывает вовек». В первом послании Иоанна, 2 глава, 17 стих. Пусть же Дух Святой научит нас, как нам прийти к такой идеальной и святой жизни. Запомним великие слова того, чья жизнь была воистину идеальной. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете двери. Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

0: Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос. Почему Христос пошел в Иерусалим, зная заранее, что его распнут иудеи?
2: Ответ на ваш вопрос очень простой. Христос шел в Иерусалим открыто. И то, что случилось в Иерусалиме перед Пасхой, для Христа не было неожиданностью. Он хорошо знал, что в Иерусалиме его ожидает мученический крест. Он заранее сказал ученикам: «Мне должно идти в Иерусалим». Ход Христа в Иерусалиме был в Божьем плане. Христос не уклонялся от добровольной миссии искупить на кресте род человеческий. И в этом была его цель пришествия на землю.
1: Библия описывает, а художники рисуют гиганта, исполина, Голиафа, с которым боролся и победил Давид. Потом еще в Библии рассказывается о разведчиках Иисуса Навина, которых он посылал в землю Ханаанскую. Там эти разведчики видели сынов Енаковых, таких великанов, перед которыми эти разведчики были как саранча. Читая об этом, у меня возник такой вопрос. Почему археологи ничего не знают о таких людях? Ведь это же было не миллион лет тому назад, а 3-4 тысячи лет.
2: 3-4 тысячи лет – это не 300-400 лет. 4 тысячи лет – срок немалый. Археологи вообще нашли далеко не все из того, что должны найти и что могут еще найти. Я не знаю всех данных археологии по этому вопросу, но я когда-то читал, что немецкий археолог Далман еще в 1918 году раскопал каменную могилу в Иордании и по костям определил, что в ней был похоронен человек колоссальных размеров. Вполне возможно, что это был один из исполинов, один из сынов Енаковых. Что касается свидетельства разведчиков Иисуса Навина, то здесь надо вспомнить народную поговорку: «У страха глаза велики». Библия ведь передает только то, что сказали разведчики, не комментируя их свидетельства. Но о том, все ли это так было, как казалось разведчикам, Библия не говорит. Если сегодня существуют племена и даже целые народы, карлики, например, в Африке, то почему не могло жить на земле племя великанов, исполинов? Под небом все возможно, но не все мы знаем.
1: Хотел я у вас спросить, как могли разрушиться Иерихонские стены от трубных звуков, о чем рассказывается в Библии в книге Иисуса Навина? Теперь летают турбинные самолеты, и стены не падают. А тогда ведь стены строили крепче, чем теперь. То, что раньше называлось чудом, теперь объясняет наука. А как это?
2: Наука еще не доросла до такого состояния, чтобы объяснить все те чудеса, которые творил и творит Бог сегодня. Библия не говорит, что стены Иерихона пали от трубных звуков. При трубных звуках пали стены Иерихона — это другое дело. Вполне возможно, что Бог допустил землетрясение, чтобы в ответ на молитву Израиля отдать им языческий город. Известно, что Иерихон расположен на линии землетрясений, проходящих через Азию и Гималаям к Тибету. Каждому чуду не всегда можно дать научное объяснение, потому что не все законы природы нам открыты. Чудо всегда останется чудом. Мы видим чудеса на каждом шагу. И в строении атома, и в семени растения. Много неразгаданных тайн существует в природе, и все они для нас чудо. Одну треть жизни мы тратим на сон, А ученые не могут до сих пор как следует объяснить, а что же такое сон? Мы живем в мире пространства и времени. А что такое пространство и время? Наука еще не дает ответа. Всем известно, что от холода сжимаются все тела, и вода тоже. Но почему вода при дальнейшем охлаждении, начиная с нуля по Цельсию, начинает расширяться, образуя лед? Это еще наука не знает. Чем больше развивается наука, тем не меньше, а больше появляется неразгаданных тайн. Вы хотите найти объяснение, какими силами были разрушены стены Иерихона? Ответ прост – силою Бога. Бог все может. От слова Его дрожит земля. Археологи нашли разрушенные стены Иерихона и в один голос утверждают, что город был уничтожен землетрясением. Но разве это уменьшает значение Божьего чуда? Нисколько.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы.

эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Екклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Авраам – слуга Божий.

0: далекой стране жил человек, и звали его Авраам. Он был уже стар, да и жена его, Сара, была не молодой женщиной. Детей у них все не было, и это очень огорчало их обоих. Больше всего мучило Авраама, что однажды во сне он услышал голос Бога, и Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Кроме того, Бог сказал, что Спаситель наш, Иисус Христос, тоже выйдет из этого народа. Но ведь у Авраама не было детей. Но вот однажды Бог сказал Аврааму: «Уходи из земли своей и иди в землю, которую я тебе укажу». Услышав слова Бога, Авраам сразу же приказал собираться в дорогу. Не только жена Авраама, Сара, пошла с ним в новую страну. Племянник Авраама Лот со своей женой решили идти вместе с ними. Кроме них отправились в дальнее путешествие также все слуги Авраама и все животные, принадлежащие ему. Долгим было это путешествие. Животные шли медленно, по пути они останавливались попить воды, пощипать траву или отдохнуть немножко. А страна, в которую Бог направил Авраама, лежала далеко. Называлась она Ханаан, и жители ее не любили Господа и не служили Ему. После многих дней пути пришел Авраам со своими спутниками в далекую страну Ханаан. Авраам поселился в лесу вместе со всей своей семьей. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Страна, в которой ты живешь, будет принадлежать тебе и великому народу, который произойдет от тебя». Авраам горячо поблагодарил Господа, построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. А детей у Авраама и Сары все так и не было. Очень горевали оба об этом. И видя, как страдает Авраам, Сара сказала ему однажды: «Ты должен жениться на моей служанке по имени Агарь. Она молода, и, может быть, тогда у тебя будет ребенок». Авраам послушался совета Сары, женился на Агаре, и через некоторое время Агарь сказала Аврааму и Саре, что она ждет ребенка. Вскоре в доме начались ссоры. Агарь очень гордилась тем, что у нее будет ребенок, и с каждым днем она вела себя все более дерзко и все время обижала Сару. Саре было очень больно и обидно слышать насмешки Агари, и однажды она пошла за помощью к Аврааму. Горько плакала она, рассказывая, как тяжело ей слышать каждый день насмешки Агари. Тогда Авраам сказал Саре: «Агарь — твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее за непослушание». Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась и решила уйти из дому. Заливаясь слезами, пошла Агарь, куда глаза глядят. И вот идет она по пустыне. Кругом бегают дикие звери. Солнце безжалостно печет, и нигде не видно ни деревца, чтобы Агарь могла укрыться от солнца и отдохнуть. Как жалеет она теперь, что плохо вела себя с Сарой. Но вдруг она увидела колодец. Теперь она сможет напиться и отдохнуть. Напившись, Агарь вдруг увидела ангела и спросил ее ангел: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда ты идешь?» «Я бегу от Сары», — ответила Агарь. Тогда ангел сказал: «Возвращайся обратно, Попроси прощения у Сары и никогда не будь больше дерзкой. Кроме того, ангел рассказал Агаре, что у нее скоро родится сын, которого она должна назвать Измаил. Агарь послушалась ангела и вернулась домой. Она извинилась перед Сарой и обещала впредь хорошо себя вести. Сара сразу же простила Агарь, и в доме снова наступило спокойствие. А вскоре у Агари родился мальчик, как и обещал ангел, которого назвали Измаилом. Авраам был очень счастлив, ведь он думал, что это и есть обещанный сын. Прошло много лет, и однажды Бог сказал Аврааму: «И твоей жене Саре я тоже дам сына». И дал Бог Аврааму новое имя – Авраам, что значит «отец большого народа». Но Авраам не мог поверить этому. Неужели у него с Сарой будет ребенок? Ведь ему уже 100 лет, а Саре 90. Тогда Бог сказал: «А жену свою зови теперь Сара». Но ведь Сара значит «царица большого народа». Неужели у нее родится ребенок? «Да», — сказал Бог, — «и сына своего ты назовешь Исааком, что значит «он смеется». Когда Бог обещал Аврааму сына, он же не верил и смеялся. Через некоторое время Бог опять посетил Авраама и опять обещал ему сына. Когда Бог разговаривал с Авраамом, Сара стояла рядом и слышала весь разговор. «Как? У меня, старой женщины, будет ребенок?» — смеялась она. «Разве такое бывает?» «Почему Сара смеется?» — спросил Бог Авраама. «Через год у нее будет ребенок». Сара очень испугалась, что Бог слышал, как она смеялась. И она быстро сказала: «Я не смеялась». Но Бог знал, что Сара обманула его. Прошел год, и у Сары и Авраама родился сын. Они назвали его Исааком и были очень-очень счастливы. Бог исполнил свое обещание.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Иисус Христос, грядущий Господь. В Библии очень много текстов пророчеств об Иисусе Христе, более 400. Есть пророчества о том, где Он родится, что будет говорить и делать, какие чудеса творить будет и какой смертью Он умрет. Есть пророчества и о Его воскресении из мертвых. Но больше всего пророчеств о втором пришествии Иисуса Христа, о Его победе над силами зла, об установлении вечного Царства Божьего, о взятии им нас всех к себе на небо, о вечном общении Бога со всеми, принявшими Иисуса Христа своим Спасителем и любящими Его. Многие люди задолго до рождения Иисуса в Вифлееме ожидали Его пришествия. Они связывали с рождением Христа все свои надежды. И вот Он родился. Родился в бедном хлеву, вырос в семье плотника, стал известным раввином и имел несколько десятков последователей. Потом Его распяли, и Он умер. Мы-то знаем, что Он умер не за свои грехи, а за твои и мои. И вот люди, которые верили Библии и ожидали исполнения всех пророчеств, были немного разочарованы. Они просто не знали, что многие пророчества об Иисусе исполнятся по прошествии долгих лет ожидания. Мы живем в такое время, когда весь мир, осознанно или неосознанно, ожидает Его второго пришествия. Пришествие, которым закончится власть зла и сила греха. Библия говорит, что всем, кто любит Иисуса и ожидает Его пришествия, Господь воздаст радостью. Нам не нужно бояться, как говорят люди, конца света. Мы ожидаем не конца света, а конца тьмы и начала Царства Света, в котором мы будем вечно жить с Иисусом Христом. Он это нам сам обещал. Он сказал: «Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22 стих. Если хочешь, можешь вместе со мной помолиться. «Благодарю Тебя, Господь, что Ты обещал вернуться и взять своих детей к себе. Хотя я не знаю, когда именно это произойдет, научи меня быть всегда готовым к Твоему приходу и жить в ожидании Твоего возвращения. Благодарю Тебя за обещанное нам счастье увидеть Тебя. Аминь».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, наши маленькие друзья. В сегодняшней передаче вы услышите заключительную, седьмую часть рассказа «Фени Кросби, слепая поэтесса». Фени стояла на тротуаре перед зданием с надписью «Вильям Брэдбери и компания». Дул сильный ветер. Она слышала, как ветер гнал листья вдоль улицы. Поправив шляпу, она стала подниматься по ступенькам, размышляя.
1: Понравится ли моя новая песня мистеру Брэдбери?
0: Теперь она бывала в этом доме регулярно. Иногда мистер Брэдбери давал ей тему для песни, иногда он играл ей мелодию, для которой Фени должна была написать слова, а иногда она переносила свои собственные готовые песни. На этот раз, прослушав ее песню, мистер Брэдбери воскликнул.
2: «Фени, как тебе удается писать такие прекрасные песни? Как раз именно такие песни нужны для церкви».
0: Слепая маленькая женщина подалась вперед.
1: «Сэр, я всегда молюсь перед тем, как написать хоть одно слово. Бог посылает мысли. Он помогает мне вспомнить нужное место из Писания, какое я когда-то учила, и он посылает мне нужные слова».
0: В последнее время мистер Брэдбери чувствовал себя плохо, и ему часто приходилось уходить в свою комнату для отдыха. Наконец, он настолько заболел, что не мог больше сочинять музыку. Однажды он вызвал Фени и сказал.
2: «Это наша последняя встреча, Фени. Мой труд окончен. Ты должна продолжать то, что я начал. Я ухожу, чтобы вечно пребывать с Господом».
0: Мистер Брэдбери умер через 4 года после их первой встречи. Фени глубоко переживала потерю духовного друга. На похоронах был пропет их первый совместный гимн. Фени чувствовала, что Бог желает, чтобы она продолжала этот труд. Популярность ее гимна росла, ее стали приглашать для свидетельства на собраниях, в миссиях, в церквах, в тюрьмах. Вскоре Фени нашла нового композитора для своих стихов и стала сотрудничать с многими христианскими миссиями. Ее просили писать слова для призывных гимнов. И когда эти песни звучали на евангелизационных служениях, на предприятиях различных городов и даже в тюрьмах, многие грешники находили спасение в Иисусе Христе и благоговейно повторяли слова этих проникновенных гимнов. Бог действительно использовал Фени для своей славы. Ее гимны были переведены на многие языки мира, и поэтому их пели и в других странах все верные последователи Господа. Фени стала известным служителем Божьим и проработала в миссии 25 лет. После долгих занятых дней Фени писала стихи до поздней ночи. Пока другие спали, маленькая седая женщина, склонившись, сочиняла духовные стихи и молилась. Она молилась о всех тех людях, с которыми встречалась в течение дня. Она молилась за пастырей и за церкви в их городе и в других местах. Она молилась за свою страну и за ее президента. Она молилась за весь мир. Слепая поэтесса, которая в молодости встречалась со многими выдающимися личностями, теперь стала известна в мире как королева евангельских гимнов. Но Фени не любила ни одного из этих титулов. Она постоянно говорила своим друзьям.
1: «Я делаю, что могу. Я употребляю тот дар, что Бог дал мне. Более всего, я хочу, чтобы мои гимны приводили людей ко Христу».
0: Так это и было. Фени написала около 8000 гимнов, и тысячи людей были спасены через эти гимны. Она сочиняла, она путешествовала, она проповедовала. «Фени, ты очень много работаешь?» Не раз предупреждали ее друзья.
1: «Ничто, кроме смерти, не сможет остановить мой труд для Христа»,
0: отвечала она. Вскоре после ее 80-летия она заболела воспалением легких, и друзья ее не были уверены, выживет ли она. Но Бог сохранил ее, и на этот раз она последовала совету мужа и своих друзей. Она уехала из Нью-Йорка в Бриджпорт к сестре, чтобы немного отдохнуть. Вен, который также был болен, остался на попечении друзей. Но спустя месяц после того, как Фени поправилась от болезни, он умер. Это известие поразило Фени. Она болезненно восприняла смерть мужа, но решила даже в своем горе заниматься делом. Появились новые гимны. Фени продолжала свидетельствовать там, куда ее приглашали. Но она ездила уже не одна, Ее постоянно сопровождала спутница. Но потому что Финни была такой деятельной, она утомляла своих спутниц, хотя они были и моложе, чем она. Женщины поочередно сопровождали ее, отдыхая между поездками. Всюду, где бывала Финни, она не упускала возможности говорить о Господе. То она рассказывала о своем покаянии, о том, как она поверила и приняла Господа своим спасителем. В другой раз она говорила о том, как она молится.
3: «Я молюсь о больших нуждах и о малых нуждах. Бывает, что Бог не всегда посылает мне то, что я прошу. Тогда я знаю, что Он имеет нечто лучшее для меня».
0: Часто Финни имела встречи с людьми для беседы каждый день, иногда несколько раз в день. Ее дом был открыт для каждого, кто хотел прийти к ней. Ни разу она не отказала в помощи никому, кто в ней нуждался. Дети в Бриджпорте любили приходить к тете Финни, как они называли ее. Они приглашали тетю Финни с собой на прогулку в парк. Там, в окружении детей, Финни раскрывала большую цветную книгу и рассказывала им об Иисусе. Она начинала с последней страницы.
4: «Вы видите золотую страницу? Правда, она напоминает нам о небе? Там живет Бог, и Он хочет, чтобы мы все когда-нибудь пришли к Нему и жили с Ним там. Небо – это прекрасное место. Там нет ни болезней, ни горя, ни греха, и никогда не будет».
0: Потом Финни переходила к первой странице.
4: «Эта черная страница напоминает нам о грехе, потому что Библия говорит, что люди больше возлюбили тьму, чем свет, так как их дела были злы. Зло означает грех. Слово Божие часто говорит о зле, как о тьме. В Библии написано: «Все согрешили». Дети, если на небе нет греха и все согрешили, как же нам можно попасть на небо? Бог сказал, что грех должен быть наказан, а наказание за грех есть смерть. Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа, на землю. Господь Иисус был безгрешный. Он жил святой жизнью, но грешные люди не любили Его и убили Его. Библия говорит, что Он умер за наши грехи. Иисус пострадал за нас на кресте. Он умер в великих страданиях, но через 3 дня воскрес. Иисус жив сейчас и находится на небе. Если ты поверишь, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за каждого из людей и за тебя лично, и если ты попросишь Его простить тебе все твои грехи, Он простит тебя, Он очистит тебя, и ты будешь, как эта белая страница. Бог будет смотреть на тебя, как будто ты никогда не грешил, потому что твой грех Иисус.

0: Придется встретить кого-то счастливее меня. Пожалуйста, приведите того человека ко мне. Я хочу пожать ему руку.
1: Финни была Божьим детем. Она любила Слово Божие, Библию. И ее очень беспокоило то, что многие не верили во всю Библию. Некоторые говорили, что в Библии много выдумок, мифов. Она решительно опровергала такое понятие о Библии и твердо отстаивала истинность Слова Божьего, говоря:
0: «Библия – это Слово Божие от начала и до конца. По мере того, как я становлюсь старше, я все больше люблю Библию. Эта книга есть Божья сокровищница. Она свет, освещающий мой путь в небесную отчизну».
1: В один февральский вечер, когда Финни шел 95-й год, она сказала своим друзьям:
0: «Я себя неважно чувствую сегодня, но завтра мне будет лучше».
1: В 9 часов того же вечера, 11 февраля 1915 года, она послала за секретарем и попросила написать письмо соседям, у которых только что умер ребенок. Она старалась утешить и ободрить их. Она писала: «Ваш драгоценный Руф весь в руках Иисуса». В ту же ночь Финни умерла. Отец Небесный взял свою верную рабу к себе. Она выполнила свое желание служить Богу до последнего дня своей жизни на земле. Она отдала все, что имела, своему Спасителю. И даже сегодня Бог получает славу от нее, потому что ее песни поют христиане всего мира. Так окончился долгий, но благословенный жизненный путь известной американской поэтессы Финни Кросби.

Итак, ребята, вы прослушали заключительную главу рассказа о жизни известной слепой поэтессы Фени Кросби. Мы с вами как будто окунулись в мир ее размышлений, переживаний и надежд, прошлись по дорогам ее жизни с самых детских лет и до глубокой старости. Мы думаем, что вы, ребята, многому научились из этого рассказа. Но самое главное, на что мы хотели бы обратить ваше внимание, никогда не теряйте общение с Богом, не ищите успеха и благополучия в жизни без Бога. Вы их не найдете. Старайтесь узнать волю Божью о вас и желайте всем сердцем исполнить ее. Бог имеет свой определенный план для каждого человека и хочет прославиться о своих детях, как мы видели это на примере жизни Фени. Она отдалась полностью в руки Господа, и Он исполнил через нее свой приготовленный план. И теперь мы поем замечательные вдохновенные гимны, такие как «Не пройди, Иисус, меня ты», «У креста хочу стоять», «Чудный Спаситель зовет», «Твердо я верю» и многие другие, слова которых были написаны слепой американской поэтессой Фени Кросби. Да благословит Бог своих тружеников на его ниве и в наше время. Ребята, если вы хотите поделиться с нами вашими впечатлениями об услышанном рассказе, пишите нам по следующему адресу. Передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники сегодняшней передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Программа библейского вещания BBN продолжается. «Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня вечером продолжим наше дальнейшее изучение шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. В предыдущих беседах мы уделили достаточно времени для разбора первой части этого члена и вошедшего на небеса. Теперь посмотрим на вторую часть и сидящего одесную Отца. Можно сказать, что вознесение Иисуса – драматическая необходимость. Оно предоставило единственный надлежащий конец жизни Иисуса Христа. После 40-дневного пребывания на земле пришло время к концу специальных откровений, чтобы началось время бесконечного присутствия. Но вознесение не конец всего повествования, оно только конец одной главы. Продолжение же повествования символически представлено в шестом члене этого символа веры. Имеется несколько текстов Ветхого Завета, которые отобразились на языке и воображении Нового Завета, как первый стих 109-го псалма. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Этот текст Иисус Христос употребил сам для доказательства, что Он больше, чем Сын Давидов. Матфея 22 глава 44 стих, Марка 12 глава 36 стих, Луки 21 глава 42 стих. И этот образ Иисуса Христа, сидящего одесную Отца, проходит почти через весь Новый Завет. В своей первой проповеди апостол Петр рисует картину вознесшегося Иисуса Христа, сидящего одесную Бога. Деяния апостолов, 2 глава, 33 стих. Об этом встречаем в смелой речи апостола Петра пред Синедрионом. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя. Деяния 5 глава, 31 стих. Мученик Стефан видел Сына Человеческого, сидящего одесную Бога. Деяния 7 глава, 56 стих. Это напоминает, что сам Иисус предупреждал своих врагов, что придет время, когда они узрят Сына Человеческого, сидящего одесную силы. Матфея 26 глава, 64 стих, Марка 14 глава, 62 стих и Луки 22 глава, 69 стих. В послании к римлянам, 8 главе, в 34 стихе, апостол Павел говорит, что Христос умер, но и воскрес, Он и одесную Бога. Верующим советуется искать горнего, где Христос сидит одесную Бога, Колоссянам 3 глава, 1 стих. Бог, воскресив Его из мертвых и посидив одесную Себя на небесах, читаем в Ефесянам 1 главе, 20 стихе. Писатель послания к евреям говорит, что когда Иисус совершил очищение грехов, Он воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1 глава 3 стих. Вместо предлежащей Ему радости Иисус претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 12 глава 2 стих. Опять апостол Петр говорит об Иисусе Христе, который вошед на небо, пребывает одесную Бога. 1 Петра 3 глава 22 стих. Эта фраза проходит через весь Новый Завет. Из всех фраз ясно, что эту фразу нельзя принимать пространственно и буквально. Эта фраза совершенно антропоморфическая, которая представляет Бога в виде необычайно огромной человеческой фигуры на престоле, с Иисусом Христом на другом престоле одесную Его. Но хотя невозможно представить буквальную картину, все же символическое значение ясно и безошибочно. Посмотрим на символизм этого члена символа веры. Первое. Еврейский глагол «сидеть» имеет определенные характерные значения. Он подразумевает постоянное владение. В поэме, которая описывает, как 10 колен поселились в Палестине, сказано, что Ассир сидит на берегу моря и у пристаней своих живет спокойно. Судей 5 глава 17 стих. Если Христос представлен как сидящий одесную Бога, это значит, что Его постоянное пребывание. Второе. Сидеть на еврейском языке подразумевает покой и тишину. В видении о Золотом веке сказано, что каждый будет сидеть под своей виноградную лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. Михея 4 глава 4 стих. Здесь картина покоя после битвы, пристань после бури, мир после паломничества. Третье. Но картина здесь не просто представляет сидящего, она представляет сидящего одесную Бога. Это картина неразрушимой радости. Это картина псалмопевца. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 15, стих 11. Здесь радость после печали, облегчение после боли, счастливый конец после трагедии, покой после креста. Четвертое. Выражение «сидеть одесную Бога» представляет самое очевидное значение – место высшей почести. Когда Версавия пришла к Соломону, он встал пред ней и поклонился ей и сел на престоле своем. Поставили престол для матери царя, и она села по правую руку его. Третья книга Царств, 2 глава, 19 стих. Картина также представляет оправдание Христа. Боль и уничижение, и отвержение, и неверности – все окончилось. Теперь настало, что можно назвать публичное оправдание сына. Место, которое сын занимает в сердце отца, стало очевидным небу и земле. Пятое. Возможно, имеется еще одно символическое значение этого выражения. Вероятно, что сидеть одесную Бога означает, что для сына имеется право суда. Он теперь больше не подсудимый, а судья. Он уже больше не осужденный, а производящий суд. Он больше не привлекается к суду людьми, но вся вселенная предстанет на суд пред ним. Картину, представляющую Христа сидящим одесную Отца, можно объяснить в общем значении, как картину, которая говорит, что Христос принял царственное служение как царь царей и Господь господствующий. Из всех мест, которые говорят о Иисусе Христе, сидящим одесную Бога, одно представляет удивительную особенность. Почти всегда Иисус представлен сидящим, что обращает особое внимание на царское достоинство, почесть и славу. Но одно место представляет Христа стоящим. Это место передает, что видел Стефан, воззревший на небо пред тем, как его схватили и побили камнями. Стефан сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Деяния, 7 глава, 56 стих. Некоторые комментаторы видят особенное значение в картине стоящего Христа. Они думают, что Христос, который встал и стоит одесную Бога, означает Христа, поднявшегося для помощи и утешения тех, кто страдает ради Его имени. Мы вполне согласны с этим толкованием. Нам трудно представить, что вознесшийся и провознесенный Христос отделен и изолирован от нужд возлюбленных Его. Находясь одесную Отца, Он силен и могущ помогать. И в возвышенной царственности Он не забыл своих. О важном и чудном служении, которое совершает сидящий одесную Бога Христос, мы поговорим на следующей неделе. В заключение обратим внимание на одну особенность. Имеется связь между вознесением и радостью. Евангелист Лука в своем Евангелии о вознесении говорит: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». И повествование кончается словами: «Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Луки 24 глава с 50 по 52 стих. Одно совершенно становится ясным. Ученики не видели в этом вознесении окончательной разлуки и отделения, а скорее видели средства для предотвращения дальнейшей разлуки с Иисусом Христом вовеки. Мы обратили внимание, что вознесение Христа трудно представить нашему взору, чтобы его понять. Конечно, эта трудность происходит от того, что мы думаем о вознесении в занимаемом месте Иисусом Христом одесную Бога в буквальных и физических выражениях. Но если мы представим, что это повествование является ясным картинным способом передачи события, которое говорит, что пришло время, когда Иисус больше не был связан ограничением человечества, но вошел в новую жизнь и в новое существование, в котором Он может везде присутствовать с теми, кого любит Его. Тогда повествование делается ясным и драгоценным. Тогда вознесение делается символом новой жизни, через которую Христос может исполнить свое обетование. О служении Иисуса Христа после воскресения и вознесения на небо многие христиане очень мало знают. Эти христиане, потому что они не осведомлены о настоящем служении Христа, не сознают реальности этого служения. Но наш Господь Иисус Христос не прекратил свое служение, вознесшись на небо, а наоборот, Его служение в настоящее время шире по значению и важности. Он теперь совершает служение, которое определяет служение и учит всех, кто доверился Ему. Посмотрим на некоторые виды Его служения. Первое. Упражнение всемирной власти. Иисус Христос перед Своим вознесением собравшимся ученикам на горе в Галилее сообщил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28:18. «И это власть или сила, которая создала все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, содержит все в настоящее время». Колоссянам 1 глава 16 по 17 стих. Факт, что Христос посажен одесную Отца на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих, подразумевает, что Он имеет полную власть. Также написано, что Отец все покорил под Его ноги, 1 Коринфянам 15:27. Эта власть будет упражняться в предстоящем веке царства до конца, когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть и силу и всякого врага, 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 28 стих. Поэтому, представляя образ прославленного Христа, рассматривая Его личность и настоящее служение, мы должны видеть его как имеющего власть над вселенной не только в смысле сотворения ее, но содержания ее и управления ею. Второе. Глава церкви. Небесный Отец, воскресивший из мертвых, посадивший в оседную себя Иисуса Христа, поставил его выше всего, сделал его главою церкви, которая есть тело его. Сравни Ефесянам 1 главу с 22 по 23 стих, Колоссянам 1 главу 18 стих. Иисус Христос – глава церкви, которая есть тело его. Выражение церковь, которая есть тело его, отличается от каждой формы, организованной или видимой церкви тем, что организованная церковь в лучшем смысле только внешнее представляет с пшеницей и плевелами в одной местности или в одном роде, то великое общество всех верующих из разных мест и поколений, которые лично присоединились ко Христу и стали одним телом. Возглавление органическое и реальное. Все верующие одним духом крестились в одно тело. Христос является главою этого тела, которое они составляют. Отдельно Христос не был поставлен выше всего, главой церкви, пока не вознесся на небо. Церковь не была еще создана во время его земного служения, сравни Матфея 16:18, не до сошествия Духа в день Пятидесятницы. Это утверждение подтверждается не только ясным и простым учением Нового Завета, но также и прообразами. 50 дней после приношения снопа потрясения, прообраза Христа воскресения, приносили два хлеба возношения, которые представляют прообраз церкви, которая должна еще вознестись и предстать во славе. Хлеб состоит из бесчисленного числа зерен, соединенных в одно целое. Так и церковь одна, хотя состоит из многих людей, из разных народов, языков и племен. Церковь – высшая небесная цель Бога, и возглавление ее превознесено. Наставления Христа могут послужить хорошей иллюстрацией его отношения возглавления к каждому члену его тела. В Евангелии от Иоанна 16 главе 13 стихе сказано, что каждый покорный верующим, которым пребывает Дух Святой, получает полное наставление. Ясно указано, что Дух не от себя наставляет, но передает верующему сердцу то, что он слышит. Дух Святой передает то, что говорит ему Христос, который сказал: «Еще много имею сказать вам». Поэтому каждый член тела Христова имеет чудную привилегию непосредственно получать наставление, инструкции и утешение от своей главы во славе. Третье. Даятель даров. Согласно Нового Завета, дар – божественная способность, произведенная верующим и через верующего Духом Святым, пребывающим в нем. Дух Святой посредством этого трудится для совершения определенных божественных целей и употребляя того, в ком он пребывает. Ни в коем случае это не человеческое предприятие с помощью Духа Святого. Хотя некоторые общие дары названы в Писании, Римлянам 12 глава с 3 по 8 стих, 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 11 стих, возможное разнообразие не ограничено, так как нет двух людей, живущих в совершенно одинаковых обстоятельствах, однако каждому верующему дан какой-то дар, хотя благословение и силу этого дара почувствуем только тогда, когда жизнь полностью посвящена Богу. В послании к Римлянам 12 главе истина 1 и 2 стиха предшествует с 6 и 8 стихами. Нет великой нужды в увещании для Бога почитаемого служителя того, кто исполнен Духом, потому что Дух производит в нас обое, хотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам 3:13. Подобным образом, некоторые люди, названные его дарами человеков и представлены на места служения вознесшимся Христом. Ефесянам 4 глава с 7 по 11 стих. Господь не оставил свой труд для неопределенного и недостаточного служения людей.
2: 1 Коринфянам, 12 глава, 11 и 18 стихи. Дарование даров является другим примером, в котором открывается личное и индивидуальное наблюдение прославленного Христа над каждым членом Его труда. Каждому дан духовный дар по Его измолению. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. 4. Ходатай. Это служение молитвы началось перед тем, как Он оставил землю, как мы видим из первосвященнической молитвы Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Иоанна, 17 главе, с 1 по 26 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». На основании этого места ходатайство совершалось для спасенных, а не для неспасенных. Иоанна 17:9. Она также будет продолжаться на небесах, пока Он имеет своих в этом мире. Иоанна 17:20. Его труд, как ходатая, относится к слабостям, беспомощности и незрелости святых, которые на земле, на чем они не имеют контроля. Тот, кто знает ограничения свои и силу, и стратегию врага, с которым они должны бороться, стал для них пастырем и блюстителем душ их. Его забота о Петре является прекрасной иллюстрацией. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22 глава, с 31 по 32 стих. Священническое ходатайство Христа не только успешное, но бесконечное. В древнее время священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Но Христос, будучи всегда жив, пребывает вечно и имеет священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7 глава, 25 стих. Псалмопевец Давид узнал ту же пастырскую заботу и гарантию вечной охраны, когда говорил: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на степи правды ради имени своего. Если я пойду и долюнные смертной тени, не убою зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». 22 Псалом. Одной из четырех причин, указанной в послании к римлянам, 8 главе 34 стихе, почему Бог сохраняет верующих, является ходатайство Христа за нас. Эффектность ходатайства Христа в сохранении каждого верующего совершенная. Как мы уже раньше цитировали, «посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Аминь».
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Говоря о золотых стихах Библии, мы не можем не обратить внимание на послание апостола Иоанна. Ведь это же был апостол любви. Он о себе даже говорил так, что он возлежал на груди у Христа. И он себя все время называл ученик, которого любил Христос. И вот в первом послании Иоанна мы встречаем, наряду со многими-многими золотыми стихами, два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 15 августа. Эта книга содержит в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Каумен в период ее миссионерской работы в Японии и Китае, особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Деяния апостолов» в 14 главе, в 22 стихе. Там есть такие слова: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье». Все лучшее в нашей жизни рождается из боли и страдания. Чтобы получить хлеб, пшеницу надо смолоть. Чтобы ладан издал ароматный запах, его надо зажечь. Чтобы земля стала способна принять семена, ее надо вспахать. Поэтому сокрушенные сердца – это сердца, угодные Господу. Только пройдя через печаль, мы обретаем сладчайшую радость в жизни. Природа человека должна пройти через страдания, прежде чем тот человек сможет стать подлинным благословением для мира. Если ты стремишься утешить страждущих, если хочешь принять участие в священном даре сочувствия и готов предложить искушенному сердцу нечто большее, чем заурядное утешение, если можешь общаться с людьми тактично и бережно, никому не причиняя боли, то за Божье учение ты обязан заплатить высокую цену. Подобно Спасителю, ты должен страдать. Трудно вестникам, не равна битва, но плоды страданий налицо, глубже скорбь, сердечнее молитва, пламеней общение с Творцом. Огонек любви горит, не гаснет, превратиться в пламя должен он. Пусть же вспыхнет заревом гигантским, темный от неверия небосклон. Испытание в пламени горнило, правды вестники проходят вновь, чтобы кровь в их жилах не остыла, чтобы пламенела их любовь. Солнце правды, ты желанна всеми, но предшествует рождению стон. Кровь страдальцев — это церкви семя, так гласит проверенный закон.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: нашей прошлой беседе мы говорили о связи между христианским мировоззрением и наукой. Тогда мы отметили, что наука нашла свое величайшее развитие именно в так называемых христианских странах, странах с богатым христианским наследием. Мы также пришли к заключению, что христианский Бог не враг науки, но ее величайший покровитель. Разумеется, Библия не является учебником по физике или химии и не затрагивает многие вопросы, волнующие ученых. Однако она дает прецеденты или примеры научному познанию окружающего нас мира и являет основополагающие принципы этого познания. Одним из таких прецедентов являются естествоведческие изыскания царя Соломона, человека непревзойденного ума и мудрости, бывшего одаренным политиком, архитектором, психологом, поэтом, музыкантом и естествоиспытателем. В Священном Писании сказано: «И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и говорил Соломон о деревах, говорил о животных и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах». Как мы видим, Библия одобряет научные изыскания. Время правления Соломона стало золотым веком для его страны. Мудрость Соломонова была даром от Бога. Изучение царем биологии является собой благой пример использования Господнего дара мышления. Из Священного Писания мы знаем, окружающий нас мир был создан Богом. Сам Господь Бог сказал, что творение хорошо. Вот почему человеку следует изучать его. Разумеется, творение не является само по себе Богом. Оно создано Господом для Его славы и нашей пользы. Судьба, в обычном понимании этого слова, не является безраздельной владычицей над творением. Бог дал людям силу обладать творением и владычествовать над ним. Мир не является полным хаосом. Он был сотворен премудрым Творцом, любящим порядок и последовательность. Вот почему нам необходимо искать структуру и законы в творении Божьем. Из Священного Писания мы знаем, что Бог сотворил и человеческий разум. Таким образом, наш ум может понять хотя бы часть информации относительно физического мира. В Библии также сказано, что Бог сотворил наш мир исключительно по своей воле, соделав его из ничего. Божьи пути зачастую непонятны нам. Вот почему мы должны подходить к научным изысканиям объективно, без каких-либо предрассудков. Нет ничего странного, что ученый, относящийся к христианству без особой симпатии, признал: именно христианский мир положил начало экспериментальному методу в научных изысканиях. Вопреки нескольким широко известным конфликтам, история науки вовсе не является историей столкновения с христианством, а скорее историей того, как христианство дало основополагающие принципы, приведшие к научному развитию. Итак, Священное Писание содействует объективному научному исследованию, а не наоборот. Оно содействует научному исследованию, проводимому и верующими, и неверующими. Увы, ныне среди ученых немало людей, отвергших христианскую веру. Однако они по-прежнему строят свою работу на принципе упорядоченной Вселенной и возможности для нас открыть этот порядок. Хотя некоторые ученые и отказываются признать это, но их исследования во многом покоятся на этих и иных важных принципах, корнями, уходящими в библейское мировоззрение. Как известно, в конце XIX века конфликт между учеными и христианством обострился. И вновь это произошло не от того, что христианство было настроено против науки. Скорее, наоборот – растущее число ведущих ученых стало придерживаться явных антихристианских взглядов. В конце XIX века группа ученых взяла на вооружение теорию Дарвина. один из лидеров этой группы, Хаксли, прямо заявил: «Если бы я мог загадать желание, то я пожелал бы увидеть пету науки, вознесенной на горло ее врагов». Последователи эволюционистской религии в США желали, чтобы теория эволюции преподавалась во всех общественных школах в качестве аксиомы. Разумеется, простых граждан и законодателей страшила перспектива антирелигиозной индоктринации их детей в государственных школах. На этом фоне в 20-х годах в штате Теннесси был принят закон о финансировании, среди прочих мер, установивший запрет на преподавание эволюционизма. Это и послужило поводом для процесса над Скоупсом. Учитель по математике и физкультуре, Скоупс некоторое время преподавал и биологию. Позже он не мог вспомнить, вел ли он уроки по эволюции или нет. Однако это не помешало Американскому союзу в защиту гражданских прав начать шумное судилище. Защита Скоупса явно страдала, ибо его адвокат был более заинтересован в пропаганде своих антирелигиозных воззрений. В конце концов, Скоупс проиграл дело и должен был заплатить штраф. С работы его не уволили. Однако времена изменились. Ныне в государственных школах Америки под угрозой учителя, которые осмеливаются даже вскользь упомянуть о Творце в классной комнате. Свобода религии стала свободой от христианской религии. Теперь учащиеся государственных школ в США подвергаются индоктринации в новой религии, секулярного гуманизма, отвергающей христианского Бога. Сказав все это, давайте вновь задумаемся об отношении между наукой и христианством. Очевидно, что конфликт между ними был явно преувеличен, в то время как факт необыкновенного развития науки на основе христианского наследия оказался в основном сокрытым. Ныне конфликт имеет скорее мировоззренческую подоплеку. Антихристианское начало выступает против христианства. Это вовсе не является битвой между христианской верой и научным открытием. Бог, явленный нам на страницах Священного Писания, есть покровитель науки, несмотря на то, что научный истаблишмент отвергает Господа. Однако, столь ли значимо для нас это отвержение Бога некоторыми учеными? Если мы веруем в свидетельство Священного Писания, веруем в нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, то нам дано личное отношение с Богом, не зависящее от развития научной мысли. Для чего тогда верующим знать, что христианское мировоззрение привело к развитию науки? Стоит ли нам обращать внимание на дела ученых? Некоторым верующим не нравится, когда они слышат, что кто-то может объяснить окружающий нас мир лучше Господа. Однако нас может утешить мысль, что истинная наука не является врагом библейской веры. А наоборот, многим она должна библейскому мировоззрению. Всякая истина является истиной Божьей. Вот почему верующим не надо бояться научных открытий, несмотря на то, что некоторые из них были сделаны неверующими учеными. Нам следует отвергнуть пагубное мировоззрение этих людей и их антирелигиозный дух, принимая в то же самое время их открытия. В конце концов, всякое новое открытие ведет к более ясному пониманию творения Божия, являясь причиной для прославления Господа. Наука в состоянии помочь нам возрасти в нашей благодарности Творцу и Спасителю. Как сказано в Библии, «Во свете Твоем мы видим свет». Однако, что же тогда относительно наших неверующих слушателей? Стоит ли им уделять внимание тому факту, что развитие науки покоится на христианском мировоззрении. Разумеется, сказанное вовсе не является доказательством истинности христианской веры и вряд ли приведет кого-то к вере. Однако эта истина может удалить одно из серьезных препятствий на пути человека к вере. Если нам казалось, что христианство каким-то образом противоречит научному познанию, то теперь мы можем оставить это неверное представление и всерьез задуматься о христианстве. Если мы действительно стремимся к научному познанию, то нам надлежит изучить Евангелие Господа Иисуса Христа столь же тщательно, как и какой-либо раздел естественной науки. В противном случае мы уподобляемся антирелигиозным фанатикам и ретроградам, отвергающим христианство априори, лишь на основе своих предрассудков. Нам необходимо приступить к изучению Священного Писания с объективных позиций, оставив наши антирелигиозные предрассудки. Посвятим же свое время изучению Евангелия Господа Иисуса Христа, и тогда нам станет ясно, что Творец Вселенной не только является покровителем науки, но и нашим великим Спасителем. Часы в студии показывают, что нам остается еще несколько секунд, и вот в это время я хочу поблагодарить всех, кто пишет нам такие чудные, такие замечательные письма. Нас радуют ваши отклики, нас радуют ваши вопросы, ваши заявки относительно тематики будущих наших бесед. Пожалуйста, продолжайте писать нам. Мы объявим наш адрес через несколько секунд. А пока приготовьте, пожалуйста, ваши ручки, карандаши, а также бумагу.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

как из окна. Вижу я, слышу я, как величествен Бог, в нем любовь без конца. И хотя не пойму я, как, когда он и где, все равно говорю я на его языке. И пускай телефон мой звонит, звонит вовсю, а мне-то что?

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
2: Очищены, как золото. Я расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: «Это мой народ», и они скажут: «Господь Бог мой». Захария, 13 глава, 9 стих. Петр говорит о вере, очищенной в страданиях. Такая вера ценнее золота, очищенного огнем. 1 Петра, 1 глава, 7 стих. Рискуя самому ответить на свой вопрос, я все же хотел бы вас спросить: знаете ли вы, как производится золото? Мой знакомый повез группу студентов в Африку, где они посетили один из самых высокопроизводительных в мире золотых приисков. Очень глубоко под землей, в пещерах работают шахтеры. Они копают землю для дальнейшей переработки. Найденную в ней руду отделяют от грязи и очищают, помещая ее в огромную огненную печь. В конце экскурсии гид привел всех в комнату, где на столе лежал золотой слиток. Обратившись к студентам, он сказал: «Если вы сможете поднять этот слиток одной рукой, он ваш. Вы можете взять его себе». В группе был один футболист, достаточно сильный молодой человек, крепкого сложения. Именно он был сразу избран всеми для того, чтобы принять этот вызов. Людей садят в тюрьму за то, что они берут золото, а ему всего лишь нужно было поднять слиток и выйти из комнаты уже богатым человеком. Молодой человек схватил слиток золота изо всех сил, его мышцы напряглись, на руках от напряжения выступили вены, но при всех своих стараниях он не смог даже подвинуть этот слиток. Когда вы выходите из печи страдания, пройдя испытания и достигнув очищения, вы понимаете, то, что сохранилось в вашей душе, ценнее золота. Оно тверже скалы Гибралтара, потому что ваша вера основана на вечной скале. Бог по-прежнему говорит: «Я расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь Бог мой».
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище и сила.

Вы слушаете радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Духовную жажду имеют многие. Одни недовольны собой, другие не находят применения своим силам, третьих терзают сомнения, мучит желание найти правду, четвертые имеют жажду к очищению и перемене

жизни. И так, куда ни взглянешь, жажда, жажда и стремление к чему-то лучшему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях возбуждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, ведь Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Матфея 5:6. Если вы жаждете этой правды и алчите общения с Господом, придите к Нему сегодня, Он ждет. Будьте с нами.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Ефесянам 2:8-9.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Книга Бытия – это книга всех начал. Надеюсь, что вы смогли прочитать хотя бы несколько первых глав этой книги. В ней описывается начало мира, начало человека, начало греха, начало дьявола, начало Божьего плана спасения и так далее. Она занимает особое место в Библии. Поэтому я рекомендую прочитать эту книгу несколько раз и отнестись к ней с особым вниманием. Побеседуем сегодня о происхождении мира. Во все времена человеческой истории возникал насущный вопрос: как произошел мир? На этот вопрос давали самые разнообразные ответы. Материалисты, например, утверждают, что вначале была материя, и что эта материя в течение многих миллионов лет тому назад при каких-то особых обстоятельствах смогла образоваться в видимый мир, и эта же неодушевленная материя смогла сама собою организоваться в высокоорганизованную материю, то есть в растительный и животный миры человека. Иными словами, из мертвой материи произошел живой мир. Сначала была материя, а потом идея. Должен сознаться, чтобы верить такой теории, надо обладать большой фантазией и глубокой верой. Гораздо легче верить, что сначала был разум, был архитект, то есть Бог, который сотворил весь мир и человека. Это вполне подтверждается законами логики и практикой повседневной жизни. Ни одна машина, ни один дом, ни один самолет не сделался сам собою. Всегда был конструктор, архитект и строитель. Библия же отвечает на этот вопрос просто, торжественно и авторитетно. Слушайте, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Точка. Бытие, 1 глава, 1 стих. Я всегда читаю это место Писания с особым чувством преклонения перед величием и всемогуществом моего Бога. Невольно из сердца течет гимн хвалы Ему. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь ты любовью Отца. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик». Согласно Библии, дорогие, со дня творения человека до настоящего времени прошло около 600 тысяч лет, тогда как геология утверждает, что Земля существует многие миллионы лет. Перед нами как бы явное противоречие, на которое с восторгом указывают критики Библии. Противоречий, дорогие, между Библией и истинной наукой быть не может. Библия не может ошибаться. Тогда в чем же дело? Дело в том, что при внимательном исследовании вопроса о творении мира мы находим ясные указания в Библии о том, что было два акта творения. Первый акт творения – это творение в начале, когда Бог сотворил только небо и землю. Об этом акте читаем так: «В начале Бог сотворил небо и землю». Первый стих первой главы. Поэтому этот акт называется богословами «Творение в начале». Вторым актом творения было творение в течение 6 дней, когда Бог реставрировал уже существующую землю для обитания на ней человека. Библия не дает никаких указаний в отношении времени между этими двумя творениями. Это могут быть миллионы, миллиарды лет, так что земля существовала задолго до сотворения на ней человека. Что же касается времени обитания человека на земле, то библейская хронология вполне согласуется с последними исследованиями археологии. В настоящее время археологи пользуются углеродным методом определения времени нахождения в земле предметов органического происхождения. Эти исследования показывают, что растительный и животный мир существует на земле всего около 6000 лет. Апостол Петр в своем втором послании говорит также о сотворении в начале. «В начале Словом Божьим небо и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою». 2 Петра, 3 глава. Так что прежде создания неба и земли была создана вода. В книге «Притч» мы находим еще более интересную информацию. «Я, то есть мудрость, родилась прежде холмов, когда Он, то есть Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Притча 8 глава, 25 стих. Таким образом, прежде создания земли Бог создал начальные пылинки вселенной, то есть атомы. Бог идет еще дальше. Он говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Книга Иова, 38 глава. Здесь говорится, конечно, не о людях, а об ангелах Божьих. Следовательно, прежде сотворения земли были сотворены ангелы Божьи. Почему они восклицали от радости? Потому что они восторгались творением земли. Земля была прекрасна. Но что же случилось с этой прекрасной землей? Потому что во втором стихе первой главы Библии мы читаем, что «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Земля оказалась в хаотическом состоянии. Ответ на этот вопрос дают некоторые места из Священного Писания, а именно 4 глава Исаии и 28 глава Иезекииля, где говорится об ангелах, которые обитали на земле, над ними начальствовал помазанный Херувим, который был печатью совершенства, полнотой мудрости и венцом красоты. Имя этого Херувима был Люцифер, то есть Деница Зари. Я прочитаю вам это место из 28 главы пророка Иезекииля. «Так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанный Херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебя беззакония. И ты согрешил, я не извергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя Херувим осеняющий и среди огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость свою». От красоты и мудрости этот помазанный Херувим возгордился и решил взойти на небо и выше звезд Божьих поставить престол свой и стать подобным Всевышнему. Об этом записано в 14 главе пророка Исаия. Прочитаем это место. «Как упал ты с неба, Деница Зари, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих поставлю престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Это, дорогие, было восстание против Бога. Этот херувим не только сам возмутился против Бога, но он увлек за собою ангелов. Бог наказал этого херувима и его ангелов, а также и место их обитания, то есть землю. Поэтому земля превратилась в безвидное и пустое место, покрытое мраком. Наступил период хаоса на земле. Сколько времени этот период хаоса продолжался на земле, Слово Божие об этом умалчивает. Люцифер же из прекрасного херувима превратился в злого дьявола, противника Бога и человека. Эти места Священного Писания проливают нам тусклый свет на начало греха, происхождение дьявола и его злых духов. Это был акт творения под названием «Творение в начале». Желаю обратить ваше внимание на то, что гордость является началом греха и причиной падения Люцифера. Он является родоначальником всех грехов. При том же, гордость является причиной многих бедствий в мире, как, например, причиной многих войн, убийств, разводов, скандалов, разделений в церквах. Дьявол пользуется человеческой гордостью как инструментом в проведении своей заветной мечты господства над всем творением Божьим. На протяжении веков он внушал правителям эту заманчивую идею господства над всем миром. Вспомните Навуходоносора, Александра Македонского, Юлия Цезаря, Наполеона, Гитлера, Сталина и других. Все они были одержимы этой идеей мирового господства. В наши дни дьявол сумел внушить ту же самую идею правящей элите мировых банкиров об установлении на земле нового мирового порядка, то есть мирового государства, или, точнее, мировой диктатуры. Вся мировая политика сейчас направлена на главную цель. Эта цель в скором времени будет достигнута. Новый мировой порядок в конце концов будет установлен на нашей планете. А что потом? Об этом постараемся побеседовать в наших будущих беседах. А теперь пожелаю вам всего хорошего. Да хранит вас Бог. Рекомендую прочитать несколько первых глав. Старайтесь иметь записную книжку и карандаш, чтобы записывать главные мысли. Всегда приступайте к слушанию наших бесед, а также к чтению Слова Божьего с молитвой. Просите, чтобы Господь помог вам уразуметь истины Божьего плана спасения. А теперь до свидания, да хранит вас Бог.
0: Вы прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

На волнах интернета радио ББН. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире «Библейское вещание» BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Читаем сегодня два места Писания, и первый из них находим в книге Бытия, 9 главе, стихи от 12 по 15. «И сказал Бог, вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Теперь еще прочитаем из первого послания к Коринфянам 15 главы, стихи от 24 по 28 и потом 20 стих. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. Потому что все покорил под ноги Его, когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». И теперь стих 20, где сказано: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Мы продолжаем тему о трех радугах, открытых для нас в Библии. А первый из них, который мы назвали радугой Ноя, мы уже говорили. Она появилась в облаке сразу после потопа, как знак милости Божией, проявленной грешному человеку. Причиной всему был грех, пренебрежение Духом Божиим, и последствиями этого великое разложение людей, дошедших до того, что все их мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Чистое или святое смешалось с греховным, Бог воскорбел в сердце своем и наказал все человечество всемирным потопом, из которого только 8 душ, то есть семья Ноя, и все животные, бывшие в ковчеге с Ноем, спаслись от смерти. Вышедший из ковчега, Ной приносит жертву Богу, и это изменяет мысли Бога, так что он решил проявить милость свою к человеку и больше не истреблять людей водами потопа. Видимым знаком этого и была радуга в облаке, а с ней и завет Бога с Ноем. Так что порядок здесь такой: грех человека, суд Божий в великом шторме или потопе, а потом милость Божия в радуге. Сегодня мы обратим наше внимание на другой шторм и другую радугу, хотя она и не названа этим именем в послании к Коринфянам 15 главе, о чем мы прочитали в начале нашей беседы. Это радуга воскресения Иисуса Христа из мертвых. В 20 стихе мы читали: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Причиной всех штормов или судов Божьих на земле является грех, начало которого мы находим в саду Едемском, когда наши прародители Адам и Ева согрешили, о чем записано в 3 главе книги Бытия. Там же был вынесен приговор Божий, земля была проклята, и человек был изгнан из рая. Там произошла духовная смерть человека, то есть его разделение с Богом. Но там же в стихе 15, в Бытие 3 главе, дано было обетование радуги спасения человека, то есть милости Божией через семя жены, которым является Иисус Христос. Читаем этот стих. Здесь Бог говорит к змею, прельстившему Еву: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь тот же порядок: грех, наказание и потом милость в обетовании Спасителя.
люди, потомки Адама, продолжали грешить, потому что его грех вошел во всех людей, как мы читаем в послании к Римлянам 5 главе, стихе 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Присутствие смерти на земле есть видимый доказ того, что здесь именно написана истина, которую никто не может опровергнуть. Смерть – самый большой враг человека. И это тот шторм, который всех постигает, потому что все согрешили и все лишены славы Божией. Но как мы читали в Бытие 3, Бог обещал Спасителя мира в семени жены. И в свое время Он послал его в мир, который, родившись от жены, явился для разрушения дел дьявола. Читаем послание Галатам 4 главе, стих 4. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И потом 5 стих говорит, «чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А теперь в первом послании Иоанна в 3 главе, в 8 стихе читаем так: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Чтобы помочь человеку, оказать ему милость, Бог отдает своего возлюбленного Сына на страдания и смерть, на величайший шторм, подобного которому никогда не было и не будет на этой земле. Когда этот шторм проносился над Сыном Божиим, то даже природа чувствовала это. Евангелисты, описывавшие это событие, говорят, что солнце померкло, 3 часа была тьма на земле, земля потряслась, камни расселись, и гробы открылись, отпустивши тела умерших святых, которые воскресли и потом явились людям. Потом завеса в храме разодралась надвое сверху донизу и открыла вход человека к Богу во святилище, что до этого времени не было возможным. Сотник, язычник, совершавший казнь над Сыном Божиим, исповедал его святым Сыном Божиим. Вы можете прочитать обо всем этом в Евангелии Матфея, 27 главе, и у других евангелистов, которые дополняют это описание. Но самое ужасное в этом шторме было то, что Сын Божий, святой и непорочный, был оставлен своим любящим отцом, отвернувшим лицо свое от него. И все это, дорогие друзья, ради нас, ради нашего спасения. Это та радуга надежды на милость Божию, которая и сегодня светит своими 7 цветами, полной возможности спасения от грядущего шторма судов Божьих на эту землю и на всех не раскаявшихся в своих грехах. Во втором послании Коринфянам 5:21 мы читаем: «Ибо не знавшего греха Он соделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». Это та борьба, о которой мы читали в 15 главе 1 послания Коринфянам. Это борьба с самим сатаной, его делами и со смертью, последним врагом. Здесь появляется радуга как результат бури над Христом, и этой радугой есть воскресение Христа из мертвых. «Но Христос воскрес из мертвых!» — восклицает апостол. Он воскрес тоже с землетрясением и своим воскресением доказал, что Он есть Сын Божий, Спаситель всего мира, и твой Спаситель, дорогой слушатель, если ты желаешь этого спасения. Ни в ком другом его не найдешь. Христос один, кто победил смерть и воскрес, чтобы больше не умирать. Он первый, кто воскрес для вечности, и все уверующие в Него тоже воскреснут в свое время. Но и неверовавшие также воскреснут, только на вечный шторм мучений в аду. После этой победы Бог может быть все во всем, как говорится в стихе 26-28. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено,
то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Вот эта вторая радуга, символом которой являлась радуга Ноя, и которая является возможностью для вечной радуги, которую видел Иоанн на небе вокруг престола Божия. Мы читали в Откровении 4 главе, стихи 2 и 3. «Тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был, подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Об этой радуге мы поразмышляем в следующей передаче. А сегодня возблагодарим Бога за радугу Ноя и радугу воскресения Христа, надежду нашего спасения через милость Божию ко всем нам. Ему за все да будет слава и благодарность. Аминь.

Прочитаем из книги Притчей 30 главы. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом. Дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь. И чтоб обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Евангелист Иоанн написал, что первосвященники требовали у Пилата смерти Иисусу, потому что он сделал себя Сыном Божиим. Пилат испугался. Он привык жестоко обращаться с людьми, но казнить Сына Божия не решался. Все же, будучи человеком виновным и трусливым, предал его им на распятие. Отряд римских воинов исполнил свой долг. Сотник, наблюдавший за совершением казни, постепенно таял и, наконец, при виде смерти Иисуса, воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». У верующего человека требовали доказательств, что Иисус – Сын Божий. Не желая заходить слишком далеко, верующий указал, что Иисус, прибитый ко кресту, молился за своих мучителей: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Совопросник задумался. «Да, нужно быть Богом, чтобы молиться за своих врагов», — согласился он. К верующим во Христа еврею пристали его единоплеменники с требованием доказать писаниями, что у Бога мог быть сын. Тот открыл книгу притчи и прочитал: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер пригоршни свои? Кто завязал воду в одежды свои? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сына его, знаешь ли?» Если на первые пять вопросов можно ответить одним словом «Бог», то и на шестой вопрос должен найтись ответ. Христианин отвечает, что имя Сыну Божию – Иисус Христос. Евреи же рассыпаются в догадках и предположениях или вообще не хотят об этом думать. Множественность в единстве. Открывая первые стихи Библии, еврей встречается с загадочным явлением. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В оригинале глагол «сотворил» стоит в единственном числе, а существительное «Бог» в множественном – «Элогим». Далее в этой главе сказано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» – множественное число. А за этим следует: «И сотворил Бог человека по образу своему» – единственное число. С кем советовался Бог? Для объяснения этой странности имеется несколько толкований. А было бы проще усвоить понимание и толкование апостолов Христовых, которые написали: «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Все через Него начало быть. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, и все им стоит». Бог помазал Бога. «Престол твой Божий вовек, жезл правоты жил царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Псалом 44. Трудно поверить, чтобы сыны Кореевы, написавшие этот псалом, зашли так далеко в своем низкопоклонничестве, чтобы земного царя назвали Богом, как в этом пытаются уверить нас те, которые доказывают, что этот псалом является одой по случаю вступления Соломона на престол. Еще труднее верить, чтобы строгие еврейские книжники, большие монотеисты, включили эту оду в число священных гимнов.
Соломон не оставил после себя ни сильного государства, ни строгой религиозной жизни. Ни книги дел Соломоновых, ни его тысячи пяти песен, упомянутых в Библии, еврейский народ не сохранил. Если этот псалом сохранился, то потому, что в нем поется о ком-то несравненно большем, нежели Соломон или все цари земные, взятые вместе. Господь послал Господа. В книге пророка Исаии 48:12-16 записано обращение Бога к своему народу Израилю. Говорящий так определяет себя: «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Я изначало говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Нужно приложить немало ума и изворотливости, чтобы понять эти слова иначе, чем они написаны. Тайны Сына Божия, тайны множественности в единстве объяснить еще никому не удалось и не удастся, хотя сделано немало замечательных попыток, пользуясь сравнениями, а в последнее время даже открытиями в области атомной энергии. Лучше ограничиться словами апостола Павла: «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы веруем в Сына Божия, потому что о нем говорит Священное Писание. И через веру в Него получаем силу для святой жизни. Аминь.

0: Сей грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. И возрыдают перед ним все племена земные. Ей. Аминь. Дорогие радиослушатели, этими словами из первой главы книги Откровения я приветствую вас сегодня и приглашаю вас выслушать заключение нашей темы «Через пустыню в землю обетованную». Взаимосвязь ожидания пришествия Бога и успех следования за Ним – это наш сегодняшний аспект под заглавием «Через пустыню в землю обетованную». Народу израильскому было предсказано пришествие Бога к ним. Они ожидали этого момента, и это повлияло на их жизнь. Нам, верующим воскресшего Иисуса Христа, тоже предсказано пришествие. Второе пришествие Иисуса Христа в мир. И ожидание этого явления, несомненно, влияет и на нашу жизнь. Об этом ожидании и его влиянии на успех нашей христианской жизни мы поговорим сегодня. Как уже было сказано раньше, израильский народ, освобожденный Богом от египтян, во многом является прообразом для нас в нашем следовании за Богом. Некоторые сходства их странствования по пустыне и нашего хождения перед Богом мы уже рассматривали раньше. Сегодня рассмотрим еще одно. Мы продолжаем рассматривать 19 главу книги «Исход». Это вторая книга в Библии, сразу после «Бытие». В 9 стихе этой главы мы читаем: «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Из этого стиха я хотел бы подчеркнуть только одну фразу: «Я приду к тебе». Сам Бог предсказывает здесь свое пришествие к Моисею. Бог мог бы явиться Моисею и народу неожиданно. Ему не обязательно было объявлять своего явления. Бог не должен был делать этого. Но заметьте, человек должен был приготовиться к встрече с Богом, иначе он погиб бы. Поэтому Бог предупредил свой народ о своем пришествии к ним. Так как Бог предсказал посещение своего народа здесь, так и нам предсказано второе пришествие Иисуса Христа, которое верующие еще ожидают. Второе пришествие Христа занимает важное место в Библии, причем как в Ветхом, так и Новом Заветах. В Ветхом Завете мы находим 1845 местописаний, указывающих на второе пришествие Христа. В Новом Завете в 260 главах мы читаем о втором пришествии Иисуса Христа 318 раз. Каждый 30 стих Нового Завета говорит о втором пришествии. Из 27 книг Нового Завета 23 упоминают второе пришествие. И еще один факт. На каждое пророчество Библии о первом пришествии Мессии Иисуса Христа приходится 8 пророчеств его второго пришествия. Я думаю, это ясно подчеркивает значение этого пришествия. Приведу несколько примеров из Нового Завета. Откройте ваши Библии и прочитайте 1 Фессалоникийцам 4, 16 и 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе трубы Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». В Евангелии от Иоанна 14:3 мы читаем, где сам Иисус Христос говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Я согласен, читая или слыша такие высказывания Иисуса Христа впервые, их тяжело принять. Для того, чтобы поверить их, надо больше времени, чтобы поближе познакомиться с их значением. И что еще важнее, чтобы познакомиться с тем, кто их высказывает. Надо понять, с кем мы дело имеем. Исходя из нашего опыта, признавая себя за самое высокое и мудрое существо, мы не можем принять этих предсказаний Иисуса. Но если мы видим в нем именно того, за кого он себя выдавал, Сына Божьего, тогда все становится возможным. Когда Христос вознесся на небо, ученики его стояли и смотрели ему вслед. Тогда предстали им два человека в белой одежде, которые сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это вы можете прочитать в своей Библии в 1 главе Деяний апостолов в 11 стихе. Второе пришествие Христа ясно предсказано в Библии. Моисею Бог сказал: «Я приду к тебе в густом облаке». А нам сказано в Откровении 1.7: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Его пришествие не зависит от того, верим ли мы это, сомневаемся ли мы в этом, отрицаем ли мы это. Бог сказал, и сбылось. А что еще не сбылось, сбудется в свое время. Бог был всегда верным в своих обещаниях, и Он остается верным и по сей день. Пришествие Бога к народу было связано с приготовлением, было связано с необходимостью очиститься. 10 и 11 стих пишут: «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню». Очищение, омовение, освящение были необходимыми для встречи с Богом. То же самое и верно в наши дни. Если мы хотим иметь общение с Богом, и это возможно посредством молитвы, то мы должны очиститься и осветиться. Наше с вами очищение происходит посредством молитвы. Когда мы обращаемся к Богу в молитве с раскаянием, то есть с сожалением о наших грехах, и просим Бога простить нас, Он обязательно простит нас. В первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очищение и прощение возможны, если мы исповедуем наши грехи пред Ним. Не пред человеком, а пред Богом. В начале нашей передачи мы сказали, что ожидание пришествия Бога отражается на успехе нашего путешествия. Как отразилось ожидание народа израильского на их поведение? Изменило ли это их повестку дня? Конечно. Теперь они были заинтересованы очиститься, омыться. Почему? 22 стих дает ответ. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Святой Бог не может иметь общение с неочищенными, неосвященными людьми. Поэтому-то Бог и предсказал им свое пришествие, чтобы они очистились и не погибли. Народ, мы читаем, поверил словам Моисея и стал очищаться. Ожидающие пришествия Бога очищаются и готовятся к встрече с Ним. Нам сказано в Библии: «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час придет Сын Человеческий», то есть Иисус Христос. Мы должны бодрствовать, значит, не спать, а подготавливаться. Наша подготовка также состоит в очищении. Ожидание пришествия Иисуса Христа помогает нам в преодолении наших жизненных пустынь. Но каким образом? Во-первых, ожидая Христа, мы знаем, что есть выход из положения. Наша пустыня не бесконечна. Христос придет и возьмет нас к себе, пишет нам Иоанн. Ожидая пришествия Христа, мы очищаемся. Это значит, просим Божьего прощения. Мы знаем, что неочищенные, то есть непрощенные, погибнут навеки в аду. Я знаю, это резкие слова, но так говорит Откровение Божие. Секрет преодоления пустыни заключается именно в очищении. Ожидая пришествия Христа, мы не только очищаемся однажды, но постоянно стараемся быть чистыми, стараемся сохранять себя в чистоте. Быть прощенными, быть чистыми, значит быть готовыми к встрече с Ним. Это стремление к моральной и духовной чистоте побуждает нас к примерной жизни и тем самым помогает нам проходить через пустыни нашей жизни. Ожидая Иисуса Христа, мы ожидаем Его не как судью-палача, а как друга-спасителя. Обобщая, скажу, чтобы успешно пройти по пустыням нашей жизни и войти в обещанный нам Богом край, надо, во-первых, ходить с Ним, не забывая Его благодеяний. Во-вторых, надо исполнять, что Он повелевает. В-третьих, надо жить в ожидании Его второго пришествия. А это значит очищаться и содержаться в чистоте. В-четвертых, надо жить, не забывая о вечности, вернее, ожидая ее. Да поможет нам всем Господь Бог не забывать и быть благодарными, исполнять и быть послушными, ожидать и быть готовыми. Таковые пройдут пустыни своей жизни успешно. Я надеюсь, и вы относитесь к ним. Аминь.
1: Подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире радио BBN, радио, основанное на Священном Писании, Библии. У евангелиста Матфея есть картина страшного суда, где сидящий на престоле отделяет овец от козлов и решает судьбу человека не потому, как он верил, а потому, как он любил по делам благодеяния. Всякое благодеяние требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость. Оно оставляет в нашем сердце глубокую борозду счастья и утешения. Мир станет лучше, если мы, христиане, будем работать в направлении благочестия и благодеяния. Будем помнить, что дела благодеяния угодны Господу, и будем в них преуспевать.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 2. «И было слово Господа ко мне: иди и возгласи в уши дочери Иерусалима, так говорит Господь: я вспоминаю о дружелюбии юности твоей, о любви твоей, когда ты стала невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святыней Господа, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господа, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И я вывел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарычали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыней. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, как же ты превратился у меня в дикую отрасль чужой лозы. Поэтому хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелока, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил вслед Ваала? Посмотри на поведение твое в долине. Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждой. Но ты сказал: «Не надейся, нет, ибо люблю чужих и буду ходить вслед их». Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву: «Ты мой отец», и камню: «Ты родил меня». Ибо они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы нечестиво поступали и согрешили против меня, говорит Господь. Напрасно поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев, и вы не убоялись. О, род, внемлите вы слову Господа. Был ли я пустыней для Израиля? Был ли я страной мрака? Зачем же народ мой говорит: «Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе»? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня. Нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: «Так как я невинна, то, верно, гнев его отвратится от меня». Вот я буду судиться с тобою за то, что, говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты также будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией, и от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успех. Глава третья. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: «Отец мой, ты был путеводителем юности моей»? Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в дни Иосии царя: «Видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: «Возвратись ко мне», но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И я видел, что когда все прелюбодейные действия отступницы дочери Израилевой, я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: «Отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнев мой, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из городов, по два из племени и приведу вас на Сион». И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим, и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я: как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал: ты будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израилевых о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор, поистине в Господе Боге нашем спасении Израиля. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их и волов их, сыновей их и дочерей их. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сегодняшнего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение, спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: Когда я провожу разбор книги пророка Ионы, меня очень часто спрашивают, что же на самом деле произошло в жизни этого пророка? Сегодня я хочу поделиться с вами своими размышлениями по этому поводу. Бесспорно, эту книгу написал сам Иона, хотя сам он представлен в ней не лучшим образом. Иона честно и искренне описал все, что с ним произошло. Можно также отметить, что Иона в своей книге прославляет Бога, его характер и суверенитет, который заключается в том, что Господь делает то, что ему угодно. Иона представляет работу Божью в отношении ниневитян самым позитивным образом, хотя его личное отношение было противоположным. Размышляя над всеми этими моментами, я прихожу к выводу, что Господь, возможно, дал Ионе шанс написать эту книгу для того, чтобы помочь ему выйти из состояния депрессии, которую он испытывал из-за непослушания. То есть Божий рецепт заключался в том, чтобы Иона начал писать другим о пережитых им событиях. Но в то же самое время это помогало Ионе выбраться лично из состояния депрессии. Если вы помните, книга заканчивается словами: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого?» Вполне возможно, что Иона, вспоминая о прошлых событиях и записывая их под водительством Духа Святого, переосмыслил их еще раз и пришел к еще более глубокому пониманию того, что произошло. Можно предположить, что Иона наконец-то пришел к пониманию, что единственное, что имеет значение, это то, что хочет Бог. Каждый, кто поймет эту истину, будет здоров физически, эмоционально, духовно, и жизнь такого человека будет насыщенной и плодотворной. Подобное переосмысление прошлых событий в нашей личной жизни также может быть полезным для каждого из нас, если мы научимся извлекать бесценные Божьи уроки из прошлого и применять их в своей жизни в настоящее время.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

эфире BBN. Притчи в 15 главе говорят так. «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». Вспомните, может быть, сегодня ваш друг или родственник пытался дать вам толковый совет, но вы не прислушались к нему, потому что посчитали, что ущемлено ваше самолюбие. Может быть, вы не вняли совету, который давала вам Библия. Остановитесь, прислушайтесь, поразмыслите и живите так, как говорит вам Бог.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход». В прошлой передаче мы остановились на 6 главе этой книги, в которой приводится родословная Моисея и Аарона. Этот текст кажется чужеродной вставкой в канву повествования книги «Исход». Для чего же нужен этот экскурс в историю? По-видимому, он представлен здесь для того, чтобы точнее проследить корни Моисея и Аарона. Ведь они должны были занять особое положение представителей народа израильского пред лицом египетской власти. Фраза, которой вводится текст «Вот начальники поколений их», повторяется дважды, в начале и в конце повествования. Сыны Рувима и Симеона упомянуты здесь для того, чтобы проследить их до Левия, третьего сына Иакова и предка Моисея и Аарона. Поскольку с того времени, как Левий со своими братьями и отцом Иаковым пришел в Египет, до времени исхода прошло 430 лет, Моисея должны были отделять от Левия более чем два поколения. Таким образом, цель упомянутого текста в том, чтобы показать, что Моисей и Аарон были из колена Левиина и происходили по линии Амрама из рода Каиафова. Завершающий этот текст 26 и 27 стихи 6 главы связывают его со стихом 13 и объясняют, зачем понадобился этот генеалогический экскурс. Замысел автора был в том, чтобы показать, что это были те самые Моисей и Аарон, законные представители израильского народа, и они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Итак, давайте продолжим изучение 6 главы книги «Исход» вместе с доктором Мак-Ги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с родословиями, приведенными в 6 главе книги «Исход». Вот еще часть родословия, записанная в стихах 18 и 20. «Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, а лет жизни Амрама было 137. В этом отрывке названы по имени родители Моисея Амрам и его жена Иохаведа. Иногда задают вопрос, почему Аарон при рождении не подвергался такому смертельному риску, как Моисей, если фараонам был отдан приказ убивать всех еврейских детей. Ответ прост. Аарон старше Моисея, и тогда этого приказа еще не было. Фараон отдал приказ, когда заметил, как быстро растет численность евреев. В нескольких последующих стихах продолжает излагаться родословие, но я сейчас перехожу сразу к стиху 26 и 27. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь. Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то и говорили фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон». В стихе 12 мы видели, что Моисею не хватает храбрости. Его власть не признавали ни обрезанные, ни необрезанные. А в этот момент Бог вмешался и подтвердил, что Моисей именно тот, за кого себя выдает. Моисею нужно было обосновать свои притязания, прежде чем он освободит сынов Израилевых. Сегодня есть такие люди, которые говорят, неважно, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса или нет. А я хочу отметить, что верить в это крайне важно. Это составная часть истины о Христе. Вам нет необходимости верить в Его непорочное зачатие для того, чтобы спастись. Когда я пришел ко Христу, я ничего даже не слышал о непорочном зачатии. Чтобы спастись, вам достаточно поверить в смерть и воскресение Христа. Но когда вы будете спасены, тогда вы познаете Христа, Опознав его, вы выясните, что он был рожден от девы. И если бы он не был рожден от девы, то вы совершили бы ошибку, поверив в него, потому что тогда он оказался бы не тем, за кого себя выдает. Никто из тех, кто истинно спасен, не станет отрицать непорочное зачатие Иисуса Христа. По той же самой причине существенно важно, чтобы Моисей и Аарон были именно теми, за кого они себя выдавали. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей покинул Египет. За это время он женился на дочери мадиамского священника. И теперь Моисей вернулся в Египет. Однако, кто он такой? Родословие разъясняет, кто он. Моисей принадлежит колену Левину, а его родителями были Амрам и Иохаведа. Это родословие необходимым образом удостоверяет личность Моисея, чтобы тот мог выполнить задачу, ради которой он попал в землю египетскую. Подтвердив, что Моисей тот, за кого себя выдает, Бог обращается к Моисею и Аарону с новым призывом. В стихах с 28 по 30 мы читаем. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Моисей снова ищет отговорки. Задача, которую ему предстоит выполнить, не из приятных. Моисея все время отказывается признавать те люди, к которым он обращается. Даже после того, как подтверждено, что Моисей принадлежит колену Левиину, его отвергают. А ведь Левий был сыном Иакова, а Иаков был сыном Исаака, а Исаак был сыном Авраама. Аврааму же Бог дал обетование, касающееся сынов Израиля. «Я сын Израилев», — говорит Моисей, — «но я пребываю в нерешительности». И мы убеждаемся, что Моисею крайне недостает веры. В 7 главе книги «Исход» мы прочитаем о том, что Моисей все-таки отважился пойти к фараону и попросил его отпустить сынов Израилевых. Мы прочитаем о том, что жезл Моисея превратился в змею, и о том, что египетские волхвы тоже превратили свои жезлы в змей. Сердце фараона ожесточается против израильского народа, и Бог посылает на Египет первую казнь. Превращает воду в кровь. Необходимо отметить, что сражение между Господом Богом Израилевым и египетскими богами еще не началось, но сейчас мы к нему приближаемся. Бог подготовил для участия в предстоящих событиях сынов Израилевых – Моисея и Аарона, а также престарелого фараона. Моисей готов предстать перед фараоном, но говорить будет Аарон. Был ли Моисей косноязычен? Заикался ли он? Или страдал еще какими-то дефектами речи? Неизвестно. Лично я подозреваю, что у Моисея были скорее проблемы чисто психологические. После проведенных в пустыне 40 лет он вполне мог чувствовать себя скованно, не в своей тарелке. Однако Бог хотел, чтобы ни у кого не оставалось ни малейших сомнений. Именно Он, Бог, а не Моисей, освободит сынов Израилевых от рабства. Между прочим, это одна из причин, по которым Бог сегодня с таким трудом входит в нашу личную жизнь или в жизнь церкви. Всегда находится какой-нибудь человек или какая-нибудь организация, которые действуют по своей собственной воле, да еще и приписывают результаты Божьего вмешательства себе. Когда под ногами путается кто-нибудь из своевольных людей, могучая мышца Бога не может быть явлена людям. Бог вынужден убирать со своего пути все земное, потому что ему нет пользы от нашей плоти. Вдохновляемый Богом апостол Павел говорит о себе в послании к римлянам следующее. ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Некоторым людям трудно поверить, что в человеке нет доброго, потому что они склонны верить в так называемую человеческую доброту, особенно в трудные времена. Но Богу не нужна наша плоть и плотские помыслы. Бог не может и не будет использовать ее. Бог отвергает дела плоти. И по этой причине Бог делает так, что за Моисея будет говорить Аарон. В первом стихе 7 главы Бог продолжает наставлять Моисея. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Это одно из самых точных определений пророка, какое только можно найти. Моисей должен стать для фараона Богом. Аарон же должен говорить от лица Моисея, то есть Аарон должен стать пророком. Пророк – это человек, который говорит от лица Бога и передает слова Бога людям. Пророк – это прямая противоположность священнику. Пророк приходит от Бога и обращается к людям, а священник служит представителем народа перед Богом. Священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен представительствовать за народ перед Богом. Пророк должен быть представителем Бога. Аарон будет представителем Моисея перед народом, а Моисей будет представителем Бога перед народом и перед фараоном. Об этом говорится в стихах 2 и 3. «Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Что это означает «ожесточу сердце фараонова»? Неужели Бог действительно ожесточит сердце фараона? Да, ожесточит, но почему и каким образом? Будь фараон добросердечным, душевным человеком, стремящимся обратиться к Богу и с радостью позволившим Моисею освободить сынов Израилевых из чистой симпатии к ним, тогда со стороны Бога было бы просто невежливо ожесточать сердце этого замечательного фараона. Если вы так понимаете это место, друзья мои, тогда вы понимаете его неправильно. Здесь «ожесточить» – слово метафорическое, которое означает «сжимать» или «выкручивать», например, «выкручивать белье». Оно означает, что Бог выжмет из сердца фараона то, что в нем уже было. Ожесточая сердце, Бог просто заставит фараона делать то, что тот был уже внутренне предрасположен сделать. Фараон был подобен современным политикам, которые говорят одно, думают другое, делают третье, а хотят добиться четвертого. Фараон не хотел допустить, чтобы сыны Израилевы ушли из Египта, но он старался произвести впечатление справедливого правителя. Он хотел, чтобы все считали его великодушным человеком. Но в этом случае с израильтянами он был жесток. И Бог намеревался привести фараона на суд, чтобы заставить его признать, какой он в действительности человек и правитель. Существуют такие люди, которых нужно таскать по судам, прежде чем они сделают то, что уже давно обещали сделать. Один бизнесмен из Лос-Анджелеса рассказал мне, что ему пришлось подать на своего поставщика в суд, чтобы тот выполнил контракт. А поставщик не хотел выполнять свои обязательства, пока к нему не явились судебные исполнители. Именно это Бог проделывает с фараоном. Бог приводит фараона на суд и говорит: «Ты должен раскрыть свои истинные намерения. Тебе не удастся говорить одно, а делать другое». Бог хочет в этом вопросе подтолкнуть фараона к действиям. Между прочим, такая ситуация ждет каждого человека, который однажды должен будет предстать перед Богом. Каждый человек предстанет таким, какой он есть на самом деле. Никакое притворство тут не поможет. Весьма неприятная перспектива для некоторых из нас, не правда ли? В стихах 4 и 5 Бог продолжает наставлять Моисея и Аарона. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими». Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. Другими словами, фараон покажет, кто он на самом деле. А Господь Бог Израилев покажет, кто он на самом деле. Египтяне узнают это. Израильтяне докажут свою правоту. А Моисей и Аарон подтвердят свои полномочия. Далее следуют стихи 6 и 7. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону». То есть Аарон на 3 года старше Моисея. Стихи 8 и 9. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону, возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеем». Фараон наверняка спросит Моисея и Аарона, «Да кто, собственно, вы такие? Вы заявились ко мне, выдвигаете какие-то несуразные требования. А ну-ка попробуйте обосновать свои полномочия». И их полномочия должен был засвидетельствовать жезл Аарона. Итак, Моисей и Аарон отправляются к фараону. Стих 10 гласит. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Существуют некоторые сомнения относительно уместности слова «змей» в этом отрывке, поскольку про змей в Египте имеется слишком мало достоверных сведений. Скорее всего, речь здесь идет о крокодиле, и Ааронов жезл превратился в крокодила. Во времена Моисея множество этих тварей жило в реке Нил и в прилегающих водоемах. Когда мы непосредственно рассмотрим повествование о казнях египетских, то перед нами пройдет целый зоопарк животных. В самом деле, ведь богами у египтян были и птицы, и звери, и насекомые. Апостол Павел в первой главе своего послания к римлянам говорит об этом так. «Называя себя мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Египтяне были готовы обожествить все, что угодно. Они одухотворяли даже абстрактные идеи в виде конкретного Бога. У египтян были божества, которые отвечали за каждый момент и за каждую сторону жизни. Египтяне ничего не упустили. Вместо единобожия у них было многобожие. Как сказал сэр Уоллес Бадж, они действительно верили в существование единого великого Бога, никем не осознанного и ни от кого не зависящего, всемогущего и вечного. Но, к сожалению, они думали, что это существо слишком величественно и могущественно, чтобы обременять себя заботами о человеческих делах и судьбах. Поэтому Бог передал якобы управление этим миром в руки полчищ богов и бесов, добрых и злых духов. Вот во что верили египтяне. Когда апостол Павел появился в Афинах, он обнаружил ту же самую картину. Он увидел сооружение, воздвигнутое в честь неведомого Бога. Как он говорит афинянам в книге Деяний: «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам». Когда человек поклоняется всем этим многообразным богам, он не может познать Бога живого и истинного. Поэтому Господь Бог Израилев, открывая людям свое величие, посрамил египетских богов. Еврейское слово «таним», переведенное в этой главе как «змей», больше нигде в Библии так не переводится. В книгах пророка Исаии и Иезекииля оно переведено как «чудовище» и «крокодил». В сущности, значение этого слова сатанинское, и, может быть, именно поэтому переводчик прибегает к слову «змей». Как бы там ни было, факт остается фактом, что египтяне поклонялись крокодилам. Крокодилы занимали важное место в египетской религии и культах. Себек был богом зла, изображавшимся с крокодильей головой. Апоп, заклятый враг всех солнечных богов, является в облике крокодила. Египтяне участвовали в магическом ритуале, происходившем в храме Амона-Ра в городе Фивы. Апоп, по их представлениям, жил в самой нижней части неба и каждый день пытался воспрепятствовать восхождению солнечной ладьи бога Ра. Он насылал гром и молнию, бури, шквалы, ураганы, дожди и стремился затмить свет солнца, заполняя небо тучами, облаками, туманами и мглой. Соответствующий египетский ритуал был попыткой уничтожить Апопа. В Египте это был весьма распространенный культ, и он оказался первым, по которому нанес свой удар Бог. Жезл Аарона превратился в крокодила. Так великий и истинный Бог бросил вызов ложным египетским богам. В борьбу с Богом включились египетские жрецы. Об этом написано в стихах с 11 по 13, 7 главы книги «Исход». «И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь». Египетские чародеи повторили чудо фараона с жезлом. Возможно, лучше было бы сказать, что они имитировали это чудо. Но что бы и каким бы образом они ни сделали, они устроили впечатляющее шоу. Павел, однако, говорит об этом во втором послании к Тимофею. «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». Эти чародеи противились живому и истинному Богу. Египтяне поклонялись священным крокодилам, и жезл Аарона как раз поглощает их крокодилов. Это должно было произвести на фараона впечатление, но оказалось, что переломить его волю не так-то просто. И об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную». Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Хитроумный паук Бола. Эволюционисты полагают, что паук Бола, обладающий поразительными способностями, развил их у себя сам. Что ж, в таком случае он, должно быть, умнее и одареннее человека. Любимая пища паука Бола – бабочки. Однако он не утруждает себя плетением паутины, а просто выделяет те же пахучие вещества – феромоны, что и самки бабочек. Бабочки-самцы летят на этот запах, а пауку остается лишь спокойно ждать. Ощущая по вибрации крыльев приближения жертвы, паук дожидается момента и забрасывает свой аркан. Собственно, слово «бола» и означает «аркан» – петля. Это длинная нить из паутиного шелка с липким шариком на конце. Ученый утверждает, что современная химия не под силу создать нечто подобного. Эластичная нить при растяжении удлиняется в 6 раз, и это позволяет пауку экономить энергию, пока жертва пытается вырваться из ловушки, а затем он обматывает ее шелком, чтобы спокойно съесть попозже, когда проголодается. Метод этот настолько безотказен, что пауку удается поймать до 8 бабочек за ночь. Обычно представители одного вида не способны ощущать и тем более имитировать феромоны другого вида. Как же пауку Бола удалось придумать столь хитрый план? И как он научился имитировать химические

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.
2: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть третья. «Стать в проломе».
3: Неемия очень глубоко и ясно сознает, что все то, что он делает, не будет значить абсолютно ничего, если не будет Божьего действия. Вот почему, как только возникает ситуация, Неемия сразу обращается к Богу. Точно так в нашей жизни, дорогие друзья. Бог нас призывает и дает нам ответственность к тому, чтобы мы могли всего себя, все свое сознание, свое рациональное мышление, свои чувства, свои таланты и способности использовать для того, чтобы строить Его дело, делать или создавать, утверждать Его царствие. Но при этом Он хочет, чтобы мы постоянно ощущали свою зависимость от Него, чтобы мы постоянно себя представляли в Его распоряжении. Вот это настоящая христианская жизнь, это настоящая жизнь Божьих детей, которая очень хорошо была продемонстрирована в истории Неемии. Третья часть вот этого первого шага Неемии, когда он стал в проломе, заключается в корректности его просьбы. Посмотрите, как он просит. Несколько стихов говорят об этом. Пятый стих мы читаем. «И сказал царю, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Посмотрите, уповая на Бога, полагаясь полностью, всецело полагаясь на Бога, Неемия использует возможности. Посмотри, как только возникла ситуация, как только его спросили, он сразу же точно говорит, что он хочет. При этом, говоря, что он хочет, посмотрите, как он подходит. Первая фраза, посмотрите, «И сказал царю, если царю благоугодно». Он не стал к нему обращаться и говорит так, «Знаешь что, царь, я вообще-то, хотя тебе служу, но я-то служу Богу, который гораздо сильнее тебя, который тебя в порошок сотрет, кстати, если захочет. Так вот этот Бог мне сказал, чтобы я пошел и строил дом». Абсолютно не такой подход. Хотя Неемия знал тех царей, знал Навуходоносора, которого Бог так смирил, что он ел траву, как вол, несколько лет. Неемия знал это. Он знал Валтасара, который увидел руку, пишущую на стене, которая говорит, ты взвешен на весах и найден очень легким. Он знал это. Тем не менее, Неемия очень корректен в своей просьбе. Посмотри, следующее. «Если в благоволении раб твой пред лицом твоим». Это не раболепие. Это не попытка угодить человеку, знаете, заниматься человекоугодничеством. Абсолютно не так. Это корректность. Это то, что так необходимо каждому христианину. Каждому из нас необходимо научиться обходительности. Абсолютно каждому. Обходительности друг с другом. Обходительность в отношении с вашими родителями, с вашими детьми, с теми, кто моложе вас и с теми, кто старше вас. Дело в том, что когда мы вот так строим свои взаимоотношения, тогда Бог действует. Так написано во втором послании к Тимофею, во второй главе. Написано о том, чтобы мы могли с кротостью обличать противника. Не даст ли им Бог покаяние? Смотри, даже противников обличать с кротостью. В этой ситуации мы видим, как Неемия проявляет вот этот пример корректности. И он продолжает и говорит: «То пошли мне в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Помните, Христос когда-то сказал, Евангелие от Луки, 20 глава, кажется, говорит такие слова: «Отдавайте кесарю, кесарева Божье Богу». Когда мы говорим о почтении Богу, когда мы говорим о страхе Божьем, мы никогда не должны забывать, что страх Божий всегда выражается в нашем правильном отношении перед людьми. Следующий элемент, который мы читаем здесь, это конкретность в просьбе. До этого мы читали о корректности, теперь мы читаем о конкретности. Речь идет о том, что Неемия достаточно ясно формирует, что он хочет. Когда он обращается к царю или когда царь спрашивает его, у Неемии ясная позиция, что он хочет от царя или что он хочет сделать. Посмотрите, 5 стих. «И сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». То есть его цель – построить город. Он просит царя, он обращается к царю, он не общими фразами, не вокруг и около говорит, он ясно говорит то, что он хочет. Вы знаете, когда я говорю о конкретности, я часто вспоминаю о своих наблюдениях. Я замечал, что верующие люди достаточно часто предпочитают в своих отношениях с Богом, как в своих молитвах, так и в том, что они слышат от Бога через Слово, предпочитают какие-то витиеватые такие фразы, что-то такое, знаете, не совсем ясное. Это очень странно. Казалось бы, людям нужно бы конкретное и ясное слово. Но мне приходилось встречаться достаточно часто с людьми, которые больше предпочитают прийти в церковь и просто так послушать о чем-то и ни о чем. Выйти из церкви и не знать, что там говорилось. И тогда, когда они слышат конкретное слово, конкретное Божие повеление, конкретное Божие требование, вот тогда люди часто неуютно себя чувствуют. Тогда они начинают предъявлять претензии к проповеднику, или претензии к людям, которые вокруг, вот, или претензии к современному времени, вот, и так далее. Дело в том, что Бог так создал нас, и мы действительно должны в своей жизни, в своих отношениях с Богом, мы должны иметь эту ясность и конкретность во всех обстоятельствах, в которых мы находимся. Точно так Неемия продолжает, и царь ему задает вопрос: «Сколько времени продлится путь твой?» По всей видимости, он объяснил. Я не знаю, сколько он поставил время, но это было несколько лет. Неемия пробыл несколько лет в этом пути. «И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи». Вы знаете, отношение или позиция Неемии – это прекрасный пример правильных отношений с людьми. Тогда, когда вам приходится просить чего-то у начальника, не спешите убегать от него, как только вы услышали первое хорошее или доброе расположение, или знак доброго расположения. Неемия очень ясно видит, что если он попытается идти через вот эту всю страну, которая находилась от Евфрата до Иордана, он встретит там очень много-много препятствий. Он думал не только с сиюминутной ситуацией получить разрешение сейчас. Он был человеком, который видел дело, которое ему нужно сделать. У каждого из вас есть какое-то дело, которое вы делаете. Есть служение, которым вы занимаетесь, ответственность. Кто-то из вас воспитывает детей, кто-то из вас собирается создать семью, кто-то из вас уже в пожилые годы сегодня каким-то образом оказывает влияние на тех людей, которые вокруг вас. Как вы видите или как вы строите свою жизнь? Неемия смотрел вперед. И глядя вперед, он заботился о том, что будет дальше. И поэтому он обращается к царю и говорит: мне нужно еще письма. Письма к заречным области начальникам, чтобы они меня туда пропустили. Следующее. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которая при Доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. Посмотрите, вот этот пример. Неемия полностью уповает на Бога, полностью доверяется Богу. Вместе с тем он считает все. Вот здесь опять-таки люди или в одну крайность, или в другую крайность впадают. Некоторые люди полагаются полностью на себя и все считают, и на свои силы надеются. Другие люди говорят, Господь смотрит. Главное вперед, а там уже трава не растет, там Господь что-нибудь сделает. Но, скорее всего, Господь что-нибудь сделает, а не то, что нужно бы нам сделать, тогда, когда мы вот так хаотично подходим. У Неемии была ясная цель. Это сегодня касается каждого из нас. Это сегодня вас касается, молодые люди. Вы сегодня учитесь в школе или в колледже. У вас есть какая-то цель, какой-то взгляд в будущее. Как вы его видите? Насколько вы строите эту цель? Насколько у вас есть это видение? Заботитесь ли вы о том, чтобы у вас были пропуски, были леса для того, чтобы сделать то дело, построить храм или построить стену Иерусалима? Это та реальность, с которой сталкивался Неемия. Это то, с чем каждый из нас сталкивается. У каждого из нас есть эти цели. И Бог хочет и показывает нам, учит нас, чтобы мы могли иметь эту ясность и конкретность в наших просьбах. Посмотрите, какой результат этого. Последняя фраза. «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Это еще один уникальный элемент вот этого процесса жизни Неемии. Посмотри, как он тщательно работает. Напряженная ситуация. Царь увидел его печальным. Царь задает ему вопрос. Неемия только что вышел, казалось бы, выстоял в этой ситуации. Он использовал эту ситуацию для того, чтобы продвинуть дело Божие. Он думает сразу и говорит, царь, мне нужно пойти, чтобы город построить. И для этого мне нужны будут пропуска, чтобы пройти. Мне нужно будет письма к области начальникам, чтобы они меня там пропустили. Дальше мне нужен будет лес, чтобы построить стену. После того, когда он все это объяснил, и, казалось бы, можно было выйти и сказать, ну хорошо, ну и как я сработал? Точно, без ошибок абсолютно. Вместо этого посмотри, что Неемия пишет. Он говорит, и дал мне царь. Не потому, что я был хорош. Не потому, что я так точно сработал. Не потому, что я был такой правильный. Он говорит, и дал мне царь по одной причине. Так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Это позиция настоящего дитя Божьего. Это позиция настоящего христианина. Это, друзья, наша с вами должна быть позиция, когда мы вкладываем себя, когда мы отдаем себя, и когда мы всю славу отдаем Богу. Потому что мы понимаем, что сколько бы мы себя не отдавали, сколько бы Неемия себя не отдавал, если бы Бог не расположил сердце царя, ничего не было бы сделано. И в этом суть и уникальность христианской жизни, в этом богатство нашего опыта следования за Иисусом Христом. Следование за нашим Господом. Так, вторая часть второй главы говорит о еще одном элементе вот этого действия Неемии, когда он встал в проломе. Мы говорили первое, что у него было специальное отношение или особая задача, которая стояла перед ним. Ему нужно было решить этот вопрос с царем. И Бог дал ему прекрасную возможность. И он ее прекрасно использовал. И написано, что благодеющая рука Бога была над ним. И поэтому это возрождение народа стало возможным. Следующим шагом для Неемии было пойти на место и посмотреть, что же нужно сделать. Во-первых, это было очень длительное путешествие. Примерное расстояние где-то 1500 километров или примерно 1000 миль. Если вы будете на машине ехать, вы устанете ехать. Очень долго даже это занимает путешествие. Но тогда машин не было. Тогда люди шли пешком на лошадях. Это заняло достаточно долго время. И не только это заняло достаточно много времени. Это путешествие было достаточно опасным. по всей видимости, было опасно, потому что царь по какой-то причине дает Неемии воинских начальников и всадников, дает охрану. Нигде не написано, чтобы Неемия просил эту охрану, но царь дал, и Неемия не отказался. По всей видимости, было достаточно опасно ходить в то время. Было много разбойников, были всякие люди, которые могли каким-то образом воспрепятствовать этому пути. Поэтому 9 стих говорит: «И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма, послал же царь со мною воинских начальников со всадниками». Тем не менее, когда Неемия приходит в Иерусалим, он приходит туда очень тихо. Он не делает из своего прихода показательного шоу. Очень интересно. Я не знаю, не обращали вы на это внимание. Он спокойно приступает к исполнению своей задачи. Написано так, что он пришел и 3 дня вообще отдыхал. Хотя он пришел с антуражем, хотя пришли эти военные начальники с ним, пришли всадники. Он пришел с определенным авторитетом от царя, с властью царской. Он пришел не для того, чтобы себя показать. Он пришел не для того, чтобы подчеркнуть свое положение. Он пришел, чтобы сделать дело Божие. Это еще одна тонкость во взаимоотношениях. Он начинает с того, что он оценивает предстоящее дело. И положение было сложное, очень и очень сложное было положение, потому что город был в руинах. И пробыв там 3 дня, я встал ночью с немногими людьми при мне и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было подо мной никакого, кроме того, на котором я ехал. Он не пришел в Иерусалим и не стал кричать, что так, ребята, ваш освободитель пришел. Сейчас, пожалуйста, слушайте меня, и все мы вместе освободимся от тех проблем, которые у нас есть. Он не для этого пришел. Он не несет себя, он не несет своего имени, он не несет своего какого-то, знаете, особого статуса туда. Он приходит для того, чтобы сделать дело, и он спокойно собирает совершенно небольшую группу людей, группу, по всей видимости, наиболее верных ему людей, которым он особенно доверял. И ночью с немногими людьми едет для того, чтобы осмотреть территорию. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и ворота сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мной. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. По всей видимости, Неемия был вне города. Дело в том, что когда Неемия, перед тем, как он приступит к задаче, он очень рационально, спокойно подходит. Он взвешивает ситуацию, он смотрит, какая задача стоит перед ним. Перед тем, когда он привлечет людей к осуществлению этой задачи, он хочет видеть, он хочет знать. По всей видимости, он сделал это ночью. По всей видимости, для того, чтобы не поднимать этот лишний интерес, лишний шум вокруг этого дела. 16 стих. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ. Я дотоле ничего не открывал». Причина этого была, по всей видимости, скорее всего, в том, что уже до того оппозиция, враги Божьего дела проявили себя. Когда они увидели, что пришел важный человек, они слышали, что пришел человек из ближайшего окружения Артаксеркса. И они знали, что он пришел, по всей видимости, не зря. Для того, чтобы не возбуждать этих людей, Неемия предпринимает такой шаг. До того, как он абсолютно не уверен и абсолютно не получил эту готовность начать дело, он не афиширует это. Он спокойно, потихоньку, не говоря, в общем-то, никому того, что он намеревался делать. Вместо этого он начинает с того, чтобы после того, когда все ясно, когда все готово, начинает с того, чтобы мотивировать работников. Это одна из самых сложных задач, которая возникает в любом Божьем деле. В любом деле, которое мы делаем, мы всегда ограничены тем, что вы не можете сами все сделать. Вам нужно подключить, привлечь, задействовать других людей. И вот в этом возникает проблема. Неемия очень интересно решал эту проблему. Посмотрите, у него было несколько точек мотивации, несколько таких основных рычагов, которыми он мотивировал. Посмотрите 17 стих. И сказал ей: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком унижении». Первая мотивация или первое условие, которым мотивирует Неемия вот этих старейшин или людей, которые могли строить, это ясная показ или ясная картина, которую он рисует, картина, которая показывает Божью цель. Помните, с чего мы начинали? Что у Бога в каждом месте есть своя цель. И наша задача всегда ее видеть. Если вы не будете видеть Божью цель, вы никогда не сможете мотивировать себя и мотивировать других. Вам всегда будет неохота делать что-то. Вы всегда будете расслаблены. У вас всегда не будет достаточной концентрации, посвященности, ясности. Для этого нужно видеть Божью цель. Именно с этого Неемия начинает. Он собирает этих работников, и он говорит им: посмотрите, вы видите бедствие, в котором мы находимся? Вы видите стены? Вы видите Иерусалим пуст? И ворота его сожжены огнем. По всей видимости, он даже сам жил вне Иерусалима. Он сам жил за стеной, поэтому он говорит: Иерусалим пуст. По всей видимости, он был в таком положении, что там внутри никто не жил. То есть город, который основал когда-то Бог, который поставил Бог, этот город был в запустении. И Неемия апеллирует именно к этому. Он говорит: если вы дети Божьи, если вы народ Божий, вам должны быть не безразличны интересы Божьи. Это, вы знаете, единственная правильная мотивация. Сегодня люди мотивируют чем угодно. Страхом, знаете, есть политика кнута и политика пряника. Чем-то завлекают, чем-то пугают. То, что говорит здесь Неемия, абсолютно отличается. Он говорит о том, что у Бога есть цели. Посмотрите, увидьте, осознайте, представьте себе, поймите эту ясную Божью цель и посвятите себя этой цели. Второе условие мотивации, которое мотивирует Неемия работников, это осознание Божьего действия. Он не только говорит о цели, он еще и говорит о том, что Бог делает. Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего. А также и слова царя, которые он говорил мне, и сказали они: будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Посмотрите, он говорит здесь о двух элементах. Во-первых, он говорит о том, что уже Бог сделал. Он их убеждает и говорит: вы посмотрите, как Бог устроил все до этой точки. Он говорит им: смотрите, без Бога, без Его действия, без Его вмешательства это было бы невозможно. Абсолютно невозможно. Поэтому я хочу, чтобы вы строили вместе со мной, потому что это Божья цель, и Бог с нами. Бог сегодня строит. Бог сегодня уже произвел огромную работу и сегодня открывает этот горизонт, этот новый путь для того, чтобы мы вместе могли следовать этому пути. Второе. Он говорит о том, что Бог делает через людей. Также и слова царя, которые он говорил мне. То есть речь идет о том, что Неемия мотивирует не только Божьим расположением. Он говорит о том, что Бог расположил еще и царя. У нас есть право строить, у нас есть возможность, у нас есть уникальная ситуация для того, чтобы мы могли делать Божье дело. Посмотрите, как заканчивается этот отрывок, эта часть. Написано: «И сказали они: будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Вы знаете, для того, чтобы любое дело делать, нам нужно укреплять свои руки. Для того, чтобы молиться, нужно укреплять руки. Для этого нужно видеть Божью цель, для этого нужно видеть Божье действие, осознавать это действие. Для этого нужно укрепляться, для того, чтобы быть приветливым и гостеприимным к людям, которые вокруг вас. Для этого нужно укрепляться. Для того, чтобы быть постоянным в изучении Священного Писания и в послушании Ему, для этого нужно укрепляться. Для того, чтобы побеждать грех, с которым вы столкнулись, или в который уловил вас дьявол, для этого нужно укрепляться. Для того, чтобы хранить себя от искушения, для этого нужно укрепляться. Вот почему апостол Павел обращается к церкви в Ефесе, в 6 главе 10 стихом он говорит: «Итак, укрепляйтесь Господом и могуществом силы».
4: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
0: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

хотелось ему, чтобы жертва крови всех живущих спасла.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

Является ли Господь нашим Отцом Небесным? Как хочется, чтобы все мы ответили уверенно и твердо «Да, это так». И это та тема, о которой возвещает библейское вещание BBN. Спасаешь ты невидимой рукой, но чувствуем мы все твое спасение. Душе уставшей ты даешь покой, ногам уставшим нету преткновения. Ты заживляешь раны, лечишь боль, ты на руки берешь детей покинутых. Тому, кто жаждет, дашь воды живой, ты наш Отец. С тобою мы не сироты. Твоей любовью все вокруг живет. Ты наполняешь каждое мгновенье. Тебе душа и плачет, и поет. И лишь в тебе и свет, и воскресение. Будьте с нами.

28 глава Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Мы также можем в этом помочь вам, дорогие друзья. Мы имеем в наличии ITL-карточки или визитки радиослушателя, которые вы можете приобрести у нас совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам по адресу russian@bbnradio.org, и мы вышлем вам эти карточки, которыми вы сможете свободно пользоваться в евангелизации ваших друзей, близких и знакомых. Спешите выполнить великое Божье поручение.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, друг! Мы читаем и слушаем истории из Священного Писания Библии. Бог велел своим пророкам записать все, что важно для понимания Божьей воли, для понимания Его плана спасения человека. Поэтому мы находим в Библии рассказы о сотворении мира, о грехопадении, о потопе, о праведном Ное, избрании Авраама, израильского народа, даровании закона на горе Синай. Все это и многое другое мы должны узнать, если хотим понимать, что такое грех, что значит верить Богу, а самое главное – знать, что Бог обещал послать в этот мир Спасителя. Это весть, самое главное в Священном Писании. Мы с тобой сейчас слушаем рассказы из истории израильских и иудейских царей. Помнишь ли ты, кто такой Езекия? Это царь иудейский, который был верен и послушен Богу. Езекия не искал себе славы. Царь молил Бога, чтобы тот прославился через спасение иудейского народа от злейшего врага – ассирийцев. Болезнь Езекии. Библия. Книга пророка Исаии. Глава 38. В то время, когда ассирийцы угрожали Иерусалиму, царь Езекия был поражен болезнью. Он страдал от ужасного нарыва, и воспаление распространилось по всему телу. Пророк Исаия пришел к нему, чтобы передать ему послание от Господа. «Так говорит Господь, сделай завещание, ибо ты умрешь, не выздоровев», — сказал Исаия царю. Исаия ушел. А Езекия погрузился в глубокую печаль. Он думал о том, что может случиться с его народом, если он, царь, не будет вместе с ним, не будет править ими и защищать его. «Прошу тебя, Господи, помоги мне», — молился он. «Вспомни, что я всегда старался исполнять твою волю и был предан и верен тебе». И тогда Господь сказал Исаии: «Вернись к Езекии и скажи, что я услышал его молитву. Через 3 дня он снова сможет ходить в храм, и я прибавлю 15 лет к дням его жизни, и город этот спасу от царя ассирийского». Исаия велел дворцовым слугам размять несколько смокв, сделать из них мазь и наложить ее на нарыв. Пока слуги готовили припарку, Езекия спросил у пророка: «Как могу я удостовериться, что Господь излечит меня?» «Господь даст тебе знамение», — – отвечал Исаия. «Тень на лестнице вернется на 10 ступеней назад». Отец Езекии, царь Ахаз, построил особую лестницу, чтобы определять время по солнцу. Тень на этой лестнице перемещалась со ступени на ступень в соответствии с движением солнца по небу. Даровав Езекии еще 15 лет жизни, Господь повернул его время вспять, как повернул он время на солнечных часах. Езекия был так благодарен Господу, что сочинил песню о своем выздоровлении, которую пели в храме. Вот ее завершающие слова. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн будем воспевать песни в доме Господнем». Как ты считаешь, почему Бог изменил свое решение насчет царя Езекии? Наверное, Господь видел, что Езекия хочет выздороветь, чтобы помочь народу Божьему. Бог смотрит в наше сердце и видит наши истинные помыслы. Умеешь ли ты желать не для себя, а заботиться о своих ближних, как Езекия? Ты обратил внимание на то, как отреагировал Езекия на свое выздоровление? Он хвалил в песнях и благодарил Бога. Так должны делать и мы с тобой. Мы встретимся с тобой снова, когда наступит время открыть Слово Божье. А пока, до свидания.
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 71. Послание Якова, 3 глава, 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза, смоквы. Никому в голову не придет мысль искать на яблоне апельсины или идти с ведром к вишневому дереву, чтобы набрать спелых слив. Каждое дерево приносит плод по роду своему, так повелел Бог при сотворении. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Лещина на ольхе. Помните, как говорится в сказке, белка песенки поет, да орешки все грызет. Я всегда считал, что она грызет лесные орешки. Хотя у них золотые скорлупки и ядра чистые изумруд, но это именно лесные орешки, а не грецкий орех и не какой-нибудь другой. В лесу растет лещина. Так еще называют деревья лесного ореха. В августе и сентябре самая пора собирать орехи крепкие, коричневые, с вкусным ядром. Надо успевать, чтобы досталось не только белкам, но и вам. Я очень хотел найти в лесу орешник и набрать орешков, но почти не помнил, как выглядит лещина. Знал, что чаще всего она растет раскидистым кустом, да еще помнил, какой у нее лист. Дело в том, что в лес я попал впервые за много лет, прошедших от моего детства. И однажды мне повезло. У самой лесной дороги я увидел небольшое дерево, которое по всем признакам походило на куст лесного орешника. Это было в середине лета, но на дереве не было даже намека на будущий урожай. Но были какие-то маленькие шишечки, которые я посчитал сережками. Я решил, что орехи должны появиться позднее. Каждый раз, когда шел за грибами, я внимательно осматривал ветки дерева с надеждой найти хоть один орех. Но орехи на этом дереве так и не появились. А я с каждым разом все больше сомневался в том, что это именно дерево лесного ореха. И не зря сомневался, потому что это дерево было ольхой. На нем никогда не выросли бы орехи. Так, не зная точно, как выглядит лещина, я перепутал ее с ольхой. Сейчас бы я не ошибся, потому что знаю много лесных деревьев и знаю, какие плоды приносят они, каждая по роду своему. Но апостол Яков, написав о том, где и какие плоды не следует искать, вовсе не хотел нас научить различать фруктовые деревья. Это всего лишь пример для нас. Не могут слова праведного человека быть злобными и гневливыми, обидными и ругательными. Вот как пишет апостол Иаков. Им, то есть нашим языком, благословляем Бога и Отца, и проклинаем людей, сотворенных по образу Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Как хорошие деревья не могут приносить плохие плоды, так и слова праведного верующего человека должны приносить радость и ободрение людям. А верующего человека узнать очень легко. Вот как сказал Господь Иисус Христос. Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Итак, по делам их узнаете их. Евангелие Матфея, 7 глава, 17 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Дядька! Дядюшка Лось! Да помогите же мне кто-нибудь! Сил моих кабаньих не осталось эту тяжесть тащить!
1: Привет, кабанчик! Ты чего так кричишь?
0: А что, Белочка, разве непонятно? Тяжесть я неподъемную тащу, свою судьбинушку оплакиваю. А толку-то? Никто же ведь не поможет, пока не попросишь.
1: Да я не против помочь, кабанчик. Так, где держать нужно? Это посылка какая-то? Ой, тяжелая.
0: Да, это из южного заповедника прислали. Там у меня какие-то дальние родственники водятся. В письме сказано, что в посылке арбуз на десерт.
1: Наверное, не арбуз, а арбуз. И он действительно сладкий. Предлагаю после нашей передачи «Литературная гостиная» его попробовать. А сейчас поспешим. Дядюшка Лось нас дожидается. Кстати, сегодняшний рассказ Елены Микулы также с арбузом связан.
0: Так, Белочка, подержи-ка лучше этот арбуз, а то у меня все равновесие уже нарушилось. Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите радуга».
1: Мы продолжаем наше литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки?» Арбуз, который старался.
2: Раз, еще раз.
1: Арбузный росточек настойчиво продвигался вверх сквозь плотный слой земли.
3: Ура! Я пророс!
1: Росточек восхищенно огляделся вокруг. Тут наверху гораздо красивее и интереснее. Арбузный росточек протянул к солнцу листочки, чтобы они быстрее распрямились.
3: Здравствуй, солнышко! Спасибо тебе, что ты есть на небе. Дай, пожалуйста, твоего тепла и света. Это очень нужно моим листочкам. Я буду очень стараться, чтобы мои листья были побольше. Тогда я больше получу солнечного света и тепла. Но кроме солнца, мне еще вода нужна.
1: И росточек посмотрел на небо. Оно было синее-синее, без единой тучки.
3: Да, дождика, наверное, не будет. Придется самому добывать воду. Для этого у меня есть корешок.
1: Все глубже и глубже в землю пускал арбузный росточек свой корень. Все настойчивее и старательнее стремился он вниз, туда, где были подземные источники. Наконец он достиг той глубины, где можно получить достаточно воды. И живительная влага устремилась по корешочку вверх, чтобы напоить листья арбузного росточка. Листья его раскинулись по земле. Но однажды арбузный росточек заметил, что растет слишком близко от тропинки, по которой ходили люди. Каждый раз он замирал от страха, когда видел, что кто-то приближается к нему.
3: Надо уносить отсюда ноги, это опасное место.
1: Но, как известно, даже у взрослых арбузов ног нет. Зато есть усики, которыми можно за что-то зацепиться. Арбузный росточек так и поступил. Выпустив тонкий усик, он подтянулся ближе к прочным стеблям кукурузы, которая росла дальше от тропинки.
3: Здесь будет спокойнее.
1: Пришла пора, и на нем появились первые цветочки. Они были похожи на цветочки огурчика, но, конечно, побольше.
3: Летите сюда, пчелки! Мои цветочки самые красивые и ароматные на нашем огороде.
1: Росточек знал, что пчелы ему нужны для опыления. И вот на месте цветочков появились крошечные плоды.
3: Если я буду стараться, скоро совсем стану взрослым.
1: Корешки упорно перекачивали воду из земли в стебли. Листья ловили солнечные лучи, а маленький зеленый плод становился все больше и больше. Арбузик старался изо всех сил. Он с радостью заметил, что стал крупнее и огурчика, и помидорчика.
3: «Я очень-очень хочу быть большим!»
1: Однажды он обратился к своим друзьям, огурчику и помидорчику.
3: «Не называйте меня больше арбузиком. Я уже взрослый арбуз».
1: «Мы тоже повзрослели!» Как-то раз арбуз заметил, что его друг помидор изменил цвет.
3: «Мне больше нравилось, когда ты был зеленым, как мы с огурцом. Этот бурый цвет тебе не идет».
4: «Ой, это я, наверное, от солнышка потемнел. Мне так жарко».
3: «Хорошо, что у меня кожа покрепче, чем у тебя».
1: Но на следующее утро, проснувшись, арбуз ахнул от восхищения.
3: «Какой же ты красивый помидор!»
4: «Это солнышко меня так раскрасило».
1: Целый день все обитатели огорода с восторгом разглядывали своего краснощекого друга.
3: «Эх, я бы тоже хотел быть таким красным, как он. Я стал большим, потому что очень старался. А теперь я постараюсь стать красным».
1: И арбуз начал стараться. Он просыпался раньше всех на огороде и ловил самые первые лучи солнца, подставляя ему свои бока. Он еще глубже проник корнями в землю, еще больше тянул воды из почвы. Он перестал давать воду листьям, которые быстро засохли, а давал ее только плоду. Но каждое утро он замечал, что не становится красным. Ему стало очень грустно и немножко обидно, ведь он так старался.
4: «Здравствуй, красавец! Я думаю, ты уже созрел. Приглашаю тебя на день рождения моего внука».
0: «Дедушка! Ура! Арбуз!»
4: «Сейчас посмотрим, какой он внутри».
0: «Ух ты! Какой красный!»
3: «Я красный? Оказывается, я красный! Я не зря старался!»
0: «Даже не верится, что из такого маленького семени может вырасти такой огромный арбуз».
4: «Бог вложил в этом зернышке способность расти и давать плод. Если оно попадает в землю, из него вырастает такой красавец».
0: «Этому зернышку надо просто лежать в земле, ничего не делая? Или оно должно стараться, чтобы превратиться в арбуз?»
4: «А ты как думаешь, внучок?»
0: «Ты, дедушка, сказал, что в семени Бог заложил способность расти и приносить плод. Значит, от семени мало что зависит. Этот арбуз был таким, потому что его Бог таким создал».
4: «Но бывают и невкусные арбузы. Кислые, несладкие или мелкие и вялые. Бог создал их арбузами. Но чтобы стать большими, вкусными и спелыми, им надо прилагать усилия. Это напоминает и нас, людей».
3: «Ну нет, я уж точно не похож на арбуз».
4: «Я говорю не о внешности. Послушай, Валера, я знаю, что я дитя Божье. Я люблю Бога, читаю Библию. Я знаю, что в моем сердце живет Иисус. Бог дал нам новую жизнь. Это как маленькое зернышко, которое может приносить много плодов. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость».
3: «Мы читали об этом в Библии».
4: «Бог дал нам зернышко новой жизни, но выращивать его должны мы сами. Способность приносить плод находится не в нас самих, а в этом зернышке новой жизни. Но мы должны создавать для него условия, чтобы оно приносило плод. Посмотрим еще раз на семя арбуза и представим себе всю его жизнь с того момента, как арбуз появился на земле маленьким росточком. Как ты думаешь, что необходимо семени в первые дни, когда оно лежит еще в земле?»
3: «Вода, наверное».
4: «Да, нужна вода, влага, которая оживит это семя и будет питать его на протяжении всей жизни. А что является живой водой для христианина?»
3: «Слово Божье, Библия».
4: Посмотрим, что же предстоит дальше нашему росточку. Вот он появился над землей. Что теперь ему нужно?
3: Солнышко.
4: Правильно. А что для нас является светом, солнцем?
3: Истина, правда Божья. Иисус Христос учил, чтобы мы ходили во свете, чтобы мы не избирали темных, плохих путей.
4: А вот росточек наш разросся, на нем появилось много листьев и усиков. Для чего они нужны?
3: Растение цепляется своими усиками и устраивается поудобнее, ищет безопасные места, правильно?
4: Да. Оно старается держаться подальше от опасных тропинок.
3: Нам тоже надо это помнить, особенно мне. Мои усики часто тянут меня в противоположную сторону.
4: Вот и выбирай себе друзей, которые будут помогать тебе, а не мешать. Как пчелы помогают растениям.
3: Интересно, никогда не думал, что на огороде можно научиться быть хорошим христианином и брать пример с арбуза.
4: Учиться быть хорошим христианином можно везде. Наш Бог дал нам столько наглядных примеров в своем чудесном творении. Он на каждом шагу, каждую секунду учит нас быть Его послушными детьми. Он хочет, чтобы мы старались, чтобы маленькое зернышко новой жизни, живущее в наших сердцах, росло и приносило плод нашему Господу Иисусу Христу.
1: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39. Передача «Смотрите, радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. Пока-пока!
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
3: Белочка, я надеюсь, мы арбуз скоро есть будем.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья: «Господи, я пойду за Тобою». Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от Которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать «Весть о Христе».

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в послании Ефесянам 2:8-9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, Ефесянам 2:8-9.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Что может изменить один человек?». Название сегодняшней беседы – «Роль церкви на земле». Сегодня церковь может продолжать дело, начатое Мартином Лютером, изменяя мир к лучшему. В этой передаче мы обсудим роль церкви на земле и посмотрим, для чего Господь создал церковь. Для этого мы прочитаем первое послание апостола Павла к Тимофею, рассмотрев каждую главу, сделаем вывод, что должна делать церковь в ожидании прихода Спасителя. На протяжении этого цикла мы посмотрим, сможем ли мы, как и отцы церкви, изменить что-то в сознании окружающих, изменить наш город, страну, этот мир. Что может изменить один человек? Очень многое, если он не один, а с Богом.